0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Исылата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Каждый будний день на Биринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
2: В студии у микрофона Эрмек Актанов. Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума, сообщает Bloomberg. Отмечается, что стоимость фьючерсов на пшеницу на бирже подросла до 4,4%, до 245 евро за тонну, а цены на кукурузу увеличились на 2%. Это самый высокий уровень с апреля 2023 года. Российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря, ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и России в совокупности приходит свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12% мировой торговли кукурузой. По оценке аналитиков, отслеживающие котировки пшеничных фьючерсов, имеет умеренно положительные взвешенные альфа-показатели, что намекает на сохранение сильных позиций в краткосрочной перспективе. Эксперты предупреждают о зависимости от курса доллара, укрепление американской валюты может ослабить котировки сырья. Слова президента Никарагуа Даниэля Ортеги о том, что в стране больше не будет выборов, вызвали международную реакцию. Обвинив оппозицию в поддержке переворота и государственной измене, Ортега заявил, что не позволит изменить власть путем выборов. Госсекретарь США резко отреагировал на заявление, отметив, что эти слова обнажают истинную авторитарную природу режима Ортеги. США резко отреагировали на заявление президента. Согласно сообщениям в национальной прессе, госсекретарь США в заявлении, опубликованном Госдепартаментом, раскритиковал высказывание Ортеги о полной отмене выборов. Заявления Ортеги также вызвали реакцию оппозиции в стране. Оппозиционные деятели утверждают, что Ортега открыто объявил об однопартийном правлении и заявил, что Конституция нарушается в интересах власти. 80-летний Ортега руководил Никарагуа в 1980-х годах после победы сандинистской революции, положившей конец диктатуре семьи Сомосы. Ортега, вернувшийся к власти в 2007 году, находится у руля страны с тех пор. Последние годы правительство Ортеги, обвиняемое в систематическом подавлении оппозиции, подверглось международной критике за закрытие многочисленных неправительственных организаций и действия, направленных против журналистов, правозащитников и активистов. В стране были закрыты многие неправительственные организации, университеты, средства массовой информации и религиозные ассоциации, а также конфискованное имущество многих критиков правительства. Эти шаги усилили критику о том, что правительство Ортеги усиливает давление на оппозицию. Группа экспертов ООН по Никарагуа утверждает, что некоторые действия правительства Ортеги могут представлять собой преступление против человечности. Правительство Манагуа отвергает эти доклады, называя их предполагаемыми интервенционистскими попытками. Госдума России расширила перечень оснований для выдворения мигрантов из России. По данным СМИ, закон принят сразу во втором и третьем чтениях. Список административных правонарушений, предполагающих депортацию, вырос с 22 до 45 пунктов. Добавлены такие правонарушения, как дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям, неповиновение военнослужащим при пересечении границы, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, стрельба в неположенных местах и блокирование транспортных коммуникаций, употребление наркотиков в общественных местах. Кроме того, депортировать теперь будут за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, отмечает СМИ. Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Арнелла Мутти, рассказала РИА Новости, что они с матерью собираются получить российское гражданство. Найке Ривелли объявила, что они с и Арнелла Мутти подают заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», – заявила певица. Арнелла Мутти – итальянская актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Укрощение Стропивого» и «Жизнь прекрасна». Она регулярно посещает Россию. За одну из таких поездок актриса получила несколько месяцев тюрьмы из-за того, что в 2010 году вместо участия в одном из спектаклей в театре в Парденоне пришла на благотворительный вечер в Санкт-Петербурге с участием Владимира Путина. Спектакль отменили, а театр подал на Мутти в суд. Ранее уже несколько раз сообщалось, что Арнелла Мутти собирается получить российское гражданство и имеет недвижимость в Российской Федерации. Это были мировые новости, их подготовил я, Армен Кахтанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.

0: работает телефон 0502-39-21-90 и 0312-39-21-90. Не устаю также напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Хотела бы я сейчас поприветствовать уважаемых гостей, которых мы сегодня и пригласили в студию прямого эфира. Шарадил Джумаделович, Токтобек Мамбетович, Улугбек Анвардинович. Здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Добрый день. Также приветствовать.
0: Мы сегодня будем с вами говорить о том, какой вот путь, 25-летний путь прошла Шанхайская организация сотрудничества. Мы понимаем, что одно из значимых внешнеполитических событий не только для Кыргызстана, но и для самой организации Шанхайской организации сотрудничества, которая в этом году отмечает свое 25-летие со дня основания. Шарадил Джумадилович, хотелось бы мне первый вопрос адресовать вам. Мы понимаем, что Шанхайская организация сотрудничества за это время превратилась в одну из самых влиятельных и самых таких авторитетных организаций в системе международных отношений. На ваш взгляд, Шарадил Джумадилович, какие ключевые этапы развития ШОС можно сегодня считать наиболее значимыми за 25 лет существования этой организации?
2: Прежде всего, конечно же, надо, когда мы говорим о Шанхайской организации сотрудничества, естественно, возникает вопрос, откуда растут ноги? Ну, а ноги растут, в принципе, от договоренностей между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой о усилении мер доверия вдоль советско-китайской государственной границы. Сам роспуск СССР привел к тому, что эти переговоры были прерваны. Кстати, я здесь хотел бы сделать немножко лирическое отступление. Все это состоялось, подобные переговоры состоялись благодаря визиту тогда первого единственного президента Советского Союза Горбачева в Китай и его встрече с председателем Дэн Сяопином. Но в составе той делегации был наш выдающийся земляк Айтматов Чингис Торикулович. Ну и, соответственно, сейчас, конечно, изучают эти вопросы. Считаем, что и наш великий земляк внес свой вклад в укрепление мира доверия. То есть речь шла об отводе вооруженных сил обеих стран от границы, о сокращении советских воинских контингентов вокруг границы с Китаем и так далее. А в ответ Китай, в принципе, согласился признать линию государственной границы, как оно было зафиксировано на тот момент между СССР и КНР. Потом, естественно, после самороспуска СССР начался вопрос уже переговоры по линии госграницы. Это Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан с одной стороны и Китай с другой стороны. После того, как они успешно были завершены, вот как раз-таки возникла вот эта идея, новый дух, да, усиление мер доверия. То есть страны стали больше доверять друг другу. Появилась новая реальность, новая геополитическая реальность с распадом СССР. И, соответственно, возникла вот эта идея создания Шанхайской организации сотрудничества, куда, конечно, присоединился Узбекистан. И вот это как раз-таки вот та предыстория, которая была. И потом, естественно, если мы смотрим дальше в историю, да, подписи были поставлены, но еще занял год до того, как был принят устав, были оформлены институционально секретариат и так далее, и так далее, и так далее. И по каждому направлению мы видим, как делится на в целом три этапа основных идут, да? То есть институционализация, потом создание нормативно-договорной базы в каждом из направлений деятельности. И, например, если мы берем с точки зрения экономики, многие считают, что вот там сначала было создано там с точки зрения безопасности, а потом на экономику. Это неправда. В уставе организации с самых первых дней зафиксировано экономическое сотрудничество, взаимовыгодное экономическое сотрудничество. И она только развивалась с каждым годом, наращивалась. Это вот деловой клуб ШОС. Это сегодня энергетический клуб ШОС. Кстати, вот энергетический клуб ШОС, он объединяет в себе, например, не государственных акторов, там в основном бизнес. И есть отдельно еще совещание министров энергетики и так далее, и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день в шутку говорим, что ШОС – это маленький ООН, да? Но ООН, ШОС не подменяет ООН. Я скажу, что ООН, например, когда создавался, он же создался как платформа, равная платформа для всех государств. Но раньше, когда он был создан, это еще работало. Там было около 5 десятков государств. Сейчас 193. И 25 лет назад тоже было 193, ну, 198 сейчас, да? Вот. И, соответственно,

0: Когда мы смотрим на ШОС, например, в уставе ООН написано, что ООН поддерживает создание региональных организаций, которые реализуют цели, задачи определенной ООН. И вот ШОС как раз-таки является продолжателем дела ООН, но на региональном уровне. Поэтому ШОС, он не противопоставляется, он не противопоставляет никакой другой организации, он дополняет. И в ООН, понимаете, первую скрипку играют все-таки западные страны, да? Страны глобального севера, и они решают свои собственные проблемы. Голоса стран глобального юга, куда относятся страны Центральной Азии, Кыргызстан в том числе, их слышат, но их они не слышимы. Вот. Что-то там говорят, но во внимание не принимаются. Вот. И вот это большая проблема. И чтобы вот эти голоса были услышаны, а это же не просто голоса, это озвучиваются наши проблемы. Озвучивается видение, как мы можем решать эти проблемы. И когда мы в меньшинстве, а там же все-таки вопрос принимается большинством голосов, то они остаются нерешенными. Поэтому ШОС, как региональная организация, почему она считается эффективной? Она решает наши проблемы на нашем региональном уровне. Вне зависимости от размера страны, вне зависимости от размера экономики, от размера населения и так далее. Все вопросы решаются путем консенсуса, и это означает, что, например, голос Кыргызстана равен голосу Большой Индии или Китая. Uh-huh. Вот. И, соответственно, если какие-то поднимаемые вопросы не соответствуют национальным интересам Кыргызской Республики, то страна, в принципе, может воспользоваться своим правом, может просто не поддерживать, не обязательно выступать против. Да? Если она воздерживается, значит, один из членов не поддержал, соответственно, консенсус не достигнут. Потому что в международных организациях сказать какой-либо стране нет какому-либо вопросу, это означает сказать нет той проблемы, которая существует в стране. Поэтому ШОС, она в этом отношении иногда считается не очень эффективной, но она эффективна с точки зрения принятия решений, которые соответствуют национальным интересам каждой страны. Если не соответствует интересам каждой страны, то есть возможность эти вопросы, проблемы решить на двусторонней основе. Да? Например, вот есть вопросы, которые Индия иногда блокирует или Пакистан блокирует. Но если это соответствует нашим интересам и интересам, например, стран Центральной Азии, то мы можем решать эти вопросы. Кстати говоря, о Центральной Азии надо отметить, что 5 лет подряд Центральная Азия принимается статус как ядро Шанхайской организации сотрудничества. Тем самым подчеркивается важность стран Центральной Азии в создании самой ШОС. Поэтому ШОС – это живой организм. Он находится в постоянном развитии. И эти многоаспектные варианты, которые мы видим, они тоже развиваются. И, например, многие конвенции, которые принимаются в рамках ШОС, они приняты впервые. Например, конвенция ШОС, соглашение ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом. Она первая в мире, которая принята на многосторонней основе. А такая же конвенция в рамках Организации Объединенных Наций проходит до сих пор длительную процедуру согласования. Она вот буквально принята, по-моему, 2-3 года тому назад, да? Но носит весьма такой рамочный характер. А, например, принятая в рамках ШОС, она уже работает, она уже действует. Поэтому, я думаю, о ШОС можно говорить много. Это займет, наверное, не одну передачу, серию, но, может быть, перейдем к нашим коллегам.
1: Угу. Но, Шарадел Джумадилович, вот вы упомянули устав Шанхайской организации сотрудничества. Мы понимаем, что Шанхайской организации сотрудничества уже 25 лет. То есть приоритеты этой организации, они остаются практически теми же. Вот вы же тоже не зря упомянули, что вот некоторые говорят от вопросов региональной безопасности надо, или мы уже пришли к экономическому, гуманитарному, технологическому сотрудничеству. Все эти направления, они, получается, в уставе уже были прописаны.
0: Совершенно верно. 25 лет назад все нынешние направления сотрудничества, которые есть, они были прописаны. Другой момент, с какой скоростью они развивались. Потому что консенсус достигается непросто. Угу. По тем вопросам, по которым консенсус был достигнут, по ним, естественно, наработки, первые результаты пришли быстрее. По тем вопросам, которые требуют длительного согласования, например, как вопросы энергетики, да, они до сих пор проходят более длительную процедуру согласования. Но говорить о том, что те или иные виды сотрудничества не были предусмотрены, ну, мягко говоря, это не соответствует истине.
1: Угу. Токтабек Мамбетович, какое значение имеет шанхайский дух вот именно в современных международных условиях? И сохраняет ли он свою актуальность вот спустя, ну, скажем так, четверть века?
2: Угу. Да, довольно интересный вопрос, шанхайский дух. Я хотел бы остановиться вот на таком вопросе, как это Бишкекская декларация 2007 года. Угу. Вот как раз Бишкекская декларация 2007 года было сказано, что это ШОС из региональной организации превращается в глобальную, в связи с теми глобальными вызовами, которые получает и Шанхайская организация, и весь мир. С глобализацией ставится новый вопрос, там, борьба с киберпреступностью, наркотрафиком и так далее. И здесь можно как-то хорошо это обозначить, очертить вот Бишкекская декларация 2007 года и то, что мы проводим это саммит.
1: В этом году.
2: То есть, получается, Бишкек был застрельщиком то, что организация из региональной превращается в глобальную, и мы проводим, наверное, это какая-то уже закономерная, планомерная вещь, что мы проводим это юбилейный саммит ШОС. Это как бы повышает статус Кыргызской республики, нашей дипломатии, нашей внешней политики, признание вот значимости Кыргызской республики в международных отношениях. Поэтому я хотел бы остановиться вот на этих двух вещах. Uh-huh. И еще подчеркнуть, что Шанхайская организация, пятерка, которая организовалась, она организовалась для решения чисто региональных, пограничных же вопросов. Как наш уважаемый Шарадил Джумадилов сказал, сокращение войск, меры доверия, безопасности. И постепенно пришло осознание, что надо переходить к более серьезным глобальным вещам, но они вытекли из тех, наверное, вещей. И поэтому в 2007 году в Бишкеке было это обозначено. И хотел бы сказать, что отношения между государствами ШОС и пятерки не были такими однозначными во все времена. Надо вспомнить и образование Китайской Народной Республики, громадная помощь Советского Союза, борьба с японской интервенцией, оккупацией. Я думаю, что основы дружеских отношений лежат еще в тот период совместных союзных действий КНР, Советского Союза, помощь вооружением, продовольствием, строительство портов, железных дорог. В тот момент Советский Союз оказал громадную и научную, технологическую и финансовую помощь подъему Китая. И затем, конечно, был период кратких таких ухудшений отношений, Остро-Даманский и так далее. То есть все это эти государства пережили. Это период, можно сказать, это младенчество. А теперь идет возмужание, становление отношений между государствами. И Китайская Народная Республика, наверное, теперь как-то вот у людей же есть это возвращение долга. Теперь Китайская Народная Республика активно помогает и России, и Кыргызстану, и всей Центральной Азии, и технологическая помощь, и это продовольственная, финансовая. И вот сейчас мы собираемся строить громадную железную дорогу Китай, Кыргызстан, Узбекистан, это который полностью поменяет логистику, продвижение товаров, услуг. Это будет эпохальное такое достижение государств Центральной Азии. Вот декларируемые Шанхайской организации вот принципы добрососедства, дружбы, взаимопомощи, это взаимовыгодности, это все мы видим на деле.
1: Улугбек Анвардинович, а может быть, вы тоже хотели бы остановиться на каких-то особенных ключевых моментах, что касается 25-летия со дня организации Шанхайской организации сотрудничества?
3: Ну, ШОС за 25 лет очень кардинально изменился. Он вырос с регионального, стал глобальным игроком. Угу. Также и мир очень быстро меняется. И перед Шанхайской организацией сотрудничества, перед странами, участниками данной организации стоят очень большие задачи с тем, чтобы решать те вопросы касательно быстрым и глобальным изменениям мира. Сейчас мы все наблюдаем, какая турбуленции происходят во всем мире. Поэтому все наши задачи в экономическом плане, в культурном плане, в политическом плане, все организации ШОС, они должны, все страны-участники ШОС, они должны это все учитывать и, соответственно, реагировать на эти все вызовы.
0: Здесь еще надо добавить к принципам, пока мы не ушли. Есть еще один такой главный принцип – это ненаправленность Шанхайской организации сотрудничества против какого-либо государства, группы государств или международной организации. Вот, и, ну, и, понятно, да, там взаимовыгодное сотрудничество и так далее, и так далее, и так далее. Все это есть, существует. То есть тем самым подчеркивается миролюбивый характер организации, отказ от вмешательства во внутренние дела какого-либо государства, включая члена организации, наблюдателя, партнера по развитию или другого государства. Вот, поэтому та философия, которая выстроена, она все-таки на прикладном региональном уровне совершенствует систему международного права. В ШОС считается, что ООН является ядром международных отношений, а международное право считается, признается ядром отношений между государствами. Вот. И я думаю, это действительно очень хороший показатель на самом деле. То, что не идет противопоставление. То есть эта организация создана для созидания. А чтобы было созидание, чтобы люди процветали, нужны принципы. Принципы общежития друг с другом, принципы, как взаимодействовать друг с другом. И это мы видим вот на практике деятельности ШОС.
1: Жарадил Джумадилович, не могу упомянуть вот прошлый саммит ШОС в Тяньцзине. На прошлогоднем заседании ШОС Плюс вот в Тяньцзине председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выдвинул инициативу по глобальному управлению. Эта инициатива, она направлена и нацелена на совершенствование глобального управления. На ваш взгляд, Жарадил Джумадилович, насколько эта инициатива уже, можно сказать, встроена в практическую повестку Шанхайской организации сотрудничества, и может ли сама организация стать главной, ну, может быть, центральной площадкой для новых подходов к глобальному управлению?
0: Очень большой, очень хороший вопрос, я бы даже сказал, где-то с философским аспектом. Я думаю, вот один из ответов, и тут как раз я и попытаюсь его дать, да, я думаю, что я был в Тяньцзине в прошлом году тоже, да, принимал участие в одном из мероприятий, посвященных 25-му саммиту ШОС в Тяньцзине. И мы думаем, что глобальная инициатива управления председателя Си Цзиньпиня, она, в принципе, выросла как раз-таки из примера деятельности Шанхайской организации сотрудничества в том числе. Понятно, есть еще СФМДА и так далее, и так далее. Но то, что мы сейчас наблюдаем, вот, глобальную турбулентность, да, когда нормы международного права игнорируются и так далее, мы видим попытки доминирования группы стран над другими странами. И мы видим, что это есть кризис управления, то, что мы говорим, глобальная турбулентность. При этом все страны же с этим согласны, сколько существует в мире стран. Да? Вот. И, соответственно, глобальная инициатива управления – это попытка Китая показать, как можно все-таки преодолеть те кризисные явления, которые существуют в этом мире. Я просто напомню, что глобальная инициатива управления – это четвертая глобальная инициатива председателя Си Цзиньпиня, и в совокупности она представляет собой систему. Да? То есть есть глобальная инициатива безопасности, глобальная инициатива устойчивого развития, глобальная инициатива цивилизации, да? Цивилизационная глобальная инициатива. И вот в совокупности она показывает, что, вот помните, я помню еще в 90-х годах, когда вот приезжали западные там активисты, показывали, что такое гражданское общество, да, они всегда говорили, наша планета Земля как большая деревня, да. Но оказалось, что да, эта деревня, она огорожена большими высокими заборами, где-то злые собаки, там друг другу не зайдешь, если даже идешь по соседству. И вот Китай как раз-таки предлагает, да, ту же самую концепцию она поддерживает, но если мы действительно большая деревня, у нас же общая судьба, мы связаны друг с другом, да, мы разные, по расе, национальности, богатые, бедные там и так далее, и так далее. Но суть, мы же люди. Мы единое человечество, и прекрасно, что мы разные, но раз мы разные, значит, мы можем найти в то же время единые ценности, которые прописаны, в принципе, если вот люди религиозные, там делятся же, да, вот люди книги и так далее, но ценности же одинаковые, не укради, не убей, и так далее. Да? Вот. И вот такие же ценности объединяют людей, и, соответственно, на них мы можем построить справедливое общество для всех, а не только для избранных. Да? Пусть это будет там богатые или кто-то там себя назовут, там, в пользу своих любимых принимают там законы, что богатые богатели, жили лучше, чем другие. Но это же есть парадокс, где есть социальная справедливость. Да? И вот международная организация, и ООН в первую очередь, он как раз-таки создавался как организация, как инструмент обеспечения глобальной справедливости. И если на глобальном уровне это не работает, то мы можем постараться это сделать на региональном уровне. И вот как раз-таки инициатива глобального управления, она направлена на то, как мир сделать более рациональным, более адаптивным к потребностям каждого гражданина, каждого жителя планеты, да, а не только избранной группы лиц. Вот, поэтому вот здесь существует как бы конфликт. Да? Конфликт, в первую очередь, со стороны, наверное, западных стран, которые не принимают такой подход, да? Потому что все-таки здесь есть такая деликатная тема, вот разные теории существуют, да, там либеральная демократия и так далее, где суть заключается в том, что некоторые люди, все люди равны, но некоторые равнее, чем другие. И вот для преодоления вот этой разницы как раз-таки существуют такие предложения. Как она будет работать на практике, она действительно требует своей дальнейшей разработки, проработки, как будет работать в условиях разных стран, с разными историческими предпосылками, с разными экономическими укладами, с разными финансовыми практиками и так далее. Поэтому как обеспечить такое всеобщее равенство, она пока остается на фоне изысканий. Но это правильное направление. В этом направлении надо двигаться. Если мы не хотим, чтобы наша планета оказалась в тяжелом кризисе, из которого не будет выхода, да, здесь надо понимать, что глобальная катастрофа – это не только там, ядерная бомба, там, Третья мировая война, но это и кризис человеческого менталитета, это кризис человеческих отношений друг к другу. И вот это самое страшное. И вот как раз-таки, мне кажется, на преодоление вот таких недопущения таких последствий направлены подобные инициативы.
1: Мир не стоит на месте, мир стремительно меняется, и сейчас мы в последнее время очень много говорим о развитии искусственного интеллекта. Кстати, вот в середине июня я принимала участие в медиафоруме, который проходил вот на озере, в Чолпанате, на Иссык-Куле. И вы знаете, вот в ходе медиафорума очень часто и очень много говорилось о том, что участникам Шанхайской организации сотрудничества следует задуматься о создании каких-либо определенных совместных действий, датасетов и баз данных для работы с искусственным интеллектом. Да? Но мы понимаем, что искусственный интеллект сегодня – это тренд. На ваш взгляд, вот каков потенциал Шанхайской организации сотрудничества в развитии искусственного интеллекта? Вот такой вот вопрос.
0: Вопрос превосходный. Ну, я бы сказал, что военные наработки в сфере искусственного интеллекта были в 1980-х годах и в СССР, и в США. Угу. Да? Например, была серия учений в Советском Союзе, там «Щит» и так далее, да, со странами, членами Варшавского договора, и тогда принимались как раз автоматизированные системы управления разными родами войск. Вот. Но сейчас действительно динамика настолько высока, что искусственный интеллект проникает везде. Но здесь надо понимать, искусственный интеллект в первую очередь это алгоритм. Он может помочь человеку быстро собрать необходимую информацию. То, что уходили раньше там, месяца, недели, сейчас это можно сделать за часы, даже за минуты.
1: Да? Был бы интернет, да?
0: Да, был бы интернет, доступ, и этот алгоритм все быстро обработает. Второй момент с искусственным интеллектом. Те базы данных, знания, которые загружаются, алгоритмы устанавливаются, это делает человек. И в зависимости от, собственно, самого человека, от его подходов, пристрастий, субъективности, зависит, что он будет давать. Да? Поэтому иногда возникают скандалы, там, связанные с не очень хорошим контентом искусственного интеллекта, да, что выдает. Где-то есть ошибки, где-то фантазирует и так далее. Вот. Когда мы говорим о ШОС, как раз-таки на Цяндинском саммите ШОС китайская сторона предложила эту инициативу искусственный интеллект. И вот буквально по-моему, 3 дня тому назад в городе Шанхай завершилось большой съезд по искусственному интеллекту, съезд, громко, конечно, сказано, международная конференция, да, на которой было принято решение о создании всемирной ассоциации искусственного интеллекта. Да? То есть мы видим, что идет попытка создания правил игры. И, соответственно, в Шанхайской организации сотрудничества этому тоже уделяют внимание. С точки зрения, во-первых, это, кстати говоря, была инициатива Кыргызской республики, кибербезопасность и создание в Бишкеке универсального центра обеспечения безопасности, транснациональная преступность, которая тоже использует тот же самый искусственный интеллект, да, для совершения своих неблаговидных деяний. Также речь идет о том, чтобы зарабатывать на этом. Мы прекрасно понимаем, что есть отличные продукты, например, мини-сериалы в той же самом ТикТоке до 30 секунд, когда искусственный интеллект помогает режиссировать и генерировать персонажей. Да? То есть это человек делает все, но искусственный интеллект здесь выступает помощником. И это на самом деле революция. Революция в сфере развлечений, в сфере культуры, в сфере искусства. И есть фильмы и так далее, и так далее. И, конечно же, нас интересуют возможности искусственного интеллекта в сфере коммерции. В первую очередь, сокращение таможенных процедур, процедур прохождения грузов через 5, 6, 7, 10 границ, процедуры сертификации, там, фитосанитарного контроля и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы сейчас видим, есть электронный документооборот, но на самом деле это идет смена бумаги, бумажных документов. Но процедуры остались такими же. Где-то, да, они сократились, но хотелось бы, чтобы товары проходили еще быстрее, потому что сейчас экономика развивается так быстро, технологии развиваются так быстро, что за месяц он уже устаревает, да, гаджет электронный. И, соответственно, чтобы был спрос, быстрая реализация, нам нужен потребительский рынок, на который как можно быстро можно его насытить товарами, необходимыми товарами. Поэтому искусственный интеллект в сфере вот таможенного оформления, прохождения грузов и так далее, это будет тоже бесценно. Это актуально для Кыргызстана, как страны, которая стремится выйти из транспортного тупика, в котором мы сейчас находимся. И поэтому и для нас это имеет, в первую очередь, практическое значение.
1: Я хотела бы уважаемым радиослушателям и пользователям нашей странички в Фейсбуке особо отметить, что сегодняшняя программа создана совместно с русской редакцией CGTN, медиакорпорацией Китая. И сейчас с нами на видеосвязи редактор CGTN русский Анна Благородова. Анна, здравствуйте. Вот Шанхайской организации сотрудничества в этом году исполнилось уже 25 лет, 15 июня. Мы понимаем, что это целая эпоха для международной организации, и вот за это все время выросло новое поколение специалистов. Анна, вот вы, как представитель молодежи, как редактор CGTN русский, видите эту повестку наверняка на такой ежедневной основе. Какие инструменты, будь то стажировки, форумы, цифровые платформы, волонтерские проекты, сегодня дают молодым вот из стран Шанхайской организации сотрудничества такой вот реальный шанс, реальную возможность быть не просто наблюдателями, а все-таки быть уже участниками того или иного совместного проекта.
4: Здравствуйте, Ирина и дорогие гости программы. Действительно, за 25 лет ШОС прошла огромный путь от Шанхайской пятерки до одной из крупнейших региональных организаций. И появление сегодня такого количества инструментов для молодежи – это прямой ответ на запрос времени. Важно, чтобы новое поколение не просто наблюдало за международными процессами, а реально участвовало в формировании повестки и предлагало свои решения. Если говорить о конкретных возможностях, то здесь можно выделить несколько ключевых направлений. Во-первых, это стажировки. На мой взгляд, это прямой путь погрузиться в работу структур ШОС и партнерских организаций. Яркий пример – это программа для студентов юридических специальностей, которую в 2024 году запустили в Урумчи. В ней участвовали студенты из Ассоциации юридических вузов стран ШОС. Они слушали лекции по международному праву, ездили на ознакомительные визиты и также знакомились с китайской культурой. И такие стажировки, они дают не только прикладные знания, но и помогают на практике понять, как устроено межгосударственное сотрудничество, а еще это возможность завести полезные, да, и профессиональные контакты. Во-вторых, большую роль играют форумы. Они как раз-таки становятся площадками для живого диалога, обмена идеями и поиска совместных решений. Отдельно отмечу форум молодых ученых ШОС. В июне 2026 года он прошел в Минске. Исследователи из разных стран представляли доклады по самым разным темам. От медицины и искусственного интеллекта до устойчивого развития сельского хозяйства. По итогам встречи появилась даже идея сделать этот форум постоянно действующей платформой для горизонтальных научных связей. Еще один пример – это молодежный форум ШОС в рамках акселерационной программы «Бизнес-инкубатор ШОС», который как раз проходил в Омске в 2025 году. Это была молодежная столица России. На нем обсуждали не только бизнес-идеи, но и такие важные темы, как сохранение исторической памяти и кросс-культурные коммуникации. Третье направление, которое я хотела бы озвучить, оно не менее важно, это цифровые платформы, которые снимают географические барьеры и позволяют молодым лидерам оставаться на связи вне зависимости от расстояния. И один из самых таких заметных проектов – это Scholar Network. Это платформа, которая объединяет молодежных лидеров из стран ШОС. В ее экосистеме сразу несколько форматов. Это модель ШОС, симуляционная игра, где участники в роли представителей стран обсуждают реальные проблемы, да, региональные задачи. Другой проект – это Agora, видение Scholar. Это такая ежегодная конференция для молодых профессионалов, представителей бизнеса и госструктур. Ну и Академия Scholar – это образовательные программы с упором на проектное обучение. При этом именно нетворкинг помогает работать этим инструментом достаточно эффективно, ведь во время стажировок молодые специалисты из разных стран находят единомышленников, с которыми затем запускают долгосрочные и совместные проекты от научных исследований до стартапов. И, конечно, у каждого из этих форматов есть свои вызовы, где-то не хватает регулярности, где-то серьезным барьером считается, например, языковой вопрос, но сам факт того, что такие площадки появляются и развиваются, говорит о том, что у молодого поколения в пространстве ШОС действительно есть реальные возможности и каналы для участия в общей работе. И здесь нельзя недооценивать роль медиа. Например, работая в сфере медиа, я вижу, насколько важно освещение таких инициатив. Именно благодаря медиа эти истории становятся видимыми, получают отклик и привлекают даже новых участников. И в конечном счете все эти форматы, стажировки, форумы, цифровые платформы, они работают на одну общую цель – дать молодежи возможность не просто быть наблюдателями, а становиться соавторами больших и региональных проектов.
5: Анна, вот мы сегодня говорили и о развитии искусственного интеллекта. Вот если посмотреть на это, вот о чем вы говорили, через призму технологий, вот на ваш взгляд, какую роль в раскрытии этих возможностей играет сотрудничество в сфере искусственного интеллекта? Например, могут ли цифровые инструменты, платформы на базе искусственного интеллекта сделать такие форматы более доступными, более быстрыми и, самое главное, более понятными для молодых специалистов из разных стран?
4: Я бы сказала, что сотрудничество в сфере искусственного интеллекта сегодня выступает таким мощным катализатором молодежного взаимодействия в рамках ШОС. И речь не просто о новых инструментах. Искусственный интеллект фактически перестраивает саму логику совместной работы. Он делает ее быстрее, прозрачнее и доступнее для молодых специалистов из разных стран. На этом фоне особенно значимы ориентиры, которые задаются на глобальном уровне. Так, на недавно открывшейся в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту председатель КНР Си Цзиньпин призвал создать справедливую систему глобального управления и искусственным интеллектом, основанную на всеобщем консенсусе. И в своей речи он сделал акцент на том, что во всех странах должен использоваться этический подход к разработке искусственного интеллекта, ориентированный на человека. И эти установки напрямую резонируют с задачами молодежного сотрудничества в ШОС. И на том самого такого очевидного барьера, который ломает искусственный интеллект, это языковой. Для команд из стран ШОС нейросети для перевода и многоязычные чат-боты — это уже не опция, а рабочий такой стандарт. Они позволяют вести обсуждение почти в реальном времени и не терять темп на этапе согласования идей. И это полностью меняет формат вот таких воршопов, да, ребята сразу погружаются в суть, а не тратят часы на перевод материалов. И не менее важен вопрос доступа к знаниям. Да, адаптивные образовательные платформы на базе искусственного интеллекта, они помогают выравнивать возможности. Так, например, молодые специалисты из регионов с менее развитой цифровой инфраструктурой, они получают доступ к тем же курсам, базам данных и аналитическим инструментам, которые раньше были, например, локальными. И в повестке ШОС тема общих образовательных экосистем звучит все отчетливее. И персонализация обучения с помощью искусственного интеллекта здесь как раз помогает быстрее осваивать навыки, нужные для совместных проектов. Еще один значимый вектор – это совместная разработка решений. И ярким примером здесь является инициативы по созданию Центра сотрудничества в области приложений искусственного интеллекта, которые обсуждались на форуме Китай-ШОС в Тяньцзине. И в такой инфраструктуре молодые разработчики из разных стран могут работать с общими датасетами, обучать совместные модели и даже собирать прототипы под реальные региональные задачи. Например, будь то умное сельское хозяйство или экологический мониторинг. И это переводит молодежь из роли слушателей в позицию деятелей и непосредственных участников технологических изменений. И при этом, чтобы такие инструменты действительно работали в многонациональной среде, критически важна стандартизация и, конечно же, безопасность. В рамках ШОС сейчас, например, активно обсуждают единые подходы к регулированию искусственного интеллекта, в том числе по защите данных и прозрачности алгоритмов. И для молодых команд это создает такую доверительную среду, когда правила понятны, можно не отвлекаться на риски, да, и несовместимости, и сосредоточиться на сути проекта. И в целом я вижу такой четкий тренд. Искусственный интеллект трансформирует не отдельные инструменты, а всю инфраструктуру молодежного сотрудничества в ШОС и делает ее более гибкой, масштабируемой и по-настоящему инклюзивной.
5: Спасибо вам, Анна. Я напомню, что с нами на видеосвязи была редактор CGTN Русский Анна Благородова. Ну а мы продолжаем программу. Кстати, вот она упомянула справедливую систему глобального управления на основе искусственного интеллекта. Пожалуйста, Токтобек Мамбетович.
2: Да, я как раз хотел тоже на этом остановиться. Вот Бишкекская декларация и это речь Путина в Мюнхене, где он четко сказал, что век доминирования Запада кончается, что Запад диктует. И здесь это яркая такая антизападная речь, что ШОС все же имеет определенную направленность противостояния Западу, финансовой, экологической и так далее. И здесь опять хочется сказать, Душанбинская декларация, и потом то, что руководство Таджикистана предложило, что ядром ШОС является Центральная Азия. Я бы хотел эту мысль подкрепить выводами западных экспертов. На это надо остановиться. Мы говорим, что Китай очень богатый, сильный, но мы приведем слова таких ведущих западных экспертов. Это бывший госсекретарь Збигнев Бжезинский, его и в Китае уважают, в великой шахматной доске он пишет о фантастических запасах нефти, газа Центральной Азии. И говорит о будущей борьбе за этот регион. Но мы это видим. И в 2009 году выходит работа опять одного из ведущих западных экспертов, это Хопкирка, работа называется это «Великий шелковый путь». Он там пишет, что неисчерпаемы запасы нефти, газа, Центральной Азии, золота. Он говорит, в 21 веке это будет век борьбы за Центральную Азию. И мы это видим тоже. То есть Центральная Азия и вправду является ядром Шанхайской организации сотрудничества. Вот, например, Туркменистан, газ. 55% товарооборота и тому подобное – это туркменский газ. Потом возьмите, это значит, Казахстан. Возьмите, значит, Узбекистан. Кыргызстан, у нас тоже это вот золото и так далее. Вот поэтому это сотрудничество имеет не только одностороннее движение, оно имеет двухстороннее движение. Регион Центральной Азии очень богатый регион. Поэтому внимание и внешних, и внутренних игроков сосредоточено на нашем регионе. Мы этим должны тоже уметь это, как сказать, пользоваться в международных отношениях, как-то акцентировать на этих вещах, что мы не бедный регион. Мы довольно значительный регион по запасам сырьевых ресурсов, нефти, газа, золота, и железа, меди и так далее. Поэтому активное сотрудничество в экономике идет и в этом русле. И поэтому роль нашего региона, она тоже будет возрастать, тем более строительством железной дороги, когда вот это наше сырье можно вот туда, это в Европу, на Запад переводить. И еще одну вещь я хотел сказать, что вот Китай сейчас показывает вот, значит, определенные большие успехи борьбы с бедностью. Вот они за 10 лет до срока ликвидации бедности, программу Принтагон, за 10 лет ликвидировали же бедность. И поэтому вот этот китайский опыт борьбы с бедностью мы можем перенимать и в Кыргызстане. Но это марксистские любани, которые обучают как раз и технологиям, и работы, и зеленые технологии, и это водопользование кабельные и так далее. То есть в этом плане тоже лежит такая большая экономическая ниша, которую государства Центральной Азии могут активно пользоваться в рамках Шанхайской организации сотрудничества вот в этом плане.
0: Добавил бы, то, что да, безусловно, регион Центральной Азии богатый, но точно так же богатый Россия и Китай. Да, про Китай тоже говорят, что обладает неисчерпаемым потенциалом и запасом. И очень верно было подмечено, что бедность была за последние 10 лет ликвидирована, но я бы сказал, что за, наверное, 40 лет, да, за последние 10 лет, это, я бы так сказал, последняя группа бедных перестала существовать, стали середняками, да, зажиточными людьми. Вот. А в принципе, если мы смотрим, то, безусловно, за 40 лет реформ, более 40 лет, да, с 1979 года, в Китае создан средний класс объемом 400 миллионов человек. Это именно те туристы, которые ежегодно выезжают и оставляют в каждой стране пребывания от 5 до 7 тысяч долларов США. Вот это именно те люди, которые являются двигателями экономики и драйверами роста и так далее. Поэтому мы дополняем. Угу. Каждый регион, каждая страна дополняет друг друга в рамках ШОС. И ШОС, опять-таки, повторюсь, это вот реальный региональный практический инструмент, который дает возможность нам богатеть. И это было бы неразумно, если мы, будучи соседями, да, отворачивались друг друга, огораживались бы заборами, и мы бы были бы вынуждены прозябать в бедноте. И мы видим, что когда ШОС разрушает такие заборы, вот эти преграды, то мы видим, кто поступает на развитие. Вот посмотрите на наши города Кыргызстана, да, а насколько они сейчас хороши, да, вот дороги там и так далее. Вот многие говорят, к саммиту ШОС. Но это не совсем правда, да. Вот, и в прошлом году были строительства, и те планы, которые строительство заложены, они идут и на следующий год, и через год, и так далее. Поэтому мы видим, что примеры, в принципе, других стран показывают, что и Кыргызстан может расти, и он стремится использовать тот позитивный опыт, который есть. Я в этом отношении поддерживаю моих коллег, которые действительно болеют душой и за страну, и за Центральную Азию. Поэтому я думаю, нам есть действительно чем гордиться и что показать гостям саммита ШОС, который состоится в Бишкеке.
5: Мы к теме ШОС будем еще обращаться, тем более до саммита Шанхайской организации сотрудничества есть еще время, и поэтому, я думаю, наша сегодняшняя встреча тоже не последняя. Будем встречаться и время от времени возвращаться к этому разговору. Время нашей программы завершается. Я вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые пользователи нашей странички, хотела бы сказать, что сегодня у нас в гостях были директор Института мировой политики Кыргызстан Широдил Бактыгулов, заведующий кафедрой международных отношений Бишкекского государственного университета имени Карасаева профессор Токтобек Рыскулов. И у нас сегодня в гостях был заведующий научно-исследовательского центра ШОС Кыргызско-Китайского исследовательского института Кыргызского национального университета имени Баласагына Улугбек Еришеев. И напомню, что с нами и на видеосвязи была редактор CGTN Русский Анна Благородова. Это была программа «Актуальный разговор». Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне и, как всегда, до встречи.
6: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун модельдерин модернизациялашты.
7: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
8: И складе временного хранения.
9: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
10: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
6: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
11: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
6: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
12: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
13: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
14: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
13: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
14: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
13: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
15: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
16: В Кыргызстане 12 часов.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. По состоянию на 23 июля энергосистема функционирует в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. По данным ведомства, за прошедшие сутки потребление электроэнергии составило 44 миллиона киловатт-часов, что ниже показателей предыдущих дней. В Минэнерго отметили, что перегрузок и технологических нарушений в электрических сетях не зафиксировано. Одновременно в стране продолжается подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. На объектах электросетевого комплекса ведутся плановые ремонтные работы. Ознакомиться с графиком планового ремонта потребители могут на официальном сайте УАО НЭСК, а также в мобильном приложении «Мой свет». В министерстве призвали граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок, чтобы обеспечить надежную и стабильную работу энергосистемы. Напомню, что в отдельных районах Бишкека и Чуйской области временно отключали электроэнергию из-за высокой нагрузки на энергосистему, а 17 июля дважды произошел крупный блэкаут. В Бишкеке накануне полностью закрыли для движения транспорта перекресток улицы Льва Толстого и бульвара Молодой Гвардии. Ограничение связано с началом второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста, сообщили в мэрии. В рамках первого этапа проекта пробили улицу Бакаева на участке от улицы Бакумбаева до улицы Льва Толстого. Инспекторы службы экологического и технического надзора при Минприроды проверили 14 теплоходов в Чолпанате и Бостыри на соблюдение требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Во время рейда сотрудники службы выявили нарушение экологического законодательства. На 4 владельцев теплоходов составили административные протоколы. Каждого оштрафовали на 7,5 тысячи сомов. В Минприроды сообщили, что такие проверки будут проводить регулярно для контроля за соблюдением экологического законодательства и охраны окружающей среды. Первые выпускники ускоренной программы обучения государственной автошколы начали сдавать государственные квалификационные экзамены на получение водительских удостоверений. Как сообщили в Госцентре регистрации транспортных средств водительского состава, одна из выпускниц, Бегимая Кутукеева, успешно сдала теоретическую часть экзамена с первой попытки, правильно ответив на все 20 вопросов. Практический экзамен на категорию «Б» она сдаст 30 июля. Еще один кандидат также впервые сдавал экзамен, однако пройти испытания ему не удалось. Он сможет пересдать его установленный срок. Напомню, что основная программа обучения в государственной автошколе рассчитана на 10 месяцев. Также для граждан доступна ускоренная 4-месячная программа. Теорию курсанты изучают онлайн самостоятельно, а практические занятия проходят очно. После успешной сдачи внутренних экзаменов выпускники допускаются к государственным квалификационным экзаменам. Получившие положительный результат получают временное водительское удостоверение сроком на 6 месяцев. Если за этот период водитель не допустит серьезных нарушений ПДД и не станет виновником ДТП, после дополнительного экзамена ему выдается национальное водительское удостоверение сроком на 10 лет. До 25 июля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики возможны селево-паводковые явления. 23 июля синоптики прогнозируют ливни, град и шквал. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Джалабадской области, местами в Чуйской, Ошской, Баткенской, Сокульской, Нарынской областях дожди и грозы. Местами в Джалабадской области осадки интенсивные. В Талаской области без осадков, днем на большей части территории Чуйской, Талаской, Ошской, Баткенской, местами в Сокульской, Нарынской областях, предгорных и горных районах Джалабадской области ожидаются дожди и грозы. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в Бишкеке ожидается кратковременный дождь, гроза, температура воздуха от 29 до 31 градуса. И на этом все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио и до скорой встречи в эфире.
1: Первое информационное радио.
2: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

0: Добрый день, в эфире Беринчи Радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова. Международный день врача-нейрохирурга отмечается 8 апреля. Этот профессиональный праздник специалистов, которые занимаются диагностикой и хирургическим лечением заболеваний и органов периферической и центральной нервной системы. Сегодня в программе «Радиоклиника» мы поговорим подробнее о нейрохирургических патологиях головного и спинного мозга, заболеваниях, которые могут серьезно влиять на качество жизни человека и требуют высокоточной диагностики и лечения. Обсудим современные методы лечения, симптомы, на которые важно обратить внимание, а также развеем популярные мифы о нейрохирургии. Сегодня в студию мы пригласили заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Жеңишбека Каримова. Добрый день, Жеңишбек Маликович.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы посвящаем нашу программу как раз-таки вот вопросам нейрохирургии, потому что не так часто удается уделить внимание именно этим заболеваниям, потому что с ним, конечно, сталкиваются не такое большое количество людей, конечно, мы надеемся. Такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, как вообще обстоит ситуация в нейрохирургии, насколько много пациентов к вам обращаются? Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Сегодняшний день в Кыргызстане нейрохирургическая служба развивается. Нейрохирургов много стало. Раньше нейрохирургов мало было, только в таких городах, как Ош, Бишкек, Джалалабад были. В данное время в нейрохирургической клинике в Оше, в Джалалабаде и Бишкеке много. И частные появились, и государственные. Расширяемся и улучшается в плане диагностики и лечения. У нас многие наши коллеги проходят специализации в таких клиниках, как в России Бурденко, Новосибирске, а также в таких дальних зарубежьях Турции, Германии. Кадровый потенциал день за днем растет. И в наших клиниках, допустим, в клинике нейрохирургии Национального госпиталя, делаются разные и все нейрохирургические операции. Больных в настоящее время, нейрохирургических больных, много стало из-за того, чтобы диагностика улучшилась. Сейчас в многих местах имеется компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, поэтому диагностика в ранних этапах объемных образований головного, спинного мозга улучшается, поэтому больных чуть много стало. Не из-за того, чтобы болезнь много стала, а просто диагностика улучшилась и направляются это больные ранних, таких, когда появляются первичные симптомы, они или сами идут, или направляют врачи на вот этот диагностический центр или к нам в больницах имеется КТ, МРТ-аппарат, они проходят и верифицируется нейрохирургическая патология и к нам поступает. Кроме государственных клиник, кроме государственной больницы, имеются еще частные нейрохирургические клиники в городе Бишкек и Ош.
0: Скажите, пожалуйста, вот если взять ситуацию в общем, то люди какого возраста чаще обращаются? Вот также отдельно, конечно, можно выделить детей, да, может быть, более взрослых людей. И с какими проблемами, какие заболевания у них выявляются чаще всего?
1: У детей чаще всего это врожденные пороки. Это спинобифида и грыжи. Менингомиелоцела или менингоцела, менингоэнцефалоцела, вот такие грыжи. И также имеются опухоли головного мозга, различные кисты головного мозга у детей чаще встречаются. И я бы

0: И сказал, что они тоже много стали. Вот мы оперируем это. Больше всего оперируется в клинике, в детской нейрохирургии, в клинике ДЖАЛ, Национальный центр охраны материнства и детей. Вот там оперируется, ну, я бы сказал, что чаще встречаются вот такие гидроцефалии, шунтирующие операции проводятся и различные грыжи, мозговые и спинномозговые грыжи, и также опухоли головного мозга. У взрослых часто это в настоящее время участились геморрагические инсульты, патологии сосудов головного мозга, это аневризмы сосудов головного мозга, артериовенозные мальформации сосудов головного мозга, а также и опухоли головного мозга. И у нас еще имеется нейротравматологическая служба, которая занимается различными черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника и спинного мозга. Ну, часто встречается в настоящее время опухоль головного мозга и геморрагический инсульт, внутримозговые гематомы и аневризмы. Вот такие патологии. Оперируем их.
1: Скажите, пожалуйста, вот часто вы сказали, у детей, например, тоже бывают какие-то врожденные, да, патологии. Вот когда вы проводите лечение, изучаете этот момент, проводите операции, да, насколько быстро идет восстановление? Вот говорилось о том, что дети восстанавливаются достаточно быстро, и вообще, насколько оборудованы у нас сейчас центры, чтобы проводить вот такую комплексную операцию, да, и вот чтобы с таким хорошим исходом?
0: Ну, у детей, да, после операционного периода дети восстанавливаются хорошо. Но если вот, ну, смотря какая патология, допустим, спинномозговые вот эта грыжа или вот спинобифида, менингомиела, цела, если имеется дооперационный там какие-то там дефекты, они после операционного периода не восстанавливаются обычно. Но вот после операционного периода дети действительно быстро восстанавливаются, они, ну и они и вовремя операции реагируют таким, резко реагируют таким вещам, как кровопотеря или травматизация дополнительная интраоперационная. Еще какой вопрос был?
1: У нас? Еще вопрос про оборудование.
0: Про оборудование. Ну, у нас в детской клиниках и в взрослых нейрохирургических клиниках в настоящее время имеются все оборудования, которые можем выполнять все, которые ранее сказанных патологий. Мы можем оперировать, вот в настоящее время успешно оперируются эндоваскулярные операции. Имеется аппарат, который установлена ангиографическая установка в Национальном госпитале. Там оперируем и детей, и взрослых различным патологиям сосудов головного мозга. В клиниках нейрохирургии Национального госпиталя все необходимые оборудования имеются, которые мы можем выполнять цели удаления там опухоли головного мозга и другие объемные образования. Также и в детской нейрохирургии имеются все оборудования, которые данные патологии оперируют.
1: Про патологии, если говорить, то, например, насколько они могут давать такие ранние признаки, да, у детей, чтобы родители обратили внимание и вот поняли, что что-то не так, и, скажем так, сразу привели ребенка к врачу?
0: Ну, допустим, если объемное образование головного мозга, естественно, ребенок беспокойный, все время плачет и плохо питается, ну, они обращаются, им делают УЗИ, дальнейшая томография головного мозга и выявляют патологии головного мозга. Если имеется в виду там грыжи различного характера, мозговые, спинномозговые, ну, они видят этот дефект, сами родители, при рождении увидели и показали, и дальше попадает к нейрохирургам.
1: Например, если у детей есть вот какие-то заболевания, да, то родители же обычно сразу, да, соглашаются на операции, и вот до этого, наверное, нужно пройти такой комплекс разных анализов, да, сдать, чтобы понять, насколько все в порядке.
0: Да, если они согласны, госпитализация, там необходимые анализы сдают, проходят ряд диагностических обследований, но если, ну, чаще, в большинстве случаев они соглашаются. И бывает, некоторые уезжают за рубеж. Россия, там дальше, Турция, Германия и так далее.
1: Вы говорили о том, что какие-то патологии головного мозга, да, тоже могут возникать, например, у детей, выявляться, да, вот насколько это бывает такие приобретенные, да, потому что, например, бывают случаи, когда родители боятся, или вот какой-то случай произошел, да, может, там ребенок ударился, или бывает, говорят, может, при родах, да, тоже что-то могло случиться. Вот такие случаи насколько нужно исключать, и, или оно вот такое приобретенное, либо получается у ребенка, например, оно с, как патология, да?
0: Ну, в основном это родовые травмы. Родовые травмы и после, вот, ребенок, они, когда уже начинают ходить, они очень, они же не соображают, они могут убегать. Вот недавно поступил ребенок с лестницы, вот высота где-то 1.5 метра, с лестничной площадки упал и переломал вывих позвоночника, позвонка, это уровень среднегрудной и нижний парапорез. Ноги двигаются плохо, чувствительность, вот, поэтому следить надо за ребенком. Вот часто поступает вот детская нейрохирургия различными травмами. Это перелом импрессионный и различные переломы черепа, переломы по позвонка, переломы вывих по позвонков, и также, а также внутричерепным гематомам поступает. Поэтому детей надо следить. И бывает, что родовые травмы при родах, в родильных домах, их привозят, допустим, кефалогематома и различного характера, там, новые, да, травматические повреждения головы и черепа, и головного мозга.
1: Чтобы, скажем так, предупредить родителей, да, какие вы можете дать советы и на примерах рассказать, вот когда родитель не досмотрел за ребенком, да, вот как вы сказали, с лестницы упал, еще какие случаи могут быть, и вот почему нужно быть родителям все-таки осторожнее намного?
0: Следить надо. Просто следить надо за ребенком. Как говорится, 24/7, их вот с опасных местах, чтобы они не ходили, не игрались, ну, следит. И также в таких детских учреждениях тоже надо предупреждать, что, ну, характер ребенка какой, гиперактивный или как, что. Только следить надо за ребенком, если чтобы они не получили различные травмы. А то, что какие-то там патологии, типа опухоли головного мозга или другие там сосудистые заболевания, но это от того, чтобы следим, не следим, они как бы будут, как бы на генетическом или наследственном уровне, или врожденные такие патологии. А только вот это, чтобы травмы не получили, следить надо за ребенком. Порой не следят, и они получают такие страшные травмы, и на всю жизнь остаются они инвалидами. Вот, допустим, тот ребенок прооперировали, но все равно сохранился вот этот неврологический дефицит. Когда что сказать трудно. периодическое лечение получает, но тем не менее вот этот дефицит остается, ну, если, не дай бог, чтобы на всю жизнь.
1: Вот после проведения операции немаловажный этап — это восстановление, да, правильное. Вот
0: да.
1: При восстановлении какие должны быть созданы условия для ребенка? Например, если у ребенка была проведена операция, конечно, в зависимости от сложности, да, потом какое-то время он остается все-таки в стационаре под наблюдением, да?
0: Да, они после операционного периода до снятия швов, чтобы вот этот острый период, послеоперационный период находится в стационаре под контролем нейрохирурга, потом они под контролем педиатра и невролога. Они дальнейшей реабилитацией и последующим лечением и обследованием занимаются неврологи и педиатры.
1: Скажите, пожалуйста, сейчас, например, мы знаем, что вот в последние годы, да, возьмем года 4, да, большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит, аварий, и когда вот в результате этих аварий человек, будь то ребенок, взрослый, получает множественные травмы, да, то, скорее всего, и у вас тоже пациентов становится больше.
0: Да, пациентов последние годы из-за того, чтобы это машин много стало, да, и так видно, что по городу, по этому, машин много, потом молодые люди за рулем, и вот, и бывает, что и пьяные за рулем, аварии много стало, ДТП, и много поступает различными травмами, смертельные вот это случаи много, мы почти каждый день читаем, да, новости, что где-то там авария, где-то ДТП, где-то вот это молодой, там, в молодом возрасте погиб, вот так, вот так. Поэтому это уже, наверное, в любом случае дальше и так и будет. Допустим, вот это много травм будет связано с этим техническими, как бы, вот техника в любом случае со всех сторон будет нас окружать, это технический момент, поэтому как бы надо, когда за рулем, скорость, чтобы, и надо помнить, что в машине не только он находится, если даже он находится, чтобы ездили помедленнее. Потом надо помнить, что когда травму получили, и многие в молодом возрасте остаются инвалидами. Инвалидом на всю жизнь, поэтому этого тоже надо помнить. Вот, допустим, летом, когда период каникулах на Сокуле отдыхают молодые люди, много к нам попадает люди с повреждением шейных позвонков и спинного мозга. И умирают, и вот остаются инвалидами. Руки, ноги не работают. Они там выпили, либо вот молодые, горячие, прыгают головой, ныряют, об дно ударяются и получают вот такие серьезные травмы, которые до последствий всю жизнь остаются. Поэтому беречь надо. И вот когда ездят, тоже надо помнить, что не только он сам как бы получает травму, да, еще они могут и другим травмировать.
1: Скажите, вот когда происходит ДТП, все-таки много ли, обязательно ли, если будет такой сильный удар, то у человека может образоваться гематома на голове или, может быть, еще какое-то похуже, да, скажем так, повреждение?
0: Да, когда ДТП или травмы другие, да, там-то подрались, либо их ударили, либо упал, либо ДТП, да, различного генеза, вот различные травмы получаются там, и переломы, и внутричерепные гематомы, и ушибы, и ушиб спинного мозга, головного мозга, так что различного характера получает повреждение при травме.
1: Давайте мы сейчас послушаем новости Центральной Азии на Биринчи радио, а немного позже мы продолжим нашу программу.
2: В эфире новости Центральной Азии, подготовленные при помощи искусственного интеллекта и Эрмека Актанова. Заместитель министра иностранных дел принял копии верительных грамот от вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике Абылкаима Скакова. Стороны также обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Они отметили важность своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. МИД поздравил казахстанского дипломата с назначением на должность и пожелал успехов на этом ответственном государственном посту. Президент Шавкат Мирзиеев посетил Уртачирчский район Ташкентской области и заложил первый камень в основание платной альтернативной автомобильной дороги Ташкент-Самарканд, следует из сообщения пресс-службы главы государства. Президент подчеркнул важное значение проекта для наращивания экономической мощи и транспортно-логистического потенциала нового Узбекистана. Сегодня в этой сфере начинается без увеличения новая эпоха. Поздравляю с началом этого масштабного проекта, который станет для нашего народа символом прогресса и благополучия, сказал Шавкат Мирзиеев. Как отмечалось, за последние годы экономика страны выросла втрое. К 2030 году поставлена задача увеличить ее объем до 240 миллиардов долларов. Для достижения этой цели необходимо развивать дорожно-транспортную и логистическую инфраструктуру опережающими темпами, соответствующими росту экономики. Уточняется, что в настоящее время по территории Узбекистана проходит 4000 километров международных транзитных дорог. 30% из них работают на полную мощность, еще 25% с превышением расчетной нагрузки. Представители азербайджанских медиа в рамках организованного Кыргызстаном медиатура посетили Национальную телерадиовещательную корпорацию Кыргызстана. Журналисты посетили Национальную телерадиовещательную корпорацию Кыргызстана, представителям азербайджанских медиа представили информацию о деятельности крупнейшего государственного медиа-холдинга республики, объединяющего национальные телеканалы, радиостанции и региональные филиалы. Гости ознакомились с техническими возможностями корпорации и организацией телевизионного производства. В ходе визита кыргызские артисты представили концертную программу, исполнив песни на азербайджанском и кыргызском языках, а также азербайджанские национальные танцы. Визиты стали частью программы «Медиатура», направленного на знакомство представителей азербайджанских медиа с туристическим, культурным и информационным потенциалом Кыргызстана. Символично, что посещение ведущих медиа-структур Кыргызстана состоялось в День национальной прессы Азербайджана, который ежегодно отмечается 22 июля. Газовые баллоны, электропроводка и кухни с открытым огнем – объекты повышенного риска, требующие постоянного контроля. Чтобы предотвратить возможные происшествия, сотрудники Акимата района Нура совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям и полицией регулярно проводят профилактические рейды по кафе и ресторанам города. Такой ответ спасатели слышат нередко. А ведь именно первые минуты после возгорания зачастую становятся решающими. Во время рейда специалисты обошли несколько заведений, проверили оборудование, объяснили сотрудникам правила безопасности и напомнили, как действовать в случае пожара. Абай Кабыкенов, заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям района Нура.
3: Проверки проводятся согласно Прикамьского кодекса в случае поступления жалобы и, конечно же, согласно плановому порядку, то есть проверки проводятся. Ну и третий вариант – это когда поступает сообщение от государственных органов. В случае нарушения правил пожарной безопасности идет административное воздействие, 410-я статья Прикамьского кодекса Республики Казахстан.
2: В связи с тем, что население столицы растет, особенно в районе Нура, увеличивается и количество объектов общественного питания. Поэтому для обеспечения безопасности жителей и соблюдения требований пожарной безопасности в заведениях регулярно проводят профилактические мероприятия.
1: Мы продолжаем программу «Радиоклиника». Я напомню, что сегодня мы говорим о патологиях и о проблемах, которые могут возникнуть, о заболеваниях головного и спинного мозга. А сегодня у нас в гостях находится заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Жеңишбек Каримов. Вот вы сказали про молодых людей, которые ныряют именно на Иссык-Куле. Чем опасно это ныряние? Можете рассказать так поподробнее, потому что часто врачи предупреждают о том, чтобы головой вниз не ныряли, что это такой самый опасный все-таки вид вот, отдыха, да?
0: Не рассчитывает глубину, ныряет, ударяется об дно, и шейные позвонки ломаются и повреждается спиной мозг. Поэтому надо знать глубину. Но вообще, как бы, нырнуть тоже с головой, как бы, думая, да? Не так, чтобы там нырнули. Ну, в основном молодые люди и выпившие. Пьяные вот люди часто получают вот такие, вот такого характера травмы шейных позвонков.
1: А если, например, это место достаточно глубокое, это сколько от 2 метров, ну, к примеру, да, если об этом говорить?
0: Ну, конечно, больше 2-3 метров должно быть. А так, ну, 2-метровый, если прыгнуть, да, на 2-метровую глубину, естественно, дно головой ударяется. А, ну, чем больше глубина, тем безопаснее, когда головой ныряет. Поэтому надо смотреть, где, как.
1: А можно ли, например, наоборот, если место глубокое, но именно прыгнуть как-то неправильно, да, в неправильном положении, что вот шейные позвонки могут как-то сместиться и может какой-то урон?
0: Всякий может быть. Какая, с какой высоты прыгать, какая там глубина. Так что в любом случае надо осторожно быть. И нырять тоже надо как бы, зная, куда, что, как. Не так, чтобы там пошли, не зная глубину, и прыгают головой. И получают серьезные травмы, и на всю жизнь остаются калеками. Вот, допустим, летом к нам в клинике нейрохирургии или нейрохирурги оперируют не менее там 10-15 человек. Из них многие умирают. И многие остаются инвалидом на всю жизнь, не восстанавливаясь. И в последующем они тоже долго не живут. Так что опасно получить перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга на уровне шейного, даже грудного, чтобы не парализоваться.
1: Жеңишбек Маликович, вот у меня такой следующий вопрос. Вот если мы с вами сейчас будем говорить вообще о современных технологиях, которые используются при проведении операций, мы знаем, что многим медицинским нашим госцентрам были закуплены необходимое оборудование, да, которое помогло облегчить вообще работу самих нейрохирургов. Расскажите, вот сейчас в последние годы какое было оборудование, может быть, приобретено, которое намного облегчило вам работу? Вот было ли такое?
0: Да, было. Ну, микроскоп, естественно, нейронавигатор приобретена в Национальном госпитале, эндоскопический аппарат, который проводится эндоскопические нейрохирургические операции, а еще много, ну, еще некоторые аппараты, которые нам привезли и установили, которые нам, естественно, хорошо помогают при выполнении сложных операций. Ну, конечно, еще хотелось много чего.
1: Скажите, пожалуйста, вот насколько опасны вообще сами операции на головном мозге на сегодняшний день? Потому что, например, всех, я думаю, что всех людей вообще вот пугает, да, вот это слово о том, что будет операция проведена на головном мозге, все боятся, потому что все-таки мозг, голова – это такой самый главный орган, и тем более в нейрохирургии, да, если вот немножечко задеть какой-то нерв, да, то это может привести к необратимым последствиям.
0: Ну, естественно, если не зная, повредил во время операции там нужные центры, нужные участки головного мозга, естественно, множественные последствия будут после операционного периода. Но операция проводят обычно такие специалисты, которые имеют опыт года, который как бы накопленным опытом оперирует. У нас, допустим, клиниках нейрохирургии национального госпиталя в неделю оперируется где-то 40-50 операций проводится. Из них там 20-25 это опухолем головного мозга. После операционного периода успехов как у нас хорошие. Так что, когда, если обнаружили, допустим, опухоль головного мозга или другие нейрохирургические патологии, да, не боясь, пусть идут к нам. У нас и высококвалифицированные специалисты, которые стажировались во многих странах, ведущих университетах и клиниках, и, допустим, у нас эндоваскулярные операции проводятся, аневризма головного мозга. Это вот в неделю там до 10 пациентов оперирует. Раньше только мы открытым способом оперировали, сейчас эндоваскулярным часто оперируем и открытым тоже оперируем. Так что, когда только специалист нейрохирург оперирует, да, нужно довериться и не бояться идти. У нас успехов и имеется много больных пациентов у нас, которые у нас вылечиваются, восстанавливаются. Это гораздо больше, чем потери, либо неудачный случай.
1: Например, часто врачи говорят о том, что у нас в Кыргызстане много хороших врачей, и, конечно, если многие привыкли к тому, что люди более такого взрослого поколения, да, 50, 60 и старше лет, они учились в Советском Союзе, у них как бы уже была очень хорошая база знаний, и некоторые люди не сильно доверяют либо нашим врачам, либо диагностике, либо, может быть, каким-то более молодым хирургам, да, тоже не всегда, и уезжают на операции все-таки в другие страны, однако врачи часто говорят о том, что у нас есть и диагностическое оборудование, и отличные специалисты, которые могут сделать все, что нужно за более меньшую сумму и вот с таким же хорошим качеством. Вот как вы думаете, вот по этому вопросу, на что вы хотите, чтобы обратили внимание вообще сами люди?
0: Ну, специалистов хороших у нас много. Сейчас и молодые. Они проходят стажировку, учатся в зарубежных таких крупных университетах, клиниках, возвращаются, работают. И старые поколения, которые хорошо знают свое дело. Но в любом случае нужно условия для работы. Это надо как бы и помещение, и больница соответствовала мировым стандартам, а также оборудование и инструменты, чтобы соответствовало мировым стандартам, которые оперируют с этим оборудованием, либо инструментами, которых вот в России, либо Турции, либо Германии, либо других странах. Да? Таких надо приобретать, и наши врачи, да, действительно, очень хороших специалистов много, так что вообще уезжать в последующем, если это оборудование и все условия у нас создаваться будет, уезжать необходимости нету. Допустим, по нейрохирургии в данное время у нас все операции выполняются. Все операции, которые выполняют, делают за рубежах, у нас все делаются. Ну, некоторые, конечно, уезжают, которые имеют средства, они уезжают. А многие оперируются у нас, так что все операции выполняются. Но хотелось бы еще доукомплектовать оборудованием, инструментами, чтобы соответствовали мировым стандартам.
1: Угу. То есть вообще, по вашему мнению, получается, что многим специалистам, да, скорее всего, не совсем хватает хорошего оборудования, чтобы да, работать качественно, да?
0: Да, да, да.
1: Угу.
0: Это такое есть у нас.
1: Угу. По вашему мнению, как нужно изменить, может быть, что нужно добавить для того, чтобы улучшить именно нейрохирургию в нашей стране? И, например, мы знаем, что вот сейчас нейрохирургов много среди молодых людей. Многие ли хотят идти на эту специальность, потому что мы знаем, что во многих других медицинских специальностях врачей бывает не хватает.
0: Многие в данное время, в настоящее время, многие не хотят идти в нейрохирургию. Почему? Потому что труд тяжелый. Как бы нейрохирургия — это элита хирургии, но в то же время это труд очень тяжелый, и платится вот мало, платят мало, зарплата маленькая, да, поэтому многие не хотят. Многие, допустим, сейчас тенденция такова, что пластическим хирургам идут многие, потому что они или либо стоматологами становятся многие, потому что они открывают частные центры и зарабатывают хорошо. А нейрохирургии очень тяжелая работа, но и в государственных больницах мало платят, поэтому молодежь, многие выбирают не нейрохирургии. Вот. Для того, чтобы нейрохирургия развивалась, надо создать центр, чтобы в центре и детская нейрохирургия, и взрослая нейрохирургия занимались, и надо оснащать современным оборудованием, и нейрохирургам создать условия для работы, и приемлемая зарплата должна быть, и условия работы, чтобы была хорошая нейрохирургическая служба и работа.
1: По вашему опыту, вот, например, сколько времени занимает операция, да, в среднем, потому что это очень тяжело же, да, как раз проводить операцию, вот, сколько времени вы можете провести на ногах, когда проводите операцию? Вы же говорите, что это очень сложное, тем более нейрохирургия — это самое вот тяжелое тоже.
0: В среднем наша операция длится 3-4 часа. 3-4 часа. Самая такая легкая, простая операция — это примерно час, час-полтора. Самая длительная операция — 12-14 часов такие. Поэтому наши операции всегда занимают длительное время.
1: Скажите, пожалуйста, если, например, у человека вот в головном мозге выявилась какая-то опухоль, да, может быть, доброкачественная или злокачественная, бывают ли случаи, когда вот люди не хотят ничего делать, не проводить операцию, и вот если она доброкачественная, думая о том, что все-таки в будущем ничего не случится? Или все-таки эти пациенты, которые, может быть, отказываются от операции, они все-таки через какое-то время решаются и приходят? Вот этот вот выбор, как он стоит вообще обычно?
0: поставили диагноз опухоль головного мозга, надо идти к нейрохирургам, оперироваться надо. Доброкачественно, злокачественно, в любом случае надо оперировать, потому что опухоль растет. Это череп как бы ригидная вот, костная структура, когда растет опухоль головного мозга, сдавливает головной мозг, в последующем убивает человека. Это объемное образование, опухоль головного мозга. Доброкачественно, злокачественно, в любом случае растет. Если доброкачественно, мы удалили, если полностью удалим, конечно, продолженный рост редко бывает. Редко бывает. А злокачественным, из-за того, что продолженного роста не было, мы отправляем в онкологию, в дальнейшем они получают химиотерапию или либо лучевую терапию. Поэтому, когда имеется опухоль головного мозга, надо в любом случае оперироваться. Они в любом случае они потом от этой опухоли страдать будут, умрут, либо будут такие дефициты, парезы, параличи. Так что надо оперироваться.
1: То есть все, кто к вам приходит, они обычно все равно проводят операцию, правильно?
0: Да, если мы обнаружили там патологию нейрохирургического характера, мы предлагаем операции, и многие соглашаются, оперируем и живут. Так что, если головной мозг прооперировали, не обязательно все становятся инвалидами, либо умирают. Нет, живут многие. Многих мы потом встречаем на каких-то мероприятиях или на улицах мы встречаем. Или они как бы через год приезжают, показываются, либо кого-то показать, идут к нам. И вот лет 10 назад оперировали, лет 5 назад оперировали. Так что не надо бояться. Раз обнаружил, надо идти к специалистам или хирургам.
1: У меня такой интересный вопрос. А вообще все нейрохирурги, они помнят своих пациентов, да?
0: Нет.
1: Не все?
0: Не всех. Иногда бывает, что встречаешься где-то в каких-то мероприятиях, подходят, о, доктор, здравствуйте, вы... Вот у вас лежало, оперировали, либо они подходят там, о, доктор, вот у вас недавно, даже давно, так что иногда помнишь. Ну, некоторых вот, конечно, помнишь, но не многих, так что не всех.
1: Вот операции на спинном мозге, спинной мозг тоже считается одним из самых сложных органов вообще во всем организме человека, потому что он отвечает за всю жизнедеятельность, да, самого позвоночника. Вот такие операции тоже каким образом проводятся и насколько они тоже безопасны?
0: Спинной мозг очень, как сказать, очень нежный и капризный орган. Если повредил, восстанавливается долго, медленно, порой не восстанавливается часто. Поэтому берегите спинной мозг, позвоночник. И такие операции выполняются, как опухоль спинного мозга, всякие кистозные образования, и паразитарные кисты встречаются, и встречаются сосудистые патологии спинного мозга. Оперируем все эти патологии. И часто оперируем грыжа дисков и патологию позвонков у нас оперируется. Все виды.
1: Что не нужно делать для того, чтобы не получить травму и чтобы не потребовалась операция именно на спинной мозг?
0: Беречь себя. Беречь от опасных. Ситуация,
1: это тоже в основном травмы, да, всякие?
0: Да, и травмы, ДТП, всякое. Избегать надо от таких опасных ситуаций.
1: Расскажите, пожалуйста, вообще с какими сложными случаями вам приходилось сталкиваться? Какие операции вы проводили? Вот какие вы можете сейчас вспомнить?
0: сказать трудно, такие сложные случаи, как бы не каждый день, но каждый месяц встречается, поэтому сказать трудно. Допустим, недавно прооперировали ребенка, пол головы опухоли, замещена головной мозг. Опухоль головного мозга почти занимает 1/3 час черепа головного мозга. Мы прооперировали, думали, что ребенок как бы не выживет, да, либо будет инвалидность грубая. Нет, на следующий день ребенок как бы активный, руками, ногами двигается, и питается хорошо. Это тоже как бы удивительно, что у детей быстро восстанавливается. Это тоже запоминающийся случай. Как бы. А так, как таково, тяжелая ситуация у нейрохирургов почти каждый день. Так что...
1: Часто бывает такое, что вы ожидаете одного исхода, вот как вы сказали, да, что ребенок будет дольше восстанавливаться, а получается так, что наоборот, все проходит достаточно спокойно, и ребенок быстро восстанавливается, часто, или взрослый.
0: Часто, часто. Иногда бывает, что удаляешь маленького размера опухоль, да, и получается большой неврологический дефицит. Иногда бывает, удаляешь большого размера опухоль, и такой почти неврологического дефицита нет. Поэтому такие случаи часто у нас.
1: По вашему мнению, как стресс, вот какие-то нервные состояния, да, они влияют на возникновение каких-то заболеваний, да, или, может быть, даже образований в головном мозге? Вот бывает же, что так говорят, что многие болезни все-таки от стресса. Если вот это не патологии, например, а как бы приобретенные, да, в результате чего-то.
0: Да, каких-то связей имеет, поэтому... Берегите себя, избегайте от стрессовых ситуаций, не заболеет. Поэтому стресс – это как бы, как может быть причиной многих заболеваний.
1: Вот 8 апреля отмечается День нейрохирургов. Что бы вы хотели пожелать и посоветовать всем будущим, нынешним нейрохирургам и также своим коллегам?
0: Всем нашим коллегам-нейрохирургам я желаю здоровья и терпения в нашем легком, нелегком труде и много благодарных пациентов и много успешных операций, и чтобы наша нейрохирургия в Кыргызстане развивалась, достигла до такого уровня, что наши пациенты, чтобы не уезжали, только обращались и лечились у нас нейрохирургов. Всем здоровья!
1: Спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» приняла участие заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Жеңишбек Каримов. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низаркулова.
4: Урмат радиоучилар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда «Радиоклиника» программасын кайталап уктуңуздар. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык-Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тотуккан, тизилген кызыл аскалардан улам ал 700 деген атқа ие болған. Ал эми жарылған жүрек деп аталған қызыл асқа жергіліктүүлөр мақтанған жай. Бишкекте саат 13.

0: социально значимых товаров. Кабмин принимает меры, чтобы внешние ценовые шоки не переносились на внутренний рынок в полном объеме. Как часто антимонопольная служба проводит мониторинг и что данный мониторинг показывает? Сегодня проанализируем ситуацию на рынке социально значимых товаров и в первую очередь цен на товары первой необходимости. Остаются ли цены на социально значимые товары на прежнем уровне, существуют ли определенные скидки для отдельных групп населения, которые были достигнуты ранее с торговыми сетями? Какова в общем динамика средних розничных цен на социально значимые товары? Подробно об этом говорить будем далее. Повышение цен на продукты первой необходимости сегодня вопрос номер один как для самих граждан, так и для кабинета министров. В ряду первоочередных мер стабилизация цен на внутреннем рынке, особенно это касается продуктов первой необходимости, в связи с чем Кабмин прилагает все возможные усилия для сдерживания цен. Кабинет министров будет выпускать продовольствие из государственных резервов, если на внутреннем рынке начнется резкий рост цен или возникнет дефицит социально значимых товаров. Об этом сообщил первый зам председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в интервью одному из информационных агентств. По его словам, мировое подорожание неизбежно влияет на стоимость продуктов и в нашей стране. Однако Кабмин принимает меры, чтобы внешние ценовые шоки не переносились на внутренний рынок в полном объеме. В качестве примера Данияр Амангельдиев привел ситуацию с мясом. В соседних государствах закупочная цена выросла примерно с 8 до 12-13 долларов за килограмм. На фоне высокой стоимости за рубежом предприниматели начали активно вывозить мясо из Кыргызстана, что привело к сокращению предложения внутри страны и резкому подорожанию продукции. Из-за привлекательной цены на внешних рынках объем мяса на нашем рынке начал сокращаться. Это привело к резкому росту внутренних цен. Правительство своевременно приняло меры и в первую очередь ограничило экспорт, отметил Амангельдиев. Кроме того, власти начали работу по стабилизации цен на рынках и в крупных торговых сетях. По данным первого замглавы Кабмина, принятые меры позволили остановить дальнейшее подорожание. Наш анализ показывает, что в течение последних трех месяцев цены остаются стабильными, несмотря на резкий рост в соседних государствах. Национальный банк также пришел к выводу, что принятые меры дали результат. Амангельдиев сообщил, что Кабмин совместно с Нацбанком каждые 10 дней проводит совещания по инфляции. Власти отслеживают стоимость основных товаров, объемы предложения и возможные риски возникновения дефицита. По его словам, особое внимание уделяется социально значимой продукции. Правительство должно не только контролировать цены, но и обеспечивать достаточные запасы товаров на внутреннем рынке. Первый зампред Кабмина заявил, что в государственных материальных резервах имеются необходимые объемы муки, растительного масла и сахара. По отдельным позициям сформированы запасы примерно на 8 месяцев. Если мы увидим резкий рост цен или временную негативную динамику, то выпустим на рынок необходимые объемы из государственных резервов. Это позволит стабилизировать ситуацию, отметил Данияр Амангельдиев. Сегодня в рамках программы «Кыргызстан» мы поговорим о том, какие же цены здесь существуют у нас в Кыргызстане. В целом, очень много мер, и они действительно исполняются. В настоящее время нам поручено провести информационную работу по теме социально значимых товаров. И сегодня поговорить на эту тему мы пригласили в эфир на Биринчи Радио. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. Также городской номер 392190. Сегодня в гостях на Биринчи Радио Шустикова Лариса Юрьевна, заведующая отделом регулирования естественных монополий и рынков доминантных структур по вопросам ГСМ, служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, Игорянова Оксана Васильевна, зав. Отделом анализа отчетности и взаимодействия с ЕЭК. Сегодня мы вас пригласили, чтобы поговорить на эту тему. Спасибо, что пришли в гости. Добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Первый вопрос я хотел бы адресовать, Лариса Юрьевна, вам по поводу, наверное, ситуации по горюче-смазочным материалам. Такой актуальный вопрос на данный момент. Много информации о том, что вот поступают горюче-смазочные материалы у нас в Белоруссии, с Китаем были достигнуты договоренности. Вот к нам даже вот приезжал, накануне мы тоже освещали визит министра иностранных дел Республики Беларусь. Вопрос вот поставок ГСМ очень актуальный. За последнее время мы видим, что цены намного выросли, на марке АИ-95 особенно. Какова ситуация вот с рынком ГСМ в данное время и как служба антимонопольная?

0: монопольного регулирования в данное время вот рассматривает данную, как бы, данную проблему и как она решается?
1: Ну, этот вопрос, естественно, сейчас у всех на устах, у всех на слуху. И меры, которые принимает государство, в том числе в лице службы антимонопольного регулирования, они проводились всегда. Это мониторинг цен, это работа с нефтетрейдерами республики, это работа с заинтересованными министерствами и ведомствами, то есть и с Министерством экономики, и с Министерством энергетики Кыргызской республики. То есть этот рынок мы постоянно отслеживаем. Ну, с началом возникновения мировых шоков, ни для кого не секрет, это ситуация на Ближнем Востоке, это ситуация в Российской Федерации с Украиной. Об этом мы говорить не будем, но с февраля мы начали активную работу с тем, чтобы сдержать вот эти внешние шоки и минимизировать их влияние на внутренний рынок Кыргызстана. Прежде всего, мы внесли предложение, ряд из которых был принят и уже реализуется. В настоящее время на такие нефтепродукты, как бензин марок АИ-92, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ, то есть автогаз, да, введено государственное регулирование цен. И мы начали работу по регулированию цен. Это изучение контрактов наших нефтетрейдеров, поставок, объемов, закупок, цен. И каким методом мы проводим вот это государственное регулирование? Это метод заключения соглашений. Он прописан у нас в законе о ценообразовании. И соглашение мы заключили с нашими крупными нефтетрейдерами. Сейчас это соглашение будет заключаться и с более мелкими нефтетрейдерами в регионах. А крупные поставщики, они заключают сейчас соглашение со службой. И какие меры предпринимает государство для того, чтобы контракты, как вы знаете, они повышаются, российские контракты на отпуск ГСМ, цены растут в России, а 95% и даже больше топлива поставляется в республику именно из Российской Федерации. Да, сейчас вы абсолютно верно заметили, что государство ведет переговоры с другими альтернативными поставками, но пока основные объемы идут из Российской Федерации. И так как я уже сказала раньше, контракты растут, цены в России. И чтобы смягчить эти контракты, государством предпринимается такой шаг, как компенсация, то есть субсидирование, чтобы сдержать вот эти шоки. И если наши потребители замечают, что цены растут, но растут они не настолько резко, с февраля вот эти все меры предпринимаются, и такого резкого скачка, как, например, в других государствах, даже в соседних государствах, не происходит. Ну, исключение, может быть, составляет Казахстан, так как это тоже нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая страна, и там тоже существуют дотации государства. Вот. Ну, а у нас цены не намного выше по 92-му бензину, например, чем в Российской Федерации. И по некоторым позициям у нас даже цены ниже, чем в той стране, которая поставляет нам нефтепродукты. Вот. Но со стороны государства я еще хотела бы отметить, что из Российской Федерации в рамках работы с Евразийского экономического союза у нас есть договоренность о поставках из России в государствам-членам ЕАЭС в рамках индикативного баланса, то есть которым определены объемы каждого вида нефтепродуктов беспошлинно. То есть это тоже идет как механизм сдерживания цен. Кроме этого, государство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы развить собственное производство. Сейчас в настоящее время находится в стадии модернизации наш перерабатывающий завод. Это Джунда на севере республики и на юге Кыргыз Петролиум Company. То есть это модернизация позволит расширить как и объемы производства, производственные мощности заводов, так и качество бензина и других нефтепродуктов.
0: Скажите, вопрос того, что когда цены, ну, растут вверх, может быть, в экономике есть такой понятие, когда если определенный товар, либо, скажем, может, недвижимость, либо вот мы сейчас говорим про горюче-смазочные материалы, дальнейшее понижение цен как бы очень редко происходит. Насколько вот те цены, которые сейчас отображаются на табло, скажем, той или иной заправки, могут снижаться по мере, может быть, исправление ситуации вот на рынках, да, на мировых, либо это цена, которая сейчас есть, она может оставаться на протяжении еще долгого времени. И в целом, вот сам ваш антимонопольный орган при контроле цен, или когда вот те же нефтетрейдеры ставят определенную сумму за марку А92 и А95, насколько вот вы можете повлиять, то, что, может быть, сделать немного цену ниже или выше? Вот, бывают ли такие ситуации, что цены, наоборот, резко падают, или все-таки когда они определенную, например, сумму набирают, скажем, 110 сумм за литр, то также остается и в дальнейшем?
1: Сейчас, в настоящее время, пока тенденция происходит только повышение цен. Но если мировая ситуация будет стабилизирована в мире, да, тенденции роста цен на нефтепродукты в поставляющих странах, поставщиках, то, безусловно, мы сейчас смотрим в рамках соглашений вот этих заключенных службой с нефтетрейдерами, мы обязательно смотрим объективность этого повышения. И так как сейчас введено госрегулирование цен, необоснованного повышения цен не происходит. Но в случае стабилизации ситуации и в случае уменьшения цены контракта, безусловно, мы увидим, что цена объективно снижается. И тогда, ну, это такой оптимистический прогноз. Мы все понимаем, какова ситуация в мире сейчас реально. То тогда, естественно, цена будет снижаться. Но в практике, конечно, это редкий случай по снижению цены.
0: А вот вы отслеживаете динамику, например, роста цен на ГСМ, как было в начале года, насколько повысилось сейчас из-за того, что как бы нехватка, да, вот здесь существует в Кыргызстане нефтепродуктов, марок А95, на некоторые заправки даже мы видим, когда едем по улицам, закрывается, потому что дефицит топлива существует. Насколько вот резко с начала года вот повысились цены на горюче-смазочные материалы? Раньше я помню, что они повышались, может быть, на определенные, да, на копейки, на 3, на сомы, на несколько. А здесь, как бы, может, такое произошел, как бы, резкий скачок, да.
1: Я с вами не соглашусь, потому что с начала года, как правило, существует тенденция снижения цен. И эта тенденция с начала года сохранилась. И до уровня начала года, то есть после снижения, было повышение цен, оно началось вот именно с началом вот этой ситуации на Ближнем Востоке. И здесь сыграли роль объективные факторы. То есть это повышение НПЗ именно поставщиков. То есть это российские поставщики повышают цены. И до стабилизации ситуации вот этой военной пока наблюдается только рост. В отношении дефицита, то, что вы видите здесь, дефицит связан с тем, что российские компании своим дочерним предприятиям, которые работают у нас, они ограничили отпуск 95-го бензина. Но три крупных компании нефтетрейдера, они работают, у них запасы есть, но они не успевают вот из-за выбытия вот этих двух нефтетрейдеров из рынка 95-го бензина, они просто не успевают с логистикой. Вот. И кроме того, если вы видите, что какие-то АЗС-ки закрываются, это также может быть связано с ремонтом дорог, с расширением дорог, то есть закрытие может быть еще связано и вот с этими факторами.
0: Вот здесь сообщается, Минсельхоз сегодня выдал такую информацию, что Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары в Кыргызстане, России и Казахстане. Мониторинг хватил хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо, молоко, сахар, яйца и растительное масло, а также другие продукты. И по данным профильного министерства, в Кыргызстане зафиксировано повышение цен на репчатый лук на 3,5%, морковь на 3%, вот, говядину на 0,1%, сахар, песок на 0,1%. В то же время в Кыргызстане отмечено снижение цен на баранину на 0,2%. Например, в Казахстане наибольшее снижение цен зафиксировано на огурцы, помидоры и морковь. Оксана Васильевна, вот говоря про социально значимые товары, здесь какова ситуация?
2: Ну, про социально значимые товары я вам могу сказать одно, что мы ежедневно проводим мониторинг цен на социально значимые товары. У нас их 16 позиций, туда входят как продовольственные, так и непродовольственные товары. Почему такой вот мониторинг проводится на ежедневной основе? Это для того, чтобы вот с учетом того, что сказала Лариса Юрьевна, с учетом внешних факторов, отследить необоснованный рост цен. Потому что, ну, бывают такие моменты, когда действительно из-за логистики или, допустим, из-за того, что, ну, задержались поставки или отгрузки, наши отдельные торговцы начинают завышать цены, и при этом, конечно, ну, многие говорят о том, что там поднялся курс доллара, поднялись оптово-отпускные цены, и в рамках этого как бы возникает вот ажиотаж на рынке. Вот те цифры, которые вы озвучили, они у нас тоже такие же. У нас действительно сейчас идет небольшой рост цен на лук и морковь, но это такой сезонный фактор. Дело в том, что с посевными ближайших соседей наших, от которых мы получаем молодой лук и молодую морковь, были кое-какие заминки, и поэтому урожай, ну, можно сказать, на где-то недели две задержался. Но цены резко не повысились. У нас со стороны торговцев было отмечено, что поставки идут, что в принципе физической доступности данного товара на рынке достаточно, и в ближайшее время уже ожидается непосредственно свой урожай. Сейчас у нас вот в среднем, если говорить о луке, то он составляет 31 сом, морковь около 47 сомов, и картофель у нас уже где-то 35-39 сом. Ну, тоже как бы спекулятивных никаких действий с этой стороны торговцев мы не выявили. Что же касается, допустим, других товаров, то у нас сейчас цены стабилизировались. Это на тоже растительное масло. У нас с начала года нет таких резких повышений, несмотря на то, что вот были изменения в части, ну, именно логистики. Также у нас были проблемы, как вы помните, с куриным яйцом. Мы уже здесь тоже были в студии и говорили, что это было связано, действительно, объективные причины. Они были связаны с непосредственно заменой курни-сушек и проведением вакцинации, потому что мы должны как бы оберегать свою тоже систему обеспечения, да, куриным яйцом, а в соседних странах ходили тоже такие слухи, что присутствует определенная болезнь, да, падение кур. Поэтому наши птицефабрики отработали этот вовремя вопрос. И уже сейчас мы видим, что молодые куры несушки как бы в достаточном объеме производят куриное яйцо. И со слов Ассоциации птичников у нас в августе месяце будет полностью 100% покрытие. И в связи с этим идет уже снижение цен на яйцо. Что касается рынка мяса, то сейчас действительно действует такой сезонный фактор, когда большая часть скота находится на джайло, и очень маленькие партии как бы спускаются, но дефицита мы не ощущаем мяса. То, что вы сказали про баранину, мы тоже зафиксировали снижение цен. Сейчас у нас в среднем где-то по Кыргызстану где-то около 800 сомов цена на баранину, и 760-750 это цена на говядину. Также у нас введен запрет на вывоз кота, он был введен еще в марте месяце и действует 6 месяцев. Ну, сейчас нет у нас никаких таких жестких мер в отношении как государственное регулирование цен на социально значимые товары, и в принципе ситуация стабильна.
0: Уважаемые гости, мы продолжим нашу беседу чуть позже, сейчас у нас выпуск новостей на Беринче радио. Президент Садыр Джапаров в городе Чолпан-Ата принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова. Об этом сообщили пресс-службе главы государства. Между сторонами состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и дальнейшим расширением взаимодействия по всем направлениям. Джапаров отметил наличие необходимых условий для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая высокий уровень политического диалога, прочную договорно-правовую базу и обоюдную приверженность реализации достигнутых договоренностей. Президент выразил уверенность, что состоявшаяся встреча станет вкладом в укрепление партнерства двух стран, расширение сотрудничества и развитие политического диалога между Кыргызстаном и Белоруссией. Также была отмечена важность предстоящего участия президента Белоруссии в саммите ШОС и церемонии открытия Всемирных игр кочевников. Со своей стороны, министр передал Джапарову слова приветствия и добрые пожелания от Лукашенко. Он поздравил Кыргызстан с избранием непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, выразив уверенность, что страна внесет весомый вклад в деятельность Совета. Внимание также было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных проектов. В завершении встречи президент и министр подтвердили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию и приверженность последовательной реализации достигнутых договоренностей. За первое полугодие этого года Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора извлекло из озера Иссык-Куль более 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей. Об этом сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления министерства Кылыкчыбек Тынтемишев. Для сравнения, за весь прошлый год данный показатель составил 47 тысяч метров. По словам Кылыкчыбека Тынтемишева, в этом году в озере наблюдается увеличение популяции рыбы. Выросла не только ее численность, но и размеры отдельных особей. Кроме того, за первое полугодие этого года со дна озера извлечено более 1 тонны килограммов, 250 килограммов бытовых отходов. Среди обнаруженного мусора – гантели, гири, автомобильные шины, амортизаторы и другие предметы. Все отходы, извлеченные из озера, накапливаются и затем вывозятся на мусоросжигательный завод в Бишкеке, где подлежит утилизации все это, отметил Кылыкчыбек Тынтемишев. Между тем, инспекторы службы антиэкологического и технического надзора при Минприроды проверили 14 теплоходов в Чолпан-Ате и Бусыри на соблюдение требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Во время рейда сотрудники службы выявили нарушение экологического законодательства. На 4 владельцев теплоходов составили административные протоколы, каждого оштрафовали на 7 тысяч сомов. В Минприроды сообщили, что такие меры проверки будут проводиться регулярно для контроля за соблюдением экологического законодательства и охраны окружающей среды. Первые выпускники ускоренной программы обучения государственной автошколы начали сдавать государственные квалификационные экзамены на получение водительских удостоверений. Как сообщили в Госцентре регистрации транспортных средств водительского состава, одна из выпускниц успешно сдала теорию, экзамен с первой попытки, правильно ответив на все 20 вопросов. Практический экзамен на категорию «Б» она сдаст 30 июля. Еще один кандидат также впервые сдала экзамены, однако пройти испытание ей не удалось. Она сможет пересдать его в установленные сроки. Напомню, что основная программа обучения в государственной автошколе рассчитана на 10 месяцев. Также для граждан доступна ускоренная 4-месячная программа. Теорию курсанты изучают онлайн самостоятельно, а практические занятия проходят очно. После успешной сдачи внутренних экзаменов выпускники допускаются к государственным квалификационным экзаменам. Получившие положительный результат получают временное водительское удостоверение сроком на 6 месяцев. Если за этот период водитель не допустит серьезных нарушений правил дорожного движения и не станет виновником ДТП, после дополнительного экзамена ему выдается национальное водительское удостоверение сроком на 10 лет. Завершение выпуска коротко о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня к вечеру ожидается дожди, температура воздуха в Бишкеке 30 градусов.
3: Первое информационное радио.
0: И напомню, что в эфире программа «Кыргызстан». Сегодня в рамках нашей программы мы говорим о том, каковы же цены на внутреннем рынке, на горюче-смазочные материалы, а также на товары первой необходимости. В гости на Беринче Радио мы пригласили поговорить с заведующим отделом регулирования естественных монополий и рынков доминантных структур по вопросам ГСМ службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Лариса Шустикова, также зав. Отделом анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК Оксана Горянова. Оксана Васильевна, вот говоря про цены на товары первой необходимости, ранее в Минэкономике сообщали по поводу цен на молочную продукцию. Здесь говорилось о том, что причины роста цен на молочные изделия, сыр и яйца с начала года подорожали на 7%, и по данным министерства, вклад этой группы товаров в общий рост цен составил 0,22% пункта. В данное время какова ситуация вот на сыр, яйца и молочные изделия?
2: Ну, по поводу яиц мы уже с вами разговаривали. В принципе, цены были нами урегулированы в рамках выдачи предупреждения ассоциации, потому что там резкое изменение цен было связано непосредственно с тем, что оптовое звено, которое продает, да, с места, то есть самой птицефабрики, своим непосредственно посредникам, которые уже доводят до конечного, необоснованно подняли цены от 10 до 20 сом на десяток яиц. И, в принципе, у нас было выдано предупреждение, в рамках которого буквально в течение недели была ситуация урегулирована. В настоящее время у нас намечается тенденция к снижению цен на яйцо. Тоже я вам уже отметила, это то, что у нас молодые куры-несушки уже тоже стали производить яйцо в достаточном количестве. Что же касается молочной продукции, то в принципе молочной продукцией мы обеспечиваем себя на 100%. У нас достаточно большое количество предприятий, которые тоже производят сыр, молоко и молочные продукты. И если говорить о росте цен, в социально значимые товары у нас относятся непосредственно сливочное масло и молоко пастеризованное. Не ультрапастеризованное, хотелось бы отметить, а пастеризованное. Цены на эти две категории, начиная вот с начала года, не изменились. Тем более сейчас нужно понимать, что у нас летний период, и все наши производители, они наоборот пытаются снизить цены по мере возможности для того, чтобы как бы быстрее распродавалась данная продукция, потому что это скоропортящийся товар и имеет определенный срок, и в жару очень трудно сохранить этот товар. Поэтому те изменения, которые вы говорите, вот именно связанные с сырами, это больше с импортными сырами, которые завозятся на территорию нашей страны, потому что там уже, как мы отмечали, что по всем импортным товарам у нас не только изменилась оптовая цена непосредственно завода, производителя, но и логистическая цепочка, то есть доставка тоже подорожала. Что же касается именно наших отечественных производителей, то здесь цены не менялись.
0: Оксана Васильевна, вот говоря про мониторинг цен, скажите, насколько отличаются цены, скажем, в супермаркетах и на рынках? Может быть, вы какую-то статистику тоже ведете здесь по вот именно большим рынкам, по супермаркетам? Некоторые, может, хотят покупать на рынок, там суббота-воскресенье закупиться продуктами. Некоторые говорят, что, наоборот, ты поедешь, например, на тот же Ошский рынок, Аламединский, то цены такие же, как в супермаркете, зачем мне там толкаться, все это вести, можно купить в том же супермаркете и не ехать на рынок. Вот, если говорить как бы по рынкам, по базарам и по супермаркетам, здесь цены одинаковые или все-таки какая-то наценка в том или ином как бы объекте имеется?
2: Ну что, вот в рамках того, о чем вы говорите, мы проводим мониторинг цен не только, допустим, в каких-то торговых сетях, да, или только в определенных рынках. Мы проводим по всем магазинам, которые более-менее посещают массово наши потребители. И можно сказать, что да, есть изменения, небольшое. Допустим, в супермаркетах очень часто есть скидки. Но другие потребители, допустим, отмечают то, что на рынке, если ты покупаешь там больше 5 килограмм, тоже возможно договориться о скидке. Это уже сам решает как бы продавец. Если он еще хозяин и, в принципе, имеет возможность уступить, то тоже. Что касается, допустим, сильного такого отличия мы не зафиксировали. Есть, конечно, у нас оптовые рынки, где ну, не купишь там килограмм-два, а там уже выше ящика, там, конечно, цены немножко ниже. Но здесь нужно отметить тот факт, что это еще предпочтение потребителя. Mm-hmm. То есть не все потребители вот, хотят как бы поехать с одного конца города в другой конец города. Многие предпочитают купить возле дома, да, в тех же супермаркетах. Многие хотят вообще не отходя от дома, да, как вот магазины у дома купить. Но тут, конечно, цена будет намного выше. И объем продаж меньше, оборот меньше у этого торговца. Он берет только те товары, которые необходимы. Поэтому здесь сыграют роль больше предпочтения непосредственно потребителя. Готов ли он поехать и закупиться, и в большом объеме, там, может быть, на неделю, на две. А некоторые, допустим, предпочитают вот купить на раз и все. Здесь уже исходит из этого. Ну вот, допустим, насчет сахара я могу отметить, что у нас уже несколько лет подряд, и причем это соглашение бессрочное, оно было одно из первых заключено в рамках, как вот отметила Лариса Юрьевна, закона о ценообразованиях, где в торговых сетях и других торговых точках, которые имеют биллинговую систему, сахар продается с добавлением к оптовой цене 2 сома. И, в принципе, он намного ниже, чем на рынке. Если, допустим, на рынке мы идем и видим, что сахар варьируется от 70 сомов до 85 сомов в зависимости от производителя, и также там играет цена объемов, да, покупки или килограмм, или 5, или 10, то, на, допустим, в торговых точках до 5 килограмм, до килограмма в руки можно купить по фиксированной вот этой вот системе в рамках соглашения. Поэтому тут уже как бы предпочтение потребителя играет роль. Еще хотелось бы мне отметить, что у нас вот для малообеспеченных, уязвимых слоев населения открыто 6 магазинов Евразия, где по определенной регистрации товары можно купить более низким ценам, потому что туда товары социально значимые в том числе поступают напрямую от производителя или импортера. И поэтому там минимальная торговая надбавка, она именно открыта в целях обеспечения малоимущих слоев населения доступными продуктами питания. Ну вот еще хотелось бы тоже отметить об одном таком соглашении, которое у нас действует уже 5 лет, это с ассоциацией мукомольных предприятий, тоже было одно из первых, оно показало очень большой эффект. Если на начало заключения соглашения у нас действовало всего лишь 7 мукомольных предприятий, то на данный момент у нас уже 33 предприятия. И причем это все отечественного производства, ну, мука отечественного производства, я имею в виду мука первого сорта, та, которая относится к СЗТ. И вот на протяжении 5 лет цена на эту муку не менялась. В среднем на рынке она продается 34-35 сомов. Они взяли, ассоциация мукомола взяли на себя ряд обязательств и, в принципе, их сдерживают. И в том числе они обеспечивают кормами и макаронными изделиями отечественного производителя. На них тоже у нас цены мы отслеживаем именно в рамках данного соглашения, какова цена на те товары, которые изготавливаются из этой муки. И мы можем смело отметить, что изменений мы тоже не зафиксировали. Сейчас также у нас вот практикуется соглашение с рыбной отраслью и с птицефабриками по обеспечению куриным мясом и яйцом. И мы надеемся, что вот эта вот практика, которая уже была у нас, в дальнейшем тоже покажет себя более эффективно, возможно, даже расширение ее на другие социально значимые товары. Мы вот смогли обеспечить, допустим, в настоящее время, тоже в рамках соглашения по развитию отечественного рынка растительного масла, покрытие потребностей рынка до 50%.
0: Вот накануне я наткнулся в социальных сетях на видео в Баткене. Женщина говорит, что мы будем мясо кушать, либо как бы только запах чувствовать, там около 1000 сомов, что ли, она говорила, стоит мясо то ли говядина, то ли баранина, вот, я не знаю. Вот ситуация с мясом, насколько сейчас она такая актуальна, потому что я ведь здесь на Ужском рынке даже видел социальные магазины, угу. Минсельхоз вот привозил рефрижератор или грузовики, где да. Можно продавать это мясо по цене 680 сомов, да, сколько угу. На базаре там до 900, до 1000 доходит. А в целом, вот как можно определить, например, себестоимость мяса, да, вот себестоимость про того же горюче-смазочных материалов, вы можете объяснить, рассказать, пояснить?
2: Ну, конечно, все это возможно, но это возможно только в период введения государственного регулирования цен, когда мы устанавливаем, можем установить цену, и когда непосредственно и производитель, и импортер, и реализатор нам представят свои затраты. Но в данном случае как бы подойти к субъекту и сказать, там, дайте нам расшифровку своей себестоимости, это очень сложно. И даже отправив запрос, не всегда это возможно получить. У нас, конечно, есть определенные тоже и методики, которые утверждены постановлением Кабинета министров, в рамках которых мы производим расчет, но расчет производим с учетом тех, допустим, позиций сырья, которые нам доступны, да, сколько мы знаем, сколько оно стоит, потому что многие, допустим, наши предприниматели, они говорят о том, что это затраты их, это коммерческая тайна, и они не хотят их афишировать, потому что у них есть свои конкуренты, а когда есть конкуренция, то это уже борьба на рынке. Поэтому вот то, что вы говорите про себестоимость мяса, у нас тоже это очень сложно рассчитать, потому что у нас очень много именно личного хозяйства. То есть он как бы выращивает, да, вот фермер, и он не задумывается о том, что вот какие у него затраты. Когда же это конкретное производство? Сейчас, кстати, у нас очень хорошо развивается именно животноводство. Есть ряд кластеров, есть ряд льготных кредитов, в том числе по исландским принципам финансирования, поэтому, в принципе, вот тут уже намного проще будет самому предпринимателю просчитать свои затраты и уже как бы оборот, да, чтобы покрыть это и сделать более доступным населению, потому что все мы понимаем, что все предприниматели, они производят свой товар для того, чтобы их покупали. Если не будет, извините меня, спроса, а будет, ну, тогда кому продавать? Поэтому я думаю, что предприниматели сейчас это понимают и корректируют свою ценовую политику.
1: Вот я еще добавлю про себестоимость ГСР. Здесь более или менее понятная, да, схема. То есть это оптово-отпускная завода, цена завода-поставщика. Это логистика, то есть доставка до границы. Так как вот если говорить о поставках из России, это стоимость транзита через Казахстан. Дальше налоги и затраты по доставке по республике и затраты автозаправочной станции. То есть от завода-поставщика до конечного потребителя. И всю эту себестоимость вот в настоящее время мы отслеживаем.
0: Вот если говорить про себестоимость, например, у нас же завод есть Джунда, здесь он производит, да, какой-то вид ГСМ. Сейчас мы везем с Белоруссии, там, с Китая, возможно, да, будем везти. Это логистика немного сложнее, насколько я понимаю, оттуда привезти. Насколько вот эта ситуация может, по вашему мнению, повлиять на рост стоимости вот горюче-смазочных материалов, которые прибудут, да, вот, в ближайшее время сюда?
1: Я думаю, что для наших потребителей в настоящее время важна физическая доступность. Цены растут во всем мире, как мы уже говорили, не только у нас. И благодаря тем мерам, которые принимает наше государство, сейчас бы, если бы вот этой поддержки со стороны государства не было, мы видели бы цены, зашкаливающие далеко за 100 сомов за литр, а по дистопливу еще выше цена бы сложилась. И здесь тоже государством разрабатываются не только краткосрочные меры вот на сегодняшний момент, но и долгосрочные. Я уже говорила, что ведется модернизация Джунды, расширение его производственных мощностей. Это на севере республики, точно так же на юге Кыргыз Петролиум Компани. То есть тоже расширяются производственные мощности и улучшается качество. То есть в скором времени, ну год-два, может быть, может даже меньше, мы получим уже совершенно другое качественное топливо. Кроме того, рассматриваются вопросы поставок нефти для того, чтобы перерабатывать именно на отечественных заводах. Естественно, вы слышали все, наверное, как наши потребители, что ведется строительство сейчас кыргызско-китайской узбекской дороги железной, которая тоже позволит перевозить не только нефтепродукты, но и получать их, да, из Китая, к примеру, но и из других товаров, да, в том числе социально значимых, через Кыргызстан, из Узбекистана, допустим. И это дает нам, естественно, выходы другие. То есть это не будет уже наша как тупиковая ветка. Это уже даст нам возможность транзита и получения СЗТ. То есть все вопросы вот эти, они рассматриваются не только вот на вот сейчас на единовременные какие-то как вещи, но и рассматривается строительство нефтеналивных хранилищ, чтобы мы, республика, могла делать больше запасов для того, чтобы обеспечить вот какую-то стабильность и физическое наличие, в том числе ГСМ.
0: Вот очень часто говорится, что когда рост цен на ГСМ, это влияет на конечный продукт, скажем, ну, там, творог, может, не знаю, хлеб. Насколько вот это, может быть, понятие, вот эти слова соответствуют действительности? Рост цен на ГСМ составляет, может, какую-то часть определенного товара. На самом деле так, по вашему мнению? Или все-таки это там другие сопутствующие еще есть факторы?
1: Ну, кроме, конечно, безусловно, сопутствующие факторы есть. Ну, давайте вот представим, может, Оксана Васильевна еще добавит тоже. Естественно, влияет цена ГСМ на то, что переводится, на перевозку. Естественно, влияет на сельхозпродукцию, где используется дизельное топливо. Но я хочу сказать, что вот, допустим, перевозка хлеба. Ну, человек не повезет в машине одну булку. И тот расход топлива, который на доставку там 100 тысяч булок, чем больше он везет, тем меньше учитывается в себестоимости расход топлива.
0: Вы добавите, да, еще по
2: Нет,
0: этому поводу?
2: Нет, я только хотела поддержать. Действительно, Лариса Юрьевна правильно сказала, что у нас больше, если и будет влияние, то это именно вот на логистику, доставку. Да. Если, конечно, там километраж большой, то мы должны учитывать, что вот не везет маленькими объемами. Обычно тоже, ну, тут еще хотела отметить, что у нас как бы каждый регион, мы тоже отслеживаем наличие запасов в регионе, чтобы не было дефицита того или иного продукта. Поэтому мы как бы понимаем, что любой, допустим, тот, либо это производитель, который делает доставку, либо это непосредственно посредник, который везет товар, он всегда постарается взять тот запас, который хватит как минимум на неделю. И сейчас вот по тем данным, которые мы имеем от органов местной власти, запасы во всех регионах есть, всех товаров. Поэтому тоже вот сразу нельзя говорить так, что если сегодня ГСМ поднялось, то все, значит завтра должны все товары подняться. Нужно понимать, что у нас есть запасы, и нужно тоже самому предпринимателю не так сразу как бы апеллировать этими действиями, а тоже ну, раскидывать на всю цепочку, на весь объем своего товара, а не так, как о, сегодня поднялось, я все поднимаю и все. Это тоже вот, ну, как бы тут нужно уже, наверное, более... Ну, как бы,
1: объективно смотреть,
2: да, объективно, да, смотреть самому предпринимателю, да, и понимать, что если поднимается какая-то цена, это не значит, что она сегодня же должна повлиять на поднятие товара, потому что всегда есть запасы, всегда поставки как минимум на 3 месяца.
0: В завершении нашей передачи хотел бы коротко спросить по поводу полномочий, да, антимонопольной службы. Я очень часто говорил, что нужно усилить для того, чтобы больше как бы работ проводилось в вопросах сдерживания цен. Насколько вот полномочия антимонопольной службы сейчас позволяет как бы контролировать цены, скажем, на то же мясо и так далее?
2: Ну, контроль цен, как я уже отметила, у нас только возможен в момент введения государственного регулирования цен. Единственное, что у нас сейчас находится под контролем цены, это только цены субъектов естественных монополий. Все же остальное – это рыночный механизм у нас, и, в принципе, большую роль играет там спрос и предложение. Но, конечно же, в рамках закона о конкуренции мы отслеживаем многие позиции. Если мы видим, что цена реально поднялась необоснованно, что, возможно, там какие-то такие сговоры или согласованные действия, мы имеем право воспользоваться мягким правом – это выдать предупреждение или предостережение. В случае, если это не исполнено, тогда уже применяются другие меры.
0: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринча Радио рассказать подробно на эту такую актуальную тему для многих кыргызстанцев. На этом программа «Кыргызстан» завершена. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садгури, Тюркия Схма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эво и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарды диамурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
14: TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünege tolkun taratuuda. Bizdin ukturuulardı erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondoy ile 3w.trt.net.trt ayakça kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров в Чолпан-Ате принял генерального секретаря Организации Кюрдских государств Хубанычбека Эмиралиева. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОТГ, реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также взаимодействие по приоритетным направлениям деятельности организации. Джапаров отметил, что поступательное развитие взаимодействия государств-членов ОТГ и сказал о важности своевременного и качественного исполнения достигнутых ранее договоренностей. Садыр Джапаров 23 июля в Чолпан-Ате принял министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы расширения взаимодействия по ключевым направлениям. Глава государства отметил, что между Кыргызстаном и Белоруссией созданы все необходимые условия для дальнейшего укрепления партнерства.
1: Уважаемый Максим Владимирович, искренне рад вас приветствовать, вас на гостеприимной кыргызской земле. Ваш визит рассматриваю как закономерное продолжение активного кыргызско-белорусского политического диалога, который в последние годы развивается последовательно и динамично. Мы с уважаемым Александром Григорьевичем едины в стремлении к дальнейшему укреплению кыргызско-белорусских отношений. Для этого имеются все необходимые условия, высокий уровень взаимного доверия, прочная договорно-правовая база и твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Убежден, что сегодняшняя встреча станет важным вкладом в дальнейшее укрепление партнерства и доверительного политического диалога.
0: В свою очередь, министр поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и выразил уверенность, что республика внесет значительный вклад в работу Совета.
2: Глубоко уважаемый Садыр Нургажоевич, товарищ президент, сразу хочу поблагодарить вас в вашем лице, всех представителей кыргызстанской стороны за высокий уровень гостеприимства и за радушие нам, дорогой кыргызской земле. На самом деле мы себя чувствуем здесь как дома. И с самых первых минут, как вот нас встретили в аэропорту, крепкие объятия наших коллег нас не отпускают. Вот, мы с уважаемым Жээнбеком Алдакановичем уже не один раз встретились за это время, обсудили не только двустороннюю повестку дня. Я хотел бы передать вам самые теплые пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, реализации всех планов от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Еще раз заверить вас в его высокой политической воле и нацеленности на развитие подлинно дружественных, взаимовыгодных, на пользу наших народов отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, от имени белорусской стороны, от имени нашего народа, поздравляю вас с великой победой, как мы считаем. Причем мы считаем это нашей общей победой, с избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Работа была проделана огромная. То, что Кыргызстан на протяжении ближайших лет будет членом такого очень серьезного международного органа, говорит о том и высоком доверии, и о уважении к Кыргызстану на международной арене, и, конечно же, к той активной роли, которую ваша страна играет сегодня в мире.
0: Отмечу, что в Чолпан-Ате 24 июля состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Заседание пройдет в год 25-летия со дня основания ШОС и станет одним из ключевых мероприятий высокого уровня в рамках председательства Кыргызской республики в организации. В мероприятии примут участие руководители внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, а также представители постоянно действующих органов организации. Будут обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, текущие состояния и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС. Особое внимание будет уделено укреплению мира, безопасности и стабильности на пространстве организации, расширению торгово-экономического взаимодействия, углублению культурно-гуманитарных связей, а также повышению эффективности деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В Кыргызстане в рамках государственного регулирования цен на бензин марки АЕ-92, дистопливо и сжиженный газ заключены соглашения с крупными нефтетрейдерами. Об этом в эфире Беринче Радио сообщила зав. Отделом службы антимонопольного регулирования Лариса Шустикова. По ее словам, сейчас такие соглашения будут заключаться с более мелкими нефтетрейдерами в регионах. Российские контракты на отпуск ГСМ повышаются, цены в России растут, 95% топлива и даже больше поставляются в нашу республику именно из России. Государство ведет переговоры по альтернативным поставкам, но пока основные объемы в Кыргызстан идут из России, отметила Шустикова. Завершение о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Сокольской области, местами в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14-19, днем до 34, в Таласской области ночью от 13 до 18, днем до 32, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью 17-22, а днем от 30 до 35, в Сокольской области ночью 10-15, днем 20-25. В Нарынской области ночью от 8 до 13, днем до 26. В Чолпанате временами дожди, грозы, температура воздуха ночью 13-15, максимальная температура воздуха днем 23-25 градусов. В Бишкеке возможен дождь, гроза, температура воздуха ночью от 17 до 19, максимальная температура воздуха днем от 31 до 33 градусов. Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 22 июля днем была 22,3 градуса, 23 июля утром 20,8 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Армик Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио.
3: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Сердце этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Баткен области. Административтик борбору Баткен шары. Халкы 525 100 адам. Аянты 16 995 шарчы километр. Баткен областының курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүйлүктү жана Кызылкыя шары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
2: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими.
2: Турак жай көйгөйү.
3: Үй-бүлөлүк маселелер.
2: Жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.
5: Добрый день, в эфире Биринчи радио программа «Точка зрения», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. У школьников уже начались летние каникулы, и важно, чтобы этот период был не только временем отдыха, но и возможностью для полезного и безопасного досуга. В Бишкеке с 4 июня начали работу пришкольные лагеря на базе 39 общеобразовательных школ. Для детей организованы творческие, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на развитие способностей и укрепление здоровья. Кроме того, в летнее время для детей также доступны и другие различные секции и кружки. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в летнее время. Родителям рекомендуется уделять особое внимание организации досуга детей, контролировать место нахождения и регулярно напоминать правила дорожного движения, а также поведение на водоемах и рассказывать о пожарной безопасности. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим об организации отдыха для детей в летнее время. Для этого мы в студию пригласили главного специалиста Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаеву, начальника пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилию Дудинову. Кроме того, у нас в студии находится директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина и начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Добрый день, дорогие гости.
6: Добрый день.
5: Я думаю, что нам нужно начать с вас, Гузель Денишевна. Расскажите, пожалуйста, вот с 4 июня, это уже на протяжении 2 недель, да, можно сказать, работают пришкольные лагеря, как и ежегодно они открыты для детей, и вот, как я ранее сказала, в 39 школах они были открыты. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этих лагерей, сколько детей были вот оснащены вот таким вот летним отдыхом.
6: Спасибо. В городе Бишкек, как ежегодно, у нас открываются летние пришкольные лагеря.

0: работать 20 рабочих дней. В этом году мы охватили 4880 учеников. Это в возрасте с 8 по 12 лет. Конечно, первое предпочтение это в списках у нас были дети социально незащищенной категории. Это есть дети-сироты, значит, полусироты, из многодетных это семей, малообеспеченных, дети, чьи родители являются инвалидами. И также есть отличники учебы, активисты, победители разных конкурсов, спортсмены. И по итогам вот завершения года вот так списки формируются. И надо сказать, потому что многие задают вопрос, во всех ли школах, потому что, чтобы им проинформировать, нет, это те школы открывают, у которых есть условия, потому что есть школы, где два здания, где начальная школа отдельно здание. В этот период у нас вот со 2 по 12, это последние экзамены, проводились государственные экзамены для 9 и 11 классов выпускников. И чтобы в это время не мешали друг другу, в связи с этим мы 2 это июня был первый экзамен государственный, 3 мы этот первый день работы школьного лагеря. Мы принимали детей пока их вот по отрядам, знакомили их. А с 4-го у нас 10 часов в одно и то же время во всех предшкольных лагерях было торжественное открытие. Дети наши там с 8 часов до 14.00. Двухразовое питание полноценное, это завтрак и обед. Если завтрак у них сливочное масло, хлеб, сладкий чай, сыр, каша и булочки еще есть, а в обед у них первое, второе, это все, значит, по утвержденному меню, согласованное санэпидистанцией. И в этом году то, что хорошо, у нас на питание увеличили финансирование. На каждого ребенка у нас 145 сомов в день выделяется. Если предыдущие годы было 44, в этом году постановлением в январе было, кажется, принято, это Бишкекским городским кенешем, и питание увеличилось почти в 3 раза, 145 сомов. И очень вкусное, потому что и ЦГСН выезжала, и мы смотрим, как там питаются дети, как проводится. Конечно, есть у нас план работы в этих пришкольных лагерях. Из наших центров детского творчества 104 кружка, значит, работают в этот период во время работы пришкольных лагерей. У нас в городе, хочу сказать, что в городе Бишкек у нас 6 центров детского творчества, это городской, в 4 районах есть по центру, и станция юных техников. И где они расположены, и они вот распределены в этих пришкольных лагерях. Это 3-4, даже по 5 кружков, значит, они по расписанию проводят. Кроме этого, они также работают в центрах детского творчества. И в отпуск, конечно, уходят те, которые ушли в июне, они приходят уже с июля, начинают, меняются. И все лето у нас в центрах детского творчества будут работать тоже кружки. Это для родителей, если вдруг некуда, отвозить детей к бабушкам, дедушкам, если они работают, можно территориально, подойти и записать в центры детского творчества на определенные кружки своих детей.
1: А вот эти кружки в центрах детского творчества можно, получается, просто подойти в центр по своему району, да, и
0: да,
1: тут же записаться.
0: Да,
1: правильно?
0: Там выбрать именно в июле, в августе, какие кружки работают, и записаться, чтобы хотя бы в летнее время, чтобы дети были под контролем, все-таки чему-то обучались. Это очень хорошие, созданные для детей условия. Они все бесплатные у нас. Потому что летнее время, сейчас безопасность детей, жизнь, здоровье их, и очень важно, родители работаем, дети предоставлены сами себе, и каждый день, начиная, наверное, после праздников майских, во всех школах классные руководители, администрация проводили разъяснительные мероприятия, беседы, встречи, собрания с родителями, с детьми, проводили инструктаж, разъяснение, как себя вести в летнее время, какие есть службы, значит, экстренного вызова, 111, да, вот служба, значит, 112, 102, если вдруг оказались в какой-то ситуации. И вот эти мероприятия мы все проводили, есть и протоколы в школах, но

0: Все равно надо, чтобы родители следили за своими детьми, как они проводят свободное время, потому что количество ДТП все равно растет. А тем более сейчас в такую погоду, жарко очень. Наши дети ходят и в бассейны, к прудам, к речкам тоже. Нужно соблюдать безопасность, как себя вести в таких объектах. И тем более сейчас сезон лагерей начинается, загородные лагеря на побережье Сукуля, в горах тоже есть этнолагеря. Вот проводим такую беседу и, конечно, передали детей. Вот 29 у нас последний звонок был, да, и до этого вот по параллелям проводили. И после таких мероприятий всех детей это передали родителям, потому что в летний период уже общеобразовательные организации не несут ответственность за свои, да, за детей, так как они вышли на летние каникулы, и за безопасность детей несут ответственность родители.
1: Работа вот этих пришкольных лагерей, она когда заканчивается? И вот, например, один поток детей, да, сколько времени они проводят вот в школах согласно вот этим пришкольным лагерям?
0: У нас только один поток. Только это один. Вот в июне только месяце. Вот с 3 по 30. 30 у нас будет как раз торжественное закрытие пришкольных лагерей. Ну, концертная часть есть, приглашают шоу разные. Дети сами участвуют. Это 20 рабочих дней, потому что наши педагоги тоже должны в отпуск уйти, отдохнуть. И в июле месяце, потому что в этом году 26 июня будет и вручение это свидетельств для 9-классников и аттестатов для выпускников, 11-классников. И после этого педагоги будут по графику утвержденному уходить в отпуск. И начнутся как раз вот эти ремонтные работы. В тех школах, которые еще не открыли пришкольные лагеря, у них уже начались работы. 50, даже больше это, процентов педагогов, они уже находятся в отпуске. И вот в связи с этим у нас только один поток. Но в июле наших детей мы вывезем в загородный лагерь на побережье Сыкуля. У нас в этом году тоже будет один поток, охват вот 700 детей. Это уже списки формируют также школы. По количеству учащихся, это с 9 по 15 лет, распределяются путевки, и они уже формируют список детей, которые поедут на Искуль отдыхать.
1: Хорошо. Лилия Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы сами работаете с детьми, да, я думаю, что это уже который год участвуете в этих пришкольных лагерях. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом эти пришкольные лагеря, как они влияют на детей, насколько они им помогают получить новые знания, навыки, да, раскрыться, и вот чтобы их летний отдых прошел так очень довольно плодотворно и интересно.
2: Ну, я хочу про нашу школу сказать, что наша школа очень, очень зеленая, то есть мы эко-школа. Здесь детям очень комфортно. В лагере созданы все условия для интересного досуга. Полезный отдых для детей – это самое главное. С ребятами работают опытные педагоги СЮД и ЦДТ. Также у нас есть танцы, три раза в день. Вот 3 раза в неделю приходит педагог, который с ними занимается танцами. Детям очень нравится, потому что они проводят очень интересные занятия с этими педагогами. Также на протяжении всего отдыха находятся рядом педагоги, опытные педагоги. Это то есть как бы мы, учителя, им помогаем во всех начинаниях. То есть если они чем-то заинтересовались, мы уже начинаем развивать их интерес дальше. Поддерживаем их и новыми какими-то начинаниями. То есть ребенок может адаптироваться в этих условиях, ну, то есть он может что-то новое для себя открыть, потому что благодаря вот этим кружкам они в себе начинают что-то новое открывать. Они начинают, допустим, увлекаться рисованием там, или, допустим, бисером, или вот они делают мозаики различные. Ну и благодаря заботе нашим профессионалам, каждый ребенок чувствует себя комфортно, уверенно, интересно и проводит время на должном уровне. Для детей подготовлена обширная программа, в которую включаются и спортивные мероприятия, мы вот проводили веселые старты, также конкурсы на инсценировки сказок, проводили эстафеты, потом проводили творческие мастерские, где мы выставляли, делали ну, как показательные мероприятия. Приглашали наших учителей, которые могли бы оценить. То есть мы делали оценку и выдавали грамоты. Делали сами грамоты для них, подготавливали. И они получали первые, вторые, третьи места. Потом игровые увлекательные программы были. Каждый день для детей это как новые впечатления. То есть они приходят, они не знают, что они на следующий день их ждет, но они знают, ну, мы не открываем полностью секреты наши. И когда они приходят и говорят, вау, это очень-очень для нас интересно. В каком плане? В том, что у них загораются глаза, и они хотят еще больше пригласить кого-то хотят в этот лагерь. Ну, к сожалению, мы набрали сейчас нужное количество детей. Хотелось бы, конечно, больше количества детей набрать, потому что многие детки хотят заниматься. Им интересно, они делятся друг с другом. Им очень интересно, как у нас проходит время. Мы делали инсценировку сказок. Тоже дети, очень детям понравилось. Потом мы ищем таланты. У нас, оказывается, очень талантливые дети. Да. Хотя мы даже, вот, допустим, ну как не предполагали, что настолько у нас талантливые дети. Когда вот они начинали показывать свои, вот, допустим, инсценировки, там песни какие-то готовили, какие-то делали танцы интересные очень. Мы вообще в них открывали других детей. То есть у них как бы зарождалась какая-то дружба, даже когда они не дружили между собой, тут дружно, они дружная компания, они что-то делают, что-то мыслят, что-то, допустим, инсценируют, это тоже с детей как, сплачивает, да?
0: Сближает.
2: Да, сближает. И большое внимание также уделяется здоровью детей. То есть здоровое питание, которое они получают сейчас, двухразовое питание, очень для них, как говорится, ну, подспорье, да, некоторые дети даже в обед иногда не кушают, голодные бегают, а здесь, допустим, они питаются очень хорошо. Также не забываем про питье, то есть у нас питьевой режим, каждый ребенок приносит с собой обязательно бутылочку с водой. Ну и так мы набираем в столовой кипяченую воду, берем, охлаждаем, на следующий день разливаем по бутылкам, 5-литровые бутылки берем, и деткам, кто хочет попить, мы наливаем, то есть, питьевую воду, даже кипяченую, если они, допустим, не могут такую сырую воду пить. Ну и большое внимание также мы уделяем тому, что ежедневно мы проводим все новые-новые конкурсы, все новые-новые занятия. И они больше хотят находиться времени в лагере, нежели идти домой. А почему так рано? Почему мы уходим рано? Почему не до 5 часов? То есть как бы дети просятся еще. Ну и наш лагерь, получается, это территория детства, радости, безопасности и новых открытий. Здесь каждый день становится маленьким праздником, а летние каникулы превращаются в настоящее приключение, которое запомнится им надолго. И в следующий раз, я думаю, когда еще будет у нас лагерь на следующий год, они с удовольствием будут приходить и также наслаждаться всеми прелестями наших вот программ.
1: У меня такой вопрос. Во время вот этих пришкольных лагерей дети, вообще каким образом предлагается программа? Может быть, она все-таки каждый год меняется, да? Может быть,
0: есть положение о работе лагеря и формируется план работы лагеря с учетом вот этих кружков, секций. В пришкольных лагерях у нас работают инспектора ИДН, инспектора ГАИ тоже задействованы. За каждым школам есть закрепленный же медкабинет работает, то есть закрепленные медицинские работники, это врач или медсестра на постоянной основе, пока лагерь работает. И также наши педагоги с администрации, педагоги начальных классов, учителя музыки, физической культуры, они все работают. Потому что там не только развлекательные, там есть еще спортивные соревнования, состязания проводятся. Если близко расположены две школы, они соревнуются между собой. И также с нами работает этот департамент спорта, физической культуры и спорта, потому что у нас есть межведомственный план работы, и все это там прописано. И, знаете, а детей, вот, которых мы формируем из списков, это сначала информация о открытии доводится до родительской общественности или до опекунов, и потом они уже пишут заявление, да? На основании заявления родителей, И вот формируются дети, это список детей с такой по такой. Потом эта заявка дается в районное управление образования, потому что там, чтобы питание, да, предусмотрели полностью, рассчитали, это же все тендер проводится. И знаете, и по возрастам уже делят этот, до 30 лет. Ой, это человек, да, в отрядах 25. Ну, в некоторых вот 30, и вот по-разному, потому что у нас в одном пришкольном лагере 60 детей, где-то 90, а вот в Ленинском районе у вас 150. 150. Они открыли в 10, да, в школах, кажется, Ленинский район, да. И во всех школах по 150 детей. И там вот задействованы все педагоги. После завершения они с 1 июля, да, уйдут, да, в отпуск.
1: А как рассчитывается, в каких школах могут открываться?
0: Это уже школа на выбор. Они вот до уже с апреля начиная, потому что есть, попадают в титул школы, у которых планируется, например, большой капитальный ремонт или там замена санузлов, каких-то труб, да, вот отсюда. А если у них нормально, позволяет, значит, эти школы дают заявки, и этот, что до такого-то количества мы можем открыть пришкольные лагеря. И как было до этого сказано, чтобы они не мешали нашим же экзаменам. Ну, вот так мы это все планируем. А есть школы, в которых вообще нету желающих. Например, центральные, бывшие гимназии, почти там нет и желающих. Потому что они, дети, уже у них запланировано семейный этот отдых, уезжает на Иссык-Куль, к бабушкам, дедушкам, или записаны разные кружки в городе. Ну, вот так, сейчас же очень много условий создано. Но они, многие из них все платные. А у нас то, что мы говорим, это и в центрах детского творчества, это кружки, и в наших лагерях все для детей, все бесплатно. Все за это этот, оплачивается с местного бюджета.
1: Дарья Сапарбековна, вот хотелось бы тоже у вас спросить, расскажите, в летнее время мы знаем, что у Алтын-Туйн тоже есть детский лагерь, да, который набирает детей. Вообще в летнее время доступны ли какие-то кружки, которые предоставляет ваш центр для детей?
3: Спасибо. Да, конечно, я хочу сказать и Алтын-Туйне, где в летнее время у нас создается определенный график работы для того, чтобы дети, которые не могли в течение года посещать наши кружки, в силу занятости в школе там, или дальности расположения, все равно время получается такое ограниченное, в силу того, что ребенку некогда, ну, как бы скажем, наверное, сообразить, на какой кружок бы он пошел, то с 1 июня у нас открываются кружки, они называются летние, временного пребывания, да, и ребенок, который хотел бы участвовать, мечтал, часто они говорят, я мечтал принять участие или заниматься в этом кружке, они приходят именно на летнее время. И вот июнь, практически до 10 июля, мы стараемся занять таких детей тем творчеством, которое им нравится. Инженерно-техническая академия на сегодня одна из самых востребованных направлений, STEM-направление. То есть это инженерия, это робототехника, прикладное творчество, это 3D-моделирование, это программирование, дроностроение, это изучение, геймерификация, то есть изучение детьми разных игр. И вместе с тем в Алтын-Туйне работают, конечно, кружки и раннего развития детей. То есть, когда сейчас старшие дети, так скажем, освободились от школы, да, отдыхают, они приводят своих младшеньких и прививают ребенку вот эту социализацию, да, там, то есть они посещают свои кружки. Вместе с тем у нас есть и спортивные кружки. Есть кружки арт-направления, это прикладные, зонд, 3D-дизайна. Есть кружки даже танцевальные. Потому что, несмотря на то, что это инженерно-техническое направление, дети очень много, ну, все равно части времени проводят за компьютерами. И чтобы все-таки сохранить здоровье, кроме спорта, не все туда идут. Открыты кружки и танцевальные, и особенно девочки после занятий даже робототехникой приходят и танцуют. И поэтому это возможность развить творчество ребенка, осуществить его мечту. Есть часть детей, которые у нас продолжают заниматься, то есть в течение года около 2000 детей. Ну, из них хотя бы, если у нас остается 35-50%, это больше 1500 детей, которые также продолжают заниматься в наших кружках. Ну и, как вот сказали предыдущие мои коллеги, 1 июля или там 10 июля их очень сложно вытеснить за пределы, потому что тоже начинаются ремонты, отпуска, а детям хочется заниматься. И вот я еще хотела бы сказать вот о чем. Это мы говорим только об Алтентуюне.
0: Да.
3: Но являясь координатором и организацией дополнительного образования республики, я хочу сказать, что вот уже 5 лет внешкольные организации или организации дополнительного образования наряду со школами стали открывать лагеря. Но раньше как-то было школа, но на нас особо внимания не обращают. И кто может, открывал, но нас снова же не замечали. Но вот 5 лет, хорошая статистика, которая дает охват детей по республике, а это дети из разных самых дальних регионов. То есть те, которые могут посещать наши кружки. И посещать лагеря на базах организации дополнительного образования, но их попроще называть не школьные организации. И вот они у нас есть и в Атбаши, и там в Чоңалае, да, и в Алабуке. И в этом году больше 40, ну если точно, 42 организации открыли летние лагеря. Mm-hmm. Также открыли с 3 числа после всех мероприятий 1 июня. И до сегодняшнего дня, они вообще до 30 должны работать, но также по движущему графику есть те, которые остаются потом уже на кружковой работе, педагоги, и также продолжают. Вот в этом году охват на сегодняшний день 5141 ребенок, который посещает. То есть столько детей не сидят за телефонами, не хулиганят во дворе, да, я не знаю, там, не заняты просто играми в компьютере, а они развивают те способности, которые есть. И мы часто слышим от родителей, а я не знала, что мой ребенок рисует, что мой ребенок, оказывается, увлекается робототехникой. Раскрывается способности, потому что он уже сосредоточен на этом творчестве. Угу. Вот если даже в течение учебного года ему немножко надо разрываться, а здесь они приходят и раскрываются максимально. И еще что плюс, вот для нас, они же в сентябре приходят, записываются и начинают заниматься в наших кружках. И мы считаем, что это вот летний отдых, он еще и профилактическая, профориентационная такая работа. Сотни детей приходят и записываются во внешкольные организации, а их сегодня в Кыргызстане занимается более 80 тысяч в течение учебного года.
1: Вот на самом деле, да, сейчас в последнее время, да, после того, как мы видим уже многие годы, дети прикованы тоже к телефонам, к планшетам, да, и у многих родителей сейчас наоборот такое желание занять детей большим количеством активностей для того, чтобы они, во-первых, меньше времени проводили за гаджетами, да, во-вторых, чтобы они были здоровее. Вот тоже такой вопрос, вот. Что, как вы замечаете, насколько вот эти вот новые кружки, вот вы сказали, что родители приходят и говорят, я не знал, что мой ребенок этим интересуется или это имеет. И это плюс также все-таки как профориентация, действительно, которые сейчас тоже собираются уделять в будущем много внимания, да, насколько я знаю, хотят вот в школах тоже усилить профориентационную работу. Вот. Какие кружки, с какого возраста, например, можно приходить именно в Алтентуюн детям и вот в этих внешкольных организациях, которые вы координируете по всей стране?
3: Детей, ну, как бы скажем, по нормативным документам, ну и на практике так и получается. Мы принимаем детей от 4 лет и до 18 лет включительно. Понятно, что каждый возраст по своим возрастным возможностям. Есть кружки и студии раннего развития, то есть это дети до школьного возраста. На этот же возраст рассчитаны танцевальные студии, рассчитаны студии изобразительного искусства, такие студии, как лепка, бумажная пластика, которые развивают там мелкую моторику рук. Есть даже спортивные студии, например, в студии тайквондо уже принимают с 5-6 лет детей. Есть языковые, то есть родители очень хотят, чтобы ребенок с 4 лет уже заговорил на английском, да, или на киргизском. И дети, родители ведут, и дети занимаются, но мы хотим сказать, что до 7 лет в основном это родители хотят. Ребенок еще не знает, что он хочет, но родители хотят. Далее, конечно, по своему возрасту, вот на этот возраст детей у нас мало студий инженерно-технического направления, потому что пока ребенок не готов психологически, морально развитием своего мозга. Да, есть такие студии Лего, называется программа «Веду», где мы берем 6-7-летних. Ну, это первые лего, которые они строят и уже как бы инженерные какие-то мышления продумывают. А уже с 7 лет здесь принимается как цифровая грамотность, да, детей, это умение пользоваться компьютером, ноутбуком. Это и студии робототехники особенно. Это самое любимое направление, когда дети сначала складывают, а потом программируют, потом их трактора или машины едут, и они визжат от счастья, что их модель поехала. Ну и вот эта робототехника, когда мы говорим, часто понимают, что это ну, какое-то лего строит и все. Оно, конечно, нет. Оно усложняется из года в год, и начиная со среднего школьного возраста и до старшего, они переходят на программирование и уже могут не просто из лего строить, а запрограммировать, потом собрать и потом уже какое-то инженерное решение давать. Вместе с тем есть очень интересное у нас такое направление, как конструкторское, особое конструкторское бюро, так серьезно оно называется. И сюда уже приходят дети, которые вот этот весь этап прошли, и они могут заниматься в этом особом бюро. Но в чем особенность? Они же там должны создать такую модель, такой проект, который идет на патентирование. И в Кыргызпатенте на сегодня запатентовано более 17 работ детей, которые своими руками сделали. Конечно, есть серьезные руководители, да, но это очень серьезные дети. Вот мы смотрим, думаем, хорошее будущее Кыргызстана, потому что это дети, которые уже знают в жизни, что они хотят.
0: Дизайнеры, архитекторы, да. Будущие программисты.
3: Это уже более старшие дети. Ну, а младшие дети, видя, очень стремятся. Есть программы двухгодичные, трех, пяти, семи. И вот дети от 7 до 10 лет не уходят и все время занимаются. И хотят этим заниматься.
1: Хорошо, Ленар Бектурганович, естественно, мы должны поговорить обязательно о безопасности детей в летнее время. Это время, когда многие дети остаются без такого длительного присмотра, да, потому что в школу они уже не ходят, а родители могут быть заняты на работе. Вот основные меры безопасности, на что нужно обратить внимание родителям, как обеспечить безопасность детей, какие рекомендации вы можете дать?
4: Здравствуйте. На территории Первомайского района в 5 школах есть пришкольные лагеря и сотрудники УВД Первомайского района. То есть приказом начальника УВД Первомайского района закреплены за этими школами в целях безопасности детей. И каждый день они несут службу, охраняют охрану общественного порядка, обеспечивают охрану общественного порядка. А по поводу летнего периода, то есть на летних каникулах, сотрудники УВД Первомайского района, инспекции по делам несовершеннолетних, несут службу в парковых зонах, в водоемах в целях безопасности детей. То есть каждый день работают, несут службу в ночное время и дневное время. Есть закон Кыргызской Республики от 21 июля 2015 года за номером 185 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию Кыргызской Республики. То есть в летнее время после 23 часов без сопровождения взрослых дети не должны находиться на улицах. Да. То есть мы проводим рейдовые мероприятия. Подросток ночью выявляем и передаем несовершеннолетних законным представителям.
0: И есть еще штрафные, да? Напомнить родителям.
4: Налагаем штраф в размере 1000 сомов по статье 74 Кодекса о правонарушениях. Мы еще совместно с представителями МЧС, МТУ, Сакимята проводим разъяснительные работы в водоемах, выезжаем комиссионно, объясняем детям, родителям, которые отдыхают в водных зонах, то есть в бассейнах. Есть зоны, где, допустим, Аларче, Нижнем Аларче, водохранилище. Туда тоже выезжаем, там тоже сотрудники часто, каждый день несут службу для безопасности для охраны общественного порядка, а также безопасности детей, а также взрослых. И проводим профилактические работы. Также, допустим, в бассейнах, то есть проводим работу с администрацией, чтобы у них был спасатели, да, спасатели, жилеты, средства для купания несовершеннолетним. Еще хотелось бы еще сказать родителям, чтобы они уделяли особое внимание детям своим, чтобы контролировали, когда они находятся дома, дети дома, а родители на работе, чтобы хотя бы по телефону созванивались, узнавали, да, где они находятся, чтобы они что-нибудь не натворили, правонарушение либо преступление. А также часто, да, вот случаются факты, где с окон выпадают дети. Да. Хотелось бы сказать родителям, чтобы установили решетки, убрали мебели с окон. Вот бывают такие моменты. Без присмотра, да, чтобы не оставляли детей.
0: Стол, например, близко расположен, да, к окну. Вот маленькие дети, они же такие.
4: Такие моменты бывают.
1: Да, как раз вчера в социальных сетях тоже многие видели видео, когда на окне была установлена решетка, но маленький ребенок, он по этой решетке куда-то наверх залезал. Вот по вот этой работе на самом деле действительно нужно обезопасить детей, закрыть вот эти вот оконные рамы, да, все, для того, чтобы дети не выпадали, чтобы не было случайных несчастных случаев. Вот у меня еще такой вопрос, когда дети, например, сами ездят на какие-то кружки, тоже не всегда соблюдают правила безопасности дорожного движения. Некоторые дети на самокатах ездят, да, по два человека. Вот безопасность ребенка для того, чтобы он дошел от места до места, и мы даже вот видим случаи, бывает, в социальных сетях публикуют, это, конечно, в соседних странах, да, но когда детей либо уводят, либо разговаривают с ними, чем-то задабривают, и потом ребенок теряется. Вот какие меры предосторожности вы бы сказали для родителей, чтобы они следили за детьми, потому что вот были случаи, когда родитель не уследил, дети игрались рядом с БЧК, да, насколько, да, я знаю, несколько месяцев назад, и вот тоже случился несчастный случай.
4: Во-первых, надо сопровождать ребенка до места занятия, то есть до секции, допустим, лагерей, чтобы в момент посадки на общественный транспорт, в момент высадки, чтобы встречали каждый момент, чтобы они узнавали, звонили детям, спрашивали, где они находятся. Вот такие моменты. Бывают дети, которые не умеют пользоваться телефоном, часто теряют. Хочу сказать родителям, чтобы они купили GPS-датчики, прикрепили к сумке или ключу, чтобы они узнавали, да, где находится в данный момент ребенок их. А по поводу фактов, которые, вот, допустим, пытались увести детей, у нас такого факта не было, не дай бог, конечно. Бывают моменты, когда ребенок теряется, заблудившись, мы находим и передаем родителям.
1: Вот, например, что, куда можно будет обращаться, да, если увидели тот факт, что ребенок маленький, да, ходит, идет, плачет, например, в неустановленном месте без родителей. Вот куда нужно обращаться, получается, лучше сразу в
4: милицию. Службу 102, вызвать милицию и передать сотрудника милиции.
1: Хорошо, вот вопрос у меня по поводу тоже отдыха для детей летнего, да. Лилия Ивановна, вы работаете с детьми, да, на постоянной основе, видите, какие сейчас дети, что им нужно, что им интересно. По вашему мнению, сейчас насколько дети, именно и их родители, они, скажем так, вот стараются быть и воспитывать своих детей разносторонними, потому что бывают такие случаи, когда вот у ребенка есть желание, да, пойти на какой-то кружок, но у родителей, к сожалению, нет возможности это сделать. Вот какие советы вы даете, например, детям, да, они приходят к вам, может быть, говорят о чем-то, советуются. Вот как работа с ребенком, вот она выстраивается у вас?
2: Ну, в основном мы делаем родительские собрания, с родителями обсуждаем интересы их детей. Ну, советуем, в принципе, есть у них старшие братья и сестры, есть дяди, тети, которые могли бы, допустим, ребенка куда-то отвезти, если по желанию. Ну, у нас в школе тоже есть кружки, на которые дети тоже могут ходить. У нас есть кружки и по физическому воспитанию. У нас есть волейбол, баскетбол. Потом у нас есть кружковые работы, вот СЮД и с ЦТД ходят работники, кружковеды, и они проводят тоже вот бесплатно, эти кружки проводятся, дети с удовольствием ходят в школу. То есть если ребенок не может попасть куда-то поехать, они могут по своему направлению, например, найти, допустим, у нас есть кружок английского языка, пожалуйста, ребенок может записаться. Потом есть у нас дополнительные занятия, на которые можно было бы записаться и походить это бесплатно. То есть как бы мы стараемся тоже детей поддерживать, и родителям объясняем, что ребенок – это самое главное в нашей жизни сейчас. Работа есть, работа работая, а ребенок – это у нас как цветы жизни, да, можно сказать. Поэтому стараемся дать совет выходить как-то из этих ситуаций за счет старших детей.
1: Хорошо. Гузель Джигишевна, тоже хотела спросить. Например, бывают такие случаи, когда вот родители, да, или дети, они хотят, получается, у них есть желание, да, они высказывают свои идеи о том, что, например, после пришкольных лагерей или смотрят на какие-то тенденции, да, что сейчас актуально. Бывают случаи, когда они сами предлагают школам открыть какой-то кружок, или вот еще, может быть, на следующий год говорят о том, что в пришкольных лагерях можно было бы там
0: нет, какую-то... Нет, они, родители, не могут, потому что есть определенный госстандарт, определенный план. И по плану, по каждой школе от количества, ну, там выделяется всего 2,5 ставки, да, кружковой работы в школах, да. И школа уже это делит, и они могут распределить эти 2,5 ставки или 2 полные ставки, 2, этот, на 3 кружка, или по 0,5 это будет на 6 кружков, иногда как дополнительно 0,25, да, по-разному, потому что в кружке до 15 детей должно быть, да. И все, мы не можем, есть определенное это, направление, которое могут. А то, что по желанию родителей, если они вот придут, скажут, мы хотим вот этот кружок открыть, и нет. Есть этот, вот как было сказано, в центрах детского творчества, это дополнительное внешкольное образование, они могут туда про этот, обратиться. Там очень много других направлений. Они все тоже бесплатные у нас. Вот. И есть определенный план, положение на основании этих вообще нормативно-правовые документы по образованию, и мы придерживаемся этих нормативных. А то, что если хотят способность ребенка или вообще другое вот такое направление, очень много возможностей, нужно это через социальные сети можно посмотреть, но они все платные.
1: Это уже в частные,
0: да,
1: кружки.
0: Частные, да. Но у них разные расценки, разные направления, набирают детей разного возраста. Ну, они к нам не относятся, и в связи с этим мы не знаем, они этот, с какого возраста, какие направления, стоимость. Им нужно самим уже этот. И, например, как они занимаются. Есть, например, если английский язык, там есть этап, первый этап, второй этап. Вот они сдают вот эти этапы и до какого-то уровня проходят. Мне кажется, по многим, по предметам, по кыргызскому языку, если взять, да, или по информатике, программирование, вот. А так нет, в школах есть определенные направления, по которым школа может открыть кружки. И это только во время учебного года. А мы, образовательная организация, именно общеобразовательная, это школы, мы работаем по этот, не как календарный, у нас как учебный год. У нас это, учитывая вот лагеря пришкольные и этот экзамен ГОС, у нас это получается 10 месяцев. А внешкольные организации, они работают как календарный год. Они круглый год, 12 месяцев работают.
1: Хорошо. Наша программа подходит к концу, и вот тоже, может быть, хотелось бы какой-то совет, да, для родителей по тому, как дети могут провести летнее время с пользой и с таким в безопасности, да? Вот, Дарья Сапарбековна, думаю, вы можете сказать.
3: Да, я, конечно, советовала бы родителям, что у детей есть сейчас время, и все-таки находить время пообщаться с детьми, да, в первую очередь. А при общении, конечно, каждый родитель найдет тот интерес, который интересен ребенку. Может, он действительно хочет ходить на кружки, а может, он хочет читать книги, да, а может, он хочет смотреть кино. И уже отсюда исходить, как ребенка увлечь чем-то полезным для его развития. Но сейчас, да, младшие дети еще легче, они увлекаются быстрее. Средний возраст, старший возраст, здесь уже надо немножко потрудиться. И поэтому я считаю, что самое главное – пообщаться с ребенком, узнать, что он хочет, предложить, если он не может выбрать, попробовать, и ребенок обязательно найдет то, что ему интересно.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева, начальник пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилия Дудинова, директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Программу «Точка зрения» провела Айдай Низаркулова.
5: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу, арыз берилгенден кийинки айдан баштап, арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
7: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
8: Бишкекте саат 17.
9: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
10: Элине ак эдил кызматы. Өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
11: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
12: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, 9 март СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтоболатында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты 3 кыл комузду дүйнөгө тааныткан залкар комузчу Самарбүбү Токтокунованын туулган күнү. Ал 82 жаш даңазалуу өмүрүнүн 56 жылын комузчулукка арнап, шакирт өстүргөн устат катары кадыр барып күтүп, атак даңкка жетти. Ал 1970 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына солист болуп кирип, 1972 жылы жеке чыгармачылык концертин тартуулаган. Кыргыз маданиятынын тарыхында СССРдин эл артисти деген бийик наам алган 22 өнөр адамы болсо, анын ичинен 7 аял кишинин бирөө жана комушулардын ичинен жалгыз өзү СССРдин эл артисти ардак наамын алган. Бул жолу Инсанат уктуруусунан 2015 жылы 8 март күнү Жамила Маматова даярдаган бейне уктуруусуна курган маегин сунуш кылабыз.
13: Күүнүн баягы арстаны деп айтсам болот да, эң жеткен жери да бул сынган бүгө деген аябай татаал күү. Биринчиден, экинчиден өтө залкар күү да. Ошондой күүлөрдү атам жакшы көрчү экен деп ойлойм да, кийин ойлосом. Илгерки адамдар музыкант эмес да, бирок искусство менен ушу музыка жагын аябай түшүнчү экен да, мындай ойлоп көрсөм. Себеби ошол Карамолдо атабыз сынган болсун аябай жакшы көрчү экен, анан ошол күүнүн ичинен бир кайрыгын ырдап берчи да. Ушул эле кайрыгын ойноп койсоң анда мен ыраазымын. Ырдап берчи да. Кийин үйрөнүп барып анан ушуну ойноп берсем, аябай сакалынан онталатын эле жаш агып ыйлап, мен бүгүн көзүм өтүп кетсе ыраазымын, сен деген айланайын, нан таап жегенге жарап калган турбайсың, сен деген чоң артист болгон турбайсың деп ушуну катуу ыйлады эле да. Себеби ошол күүнү аябай жакшы көрчү экен да эмнегедир. сынган бууну ойноп отсаңыз, ар бир кайрыгы татаал, өзүнчө эле симфония. Бирок ошол ар бир кайрыгын чегине жеткирип ойнош өтө татаал. Ошон үчүн ошол татаал күнү ушул атам тандап алгам деп ойлойм да, бирок өтө татаал чындыгында, ар бир эле комуз сөйнөй албайт аны. Ага деген Кудайдын берген дарымети керек. Эненин курсагында жаткан эле берет турбайбы таланттуу адамдарга. Ансы кандай чын эле мындай ойлоп көрсөм, өзүнчө эле симфония. Бул күнү үйрөнгөндөн кийин бир ай отуруп анан чегине жеткириш керек да. Себеби ар бир кайрыгы өтө татаал кайрыктан турат да, өтө чеберчиликти, өтө тазалыкты талап кылат да. 7-класс бүтүп келип 14 жашымда келдим эле, 14 жашымда ушул музыка чөйрөсүнө келдим. 59-60 окуу жылына келип кирдим да. Эми ошондон баштап 21 жашымда ошо Чала кыз Байкең турмушка чыгып, анын биринчи эле максаты ошол сынган буудан башташ керек болду. Себеби атамдын ушунчалык каалоосун аткаргысы келди да. Ушул атанын тилегин биринчи ошондон баштайлы деп, анан деле жөн эмес болгонсо керек. Өзүм бактылуумун да, ошол Чала кыз экөөбүз баш кошуп, ошол мага накта өзүмдүн мугалим болду дейм. Өмүр өткөнчө өзүмдүн таза мугалим болду. Ар бир күнү талдап отуруп үйрөнчүбүз да. Окуй бир кайрын калтырып койсом, ошондон чатак чыкчу да. Элди сени алдабагын, элди алдабагын сени. Таза болгун, болгону болгондой черткин. Автор кандай ойносо ошондой ойношуң керек. Калп айтпашың керек, эчтеке кошпошуң керек. Кандай аткарды, кандай чыгарды ошо күнү автор, ошондой гана аткарсың керек. Бирден автордан мындай оолак кетип же чыгып кетип же кошумча кошкон болбойт деп, ошон үчүн жана мен аткарган күйлөрдүн баары автордун боюнча аябай тыккан дыкаттык менен аябай үйрөндүк да. Бир жерин калтырбай секреттердин баарын таптык. Магнитофонду коюп коюп эле ар бир кайрыгын ошол өзүндөй кылып ойнош деген ойлосун да, бул кандай чертип атат, кандай ыкма менен ойноп атат, манжаларын кандай ылдый уруп атабы, же өйдө уруп атабы, же 2-3 уруп атабы, ошонун баарын изилдеп чыгыш керек да. Бул өзүнчө эле бир азап да. Мындай деп тапчыбыз да мунун секреттерин. Бармак менен өйдө уруп атабы, же ылдый уруп атабы дегенде, ошол ойноп туруп ошол тигини күйүнү коюп анан салыштырабыз да. Анан үндөрү окшосо, ушундай уруп аткан экен, сөөмөлөрүн бармактарын ылдый уруп атты, же болбосо эки жолу өйдө уруптур. Бул чоң нерсе бул.
14: Чала кыз Исабаев дагы накта ошо сизге үйрөтүп атып, өзүңүз эле азыр айтып аткан штрихтерди.
13: Ооба.
14: Штрихтерди үйрөтүп атып, жана китептин жазуусу да ошого себепкер болгон турбайбы?
13: Анынчы, ошол китептин үстүндө 3 жыл отурдук биз, 3 жыл. Чогуу мен ойноп берем, ал жазат отуруп алып. Анан кийин ошол автордук боюнча ар бир штрихин таап коюш керек да. Ошондо гана ошол автордукуна окшоп калат, туура чыгат. Үнү дагы, секреттери дагы, жашыруун мелодиялар дагы. Бул кыйын нерсе. Кандай азамат ушу Чала кыз 3 жыл чогуу отурдук мына сопсонун. Азыр ошол китеп менен баардык музыкалык мектептерде, институттарда ошол Арабаевда бая күнү бир мугалим жолдон жолуп калып атпайбы, эже качан чыгат дагы, жетпей атат китеп, кыйналып атабыз. Чыгарганга аракет кылып атам дедим, кайра ошол жакын аранын ичинде берсек басмаканага, анан чыгып калат, 2-3 айдын ичинде эле чыгып калат. Тандалма комуз күйлөр ошол эле. 500 чыгарсак чоң эмгек, оңой нерсе эмес бул.
14: Самара эже, устатыңыз Чала кыз Исабаев ушул китепти жазууда кандай эмгек кылганыңыз тууралуу дагы айтып бергенин Тенторок Чиев агайыбыз жазып алган, угалы.
15: 70-жылдардан баштаган радиотехника аз учуруп, пластинкаларды таап, ошонун негизинде анан экөөбүз иштей баштадык. Эң эле биринчи баягы учурунда жанагы Бешике Жандаров жакшы чыкпадыбы? Көкөй кести, Кулболдуев менен
14: Миранович
15: экөө иштеп чыккан Ниязалынын күйүүсүнө карата концертина деген чыгарма бар эле, ошону оркестрдин коштоосунда иштеп чертиш керек да. Биринчи эле ошондон башта дедим сага.
16: Комуз жана оркестр үчүн жазылган концертинадан үзүндү Ниязалы Бурошовдун Арсар күйүүсүн өзөк кылып колдонуп Ростислав Миранович жазган оркестр менен комуздун дуэти.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в Чолпан-Ате принял генерального секретаря Организации Тюркских Государств Кубанычбека Омиралиева. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОТГ, реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также взаимодействие по приоритетным направлениям деятельности организации. Жапаров отметил поступательное развитие взаимодействия государств-членов ОТГ и сказал о важности своевременного и качественного исполнения достигнутых ранее договоренностей. По словам президента, необходимо продолжать углублять экономическое сотрудничество, развивать транспортную и другую инфраструктуру, а также реализовывать совместные инвест-проекты. Садыр Жапаров 23 июля в Чолпан-Ате принял министра иностранных дел Белоруссии. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы расширения взаимодействия по ключевым направлениям. Глава государства отметил, что между Кыргызстаном и Белоруссией созданы все необходимые условия для дальнейшего укрепления партнерства. По его словам, этому способствует высокий уровень политического диалога, прочная договорно-правовая база и взаимная приверженность выполнению достигнутых договоренностей.
1: Уважаемый Максим Владимирович, искренне рад вас приветствовать, вас на гостеприимной кыргызской земле. Ваш визит рассматриваю как закономерное продолжение активного кыргызско-белорусского политического диалога, который в последние годы развивается последовательно и динамично. Мы с уважаемым Александром Григорьевичем едины в стремлении к дальнейшему укреплению кыргызско-белорусских отношений. Для этого имеются все необходимые условия, высокий уровень взаимного доверия, прочная договорно-правовая база и твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Убежден, что сегодняшняя встреча станет важным вкладом в дальнейшее укрепление партнерства и доверительного политического диалога.
0: В свою очередь, министр поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и выразил уверенность, что республика внесет значительный вклад в работу Совета.
2: Глубоко уважаемый Садыр Нургажоевич, товарищ президент, сразу хочу поблагодарить вас в вашем лице, всех представителей кыргызстанской стороны за высокий уровень гостеприимства и за радушие нам, дорогой кыргызской земле. На самом деле мы себя чувствуем здесь как дома. И с самых первых минут, как вот нас встретили в аэропорту, крепкие объятия наших коллег нас не отпускают. Вот. Мы с уважаемым Жээнбеком Алдакановичем уже не один раз встретились за это время, обсудили не только двустороннюю повестку дня. Я хотел бы передать вам самые теплые пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, реализации всех планов от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Еще раз заверить вас в его высокой политической воле и нацеленности на развитие подлинно дружественных, взаимовыгодных, на пользу наших народов отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, от имени белорусской стороны, от имени нашего народа, поздравляю вас с великой победой, как мы считаем. Причем мы считаем это нашей общей победой, с избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Работа была проделана огромная. То, что Кыргызстан на протяжении ближайших лет будет членом такого очень серьезного международного органа, говорит о том и высоком доверии, и о уважении к Кыргызстану на международной арене, и, конечно же, к той активной роли, которую ваша страна играет сегодня в мире.
0: Кыргызстан и Белоруссия развивают активное партнерство в рамках ЕАЭС, акцентируя внимание на расширении промышленной кооперации, поставок сельхоз и пассажирских техники, а также сотрудничестве в агропромышленном комплексе. Как отметил посол Кыргызстана в Белоруссии Эрбол Сутамбаев,
3: помимо сельскохозяйственной техники, коммунальной техники, вот как вы отметили, помимо продуктов питания и так далее, можем мы хорошие примеры совместной промышленной кооперации назвать, это тоже сборочное производство по сборке лифтового оборудования, которое локализовано в городе Ош совместно с предприятием, с белорусским предприятием «Могилев Лифтмаш». Также в ближайшие месяцы в городе Бишкек намечен запуск первого сборочного предприятия по производству трансформаторного оборудования. У нас на сегодняшний день в Кыргызстане, как вы знаете, нету собственного завода по производству трансформаторов. И мы, наши предприниматели, совместно с белорусским заводом имени Козлова, они вот в ближайшие месяцы запускают в Бишкеке данное сборочное предприятие. Если мы говорим о экспорте кыргызской продукции, то с каждым годом данный показатель также увеличивается. Если мы берем период последних трех лет, экспорт кыргызской продукции на рынок Беларуси вырос на 35%. В первую очередь, это, конечно же, традиционно, уже на протяжении многих лет, десятилетий даже, можно сказать, это поставки радиаторов на знаменитые белорусские предприятия, такие как МАЗ, МТЗ, Комсельмаш и другие, БелАЗ и другие крупные белорусские предприятия. Кроме того, в прошлом году и в этом году по итогам бизнес-форумов совместных, которые проходили, соответственно, в Минске и в Бишкеке, были заключены контракты на поставку кыргызстанской сельскохозяйственной продукции на белорусском рынке. То есть это ранние овощи и фрукты. Мы в силу своих климатических условий, конечно же, имеем возможности определенные виды сельскохозяйственной продукции поставлять, так сказать, в более приоритетное для белорусского потребителя время.
0: Напомню, что президент Кыргызской Республики принял министра иностранных дел Беларуси в городе Чолпан-Ата, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и дальнейшему расширению взаимодействия по всем ключевым направлениям. Атлыбек Касымалиев провел очередное совещание, посвященное вопросам обеспечения страны горюче-смазочными материалами. В ходе совещания основное внимание было уделено обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Были рассмотрены текущая ситуация на рынке, ГСМ, вопросы импорта нефтепродуктов.
4: В ходе совещания основное внимание было уделено обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Были рассмотрены текущая ситуация на рынке ГСМ, вопросы импорта нефтепродуктов, формирование необходимых запасов, регулирование тарифов, а также предоставление государственных субсидий. Руководители профильных государственных органов и организаций представили информацию о ходе выполнения соответствующих мероприятий, после чего состоялось их обсуждение.
0: Как отмечается, здесь также было отдельное внимание уделено о том, что по итогам совещания Адылбек Касымалиев поручил участникам обеспечить бесперебойное снабжение страны нефтепродуктами, усилить мониторинг ситуации на рынке, активизировать работы по модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов, а также своевременно принимать все необходимые меры. Кыргызстан располагает резервом горюче-смазочных материалов, которого хватит как минимум на полтора месяца. Об этом в интервью сообщил первый зам председателя Кабинета министров Даниар Амангледеев. В обществе задают вопрос, разве мы всегда будем зависеть от России, неужели нет других путей? По его словам, в период обострения кризиса запасы топлива в стране падали до критического резерва, которого хватило бы на 2-3 недели. Однако властям удалось стабилизировать ситуацию, отметил Амангледеев.
5: Наращивать объем, в связи с чем проведены ряд мероприятий, совещаний с нашими ассоциациями нефтетрейдеров, где мы заверили наших нефтетрейдеров о том, что по каким бы контрактным ценам бы не были завезены горюче-смазочные материалы, мы компенсирующую часть выровняем, потому что на сегодняшний день все контракты непрозрачные. Мы можем удостовериться относительно этих контрактов на заводе производителя или в рамках наших межправ как бы соглашений. И, соответственно, мы приняли постановление правительства компенсации затрат от того, чтобы мы вот, как бы дифференцированно держали цены.
0: Беларусь и Китай. Контракты уже заключены. Первые партии топлива прибыли в страну. Со следующего также отмечается, что Узбекистан, стороны прорабатывают схему, сырья из Кыргызстана будут отправлять на переработку на узбекские МПЗ, а готовое топливо возвращать на кыргызский рынок. Кроме этого, местные МПЗ с российской стороной ведут переговоры о льготных поставках до 200 тысяч тонн нефти для переработки внутри Кыргызстана. Вместе с тем, в Кыргызстане в рамках государственного регулирования цен на бензин марки АИ-92, дистопливо и сжиженный газ заключены соглашения с крупными нефтетрейдерами. Об этом в эфире Беринча Радио сообщила зав. Отделом службы антимонопольного регулирования Лариса Шустикова.
6: Соглашение мы заключили с нашими крупными нефтетрейдерами. Сейчас это соглашение будет заключаться и с более мелкими нефтетрейдерами в регионах. Крупные поставщики, они заключают сейчас соглашение со службой. Какие меры предпринимает государство для того, чтобы контракты, как вы знаете, они повышаются, российские контракты на отпуск ГСМ, цены растут в России, а 95% и даже больше топлива поставляется в республику именно из Российской Федерации. Да, сейчас вы абсолютно верно заметили, что государство ведет переговоры с другими альтернативными поставками, но пока основные объемы идут из Российской Федерации.
0: Временное госрегулирование цен на ГСМ в Кыргызстане ввели в конце мая этого года. Согласно постановлению, до 30 сентября государство будет субсидировать их импорт. Меж тем, в Кыргызстане мониторинг цен на социально значимые товары проводится ежедневно. Об этом сообщила завотделом анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК служба антимонопольного регулирования Оксана Горянова. По ее словам, всего отслеживается 16 позиций, куда входят как продовольственные, так и непродовольственные товары. Мониторинг ведется на регулярной основе, чтобы с учетом внешних факторов отследить необоснованный рост цен.
7: Про социально значимые товары я вам могу сказать одно, что мы ежедневно проводим мониторинг цен на социально значимые товары. У нас их 16 позиций, туда входят как продовольственные, так и непродовольственные товары. Почему такой вот мониторинг проводится на ежедневной основе? Это для того, чтобы вот с учетом того, что сказала Лариса Юрьевна, с учетом внешних факторов, отследить необоснованный рост цен. Потому что, ну, бывают такие моменты, когда действительно из-за логистики или, допустим, из-за того, что, ну, задержались поставки или отгрузки, наши отдельные торговцы начинают завышать цены, и при этом, конечно, ну, многие говорят о том, что там поднялся курс доллара, поднялись оптово-отпускные цены, и в рамках этого как бы возникает вот ажиотаж на рынке.
0: В среднем стоит 31 сом за килограмм, морковь 47 сомов, картофель от 35 до 39 сомов, также отметила она.
7: Сейчас у нас вот в среднем, если говорить о луке, то он составляет 31 сом, морковь около 47 сомов, и картофель у нас уже где-то 35-39 сом. Ну, тоже как бы спекулятивных никаких действий с этой стороны торговцев мы не выявили. Что же касается, допустим, других товаров, то у нас сейчас цены стабилизировались. Это на тоже растительное масло. У нас с начала года нет таких резких повышений, несмотря на то, что вот были изменения в части, ну, именно логистики. Также у нас были проблемы, как вы помните, с куриным яйцом. Мы уже здесь тоже были в студии и говорили, что это было связано действительно объективные причины. Они были связаны с непосредственно заменой курни-сушек и проведением вакцинации, потому что мы должны как бы оберегать свою тоже систему обеспечения, да, куриным яйцом, а в соседних странах ходили тоже такие слухи, что присутствует определенная болезнь, да, падение кур. Поэтому наши птицефабрики отработали этот вовремя вопрос. И уже сейчас мы видим, что молодые куры-несушки в достаточном объеме производят куриное яйцо. И со слов ассоциации птичников у нас в августе месяце будет полностью 100% покрытие.
0: Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности меж тем провело мониторинг цен на основные продукты питания в республике, а также сравнило их стоимость с Казахстаном и Россией. В Кыргызстане за последние недели мы немного подорожали репчатый лук, морковь и куриные яйца. В Казахстане отмечен рост на отдельные продукты, включая капусту, баранину, сахар, молочные продукты. Председатель службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Айбек Мамыралиев.
8: Например,

0: И возник дефицит социально значимых товаров. Об этом ранее сообщил первый зампредседателя Кабинета министров Даниар Амангельдиев. Отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном последние годы стали одной из ключевых линий регионального взаимодействия Центральной Азии. Их основу формируют общие границы, историческая близость и устойчивый диалог глав государств. Регулярные контакты на высшем уровне задают стратегическую рамку, а главным механизмом межправительственной координации остается совместная комиссия по двустороннему сотрудничеству. Важным элементом этой архитектуры остаются прямые связи между регионами. Кроме этого, деловые контакты становятся более насыщенными. Динамика товарооборота отражает растущий экономический интерес. По итогам прошлого года взаимная торговля достигла почти 1 миллиарда долларов, увеличившись на 36%. Как отметил советник главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Даниар Садыхов,
1: последние годы взаимоотношения между Кыргызстаном и Узбекистаном, особенно в инвестиционном сотрудничестве, вышли на новый уровень. Если я так скажу, я не ошибусь. Вот, наверное, главными стратегическими инвестиционными проектами является строительство железной дороги Кытай-Кыргызстан-Узбекистан. Вы знаете, что мы раскрываем не только наш транзитный потенциал, мы раскрываем потенциал и региона. Другой стратегический очень важный проект – это строительство Камбарата ГЭС-1, где вместе с Кыргызстаном и Узбекистаном участвует Казахстан. Этот проект, он, безусловно, и энергетическую безопасность региона Центральной Азии формирует. Особое место в взаимоотношениях между двумя братскими государствами занимает фонд развития. На сегодняшний день, если говорить о той информации, которая имеется, почти 100 миллионов долларов профинансировано 37 инвестиционных проектов. Самое интересное, конечно, что эти проекты направлены практически во все отрасли экономики. Это и легкая промышленность, строительство текстильной фабрики, и строительство мини-ГЭСов, и под лизинг приобретение около 400 единиц автобусов, грузовиков и коммунальной техники.
0: Таким образом, финансовую основу для части инициатив обеспечивает Узбекско-Кыргызский фонд развития.
1: С стороны Кыргызско-Узбекского фонда развития еще запланировано финансирование проектов на сумму почти 150 миллионов долларов США. И, безусловно, наших узбекских инвесторов в нашем Кыргызстане интересует, как я уже выше сказал, и энергетика, и строительство солнечных электростанций, и сельское хозяйство, и строительный бизнес, особенно производство строительных материалов, логистика. Особое место занимает туристическая сфера. Мы сегодня видим, как активно узбекские инвесторы инвестируют в нашу жемчужину Иссык-Куль. Поэтому это не только подчеркивает инвестиционный взаимный интерес друг к другу, но и подчеркивает повышение доверия и экономического сотрудничества, усиление торгово-экономического сотрудничества. Вот товарооборот, например, это на сегодняшний день по итогам 2025 года составил 1,2 миллиарда долларов. Президентами двух государств поставлена задача довести его до 2 миллиардов. И это реальная задача, потому что сотни предприятий кыргызским капиталом открыты в Узбекистане, сотни предприятий с узбекским капиталом открыты в Кыргызстане. Поэтому это все есть на что опираться для того, чтобы развивать и товарооборот, и торгово-экономические отношения, и инвестиционное сотрудничество.
0: В целом, эти направления показывают, что узбекско-кыргызские отношения переходят к более зрелой экономической модели. Рост торговли, производственные проекты, энергокоординация, транспортные коридоры. Директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской республики Адильбек Улу Шумкарбек.
2: Двухсторонние взаимоотношения с Республикой Узбекистан и нашей страны, как вы знаете, последние буквально 10 лет приобрело очень динамичный и очень такой устойчиво растущий тренд. То есть, грубо говоря, если буквально 10 лет назад мы обсуждали объемы торговли, которые ограничивались там десятками миллионов долларов, то на сегодня эти суммы дошли до более чем 1 миллиарда долларов.
0: С Таким образом, создавая совместные предприятия, Кыргызстан и Узбекистан

0: способствует развитию не только своих экономик, но и всего центральноазиатского региона. Эксперт отмечает, что оба государства демонстрируют хорошие экономические показатели, что открывает новые перспективы для сотрудничества. Меж тем, в регионах Кыргызстана запустили новую программу поддержки бизнеса. Стартовал проект льготного кредитования экономическое развитие регионов Кыргызской республики, направленный на поддержку предпринимателей и развитие бизнеса в регионах страны. Проект реализует государственный финансовый холдинг при участии Министерства финансов. На каких условиях будут выдаваться кредиты и кто сможет получить финансирование, далее в материале.
1: В Кыргызстане сделан еще один важный шаг, направленный на развитие регионов и поддержку малого и среднего бизнеса. Стартовал проект льготного кредитования «Экономическое развитие регионов Кыргызской республики», направленный на поддержку предпринимателей и развитие бизнеса в регионах страны. Проект реализует ОАО «Государственный финансовый холдинг» при участии Министерства финансов. Сообщается, что получить финансирование смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также авторы стартап-проектов. Поддержка будет предоставляться инициативам в сфере туризма, легкой промышленности, производства, здравоохранения, образования, энергетики и переработки сельскохозяйственной продукции. Кредиты будут выдаваться на льготных условиях по ставке 2% годовых на сумму до 20 миллионов сомов сроком до 10 лет. Льготный период по погашению основного долга составит до 12 месяцев, рассказывает старший эксперт отдела развития регионов ОАО «Государственный финансовый холдинг» Аида Рахманкулова.
2: На основании решения Кабинета министров Кыргызской Республики Министерство финансов через открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг» продолжает предоставлять льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Финансирование осуществляется в рамках проекта «Экономическое развитие регионов Кыргызской Республики». Его основная цель – создание новых рабочих мест, увеличение объема производства и развитие экономики региона в целом. Бюджетные кредиты предоставляются на реализацию проекта в сфере туризма, производства, легкой промышленности, образования и здравоохранения, а также переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Сумма бюджетного кредита составляет до 20 миллионов сомов, срок кредитования до 10 лет, процентная ставка 2% годовых. Также предусмотрен льготный период по погашению основной суммы до 12 месяцев. Одним из обязательных условий является наличие собственного вклада. Для стартап-проектов необходимо подтвердить на банковском счете наличие денежных средств в размере 30% от запрашиваемой суммы, а для действующего бизнеса 10%. Кроме того, требуется ликвидное залоговое обеспечение. Не подлежат финансированию бизнес-проекты, реализуемые в городах Бишкек и Ош. Расходы на приобретение зданий и земельных участков, выплату заработной платы, проекты в сфере животноводства и растениеводства, а также рефинансирование ранее полученных кредитов. Для получения подробной информации и подачи документов можно обратиться в областные представительства открытого акционерного общества «Государственный финансовый холдинг».
1: Отмечается, что программа направлена на развитие предпринимательства в регионах, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и расширение доступа бизнеса к финансированию. Специалисты отмечают, что льготные кредиты откроют новые возможности для предпринимателей в регионах и будут способствовать реализации бизнес-проектов. Ожидается, что это окажет положительное влияние на развитие таких отраслей, как производство, переработка, сельское хозяйство, сфера услуг и экспортно-ориентированные направления, говорит экономист Искендей Шаршеев.
3: Такие инициативы очень хорошо работают. Я уже знакомился, общался с предпринимателями, которые брали небольшие социальные кредиты у государства. У них выправились доходы, они научились что-то зарабатывать. Не у всех получается, но у большинства, кто взял, получается, и это очень полезно, да, для регионов это бесценно. Особенно те, кто взял станок, обучился, тренировался, накопил бесценный опыт, и уже в дальнейшем они становятся крупными предпринимателями, покупают уже станки побольше, кредиты побольше берут, у них появляется залог, деньги, и в регионе начинается какая-то жизнь, да, такая интересная, уже более полноценная. Но есть минус, есть много, гораздо больше людей, которые не получали этой государственной программы, они жалуются, говорят, мы не знаем, куда вы объявили, как вы объявили, обращаемся к сотрудникам банка, они ничего не могут объяснить. А поэтому нужно какой-то открытый портал, контроль, мониторинг, прозрачность, когда эти средства расходуются, там, кто взял, сколько взяли, возвращает, не возвращает, сколько осталось денег, да, в кредитной программе. А какие компании подали и не прошли кредитный комитет, какие компании подали и прошли кредитный комитет. Вот эти все, вся информация должна передаваться. Но, к сожалению, таких порталов, конечно, организовать не всегда получается. Ни разу у нас в истории не было такой прозрачности. Однако надо с этим начинать, да? И, конечно, это очень полезная программа для регионов.
1: Кроме того, полномочным представителям президента в областях, руководителям местных государственных администраций и АИЛ Окмату было предложено содействовать успешной реализации проекта. Это, в свою очередь, направлено на обеспечение равного доступа к финансовой поддержке в регионах и создание благоприятных условий для предпринимателей. Глава Ассоциации «Кыргызские швейники», предприниматель Азамат Керембек-Улу, отмечает, что эта инициатива станет большим стимулом для бизнесменов.
4: В последнее время видим, что государство очень помогает малому и среднему бизнесу не только в больших городах, но и в регионах. Будет выделять государственный финансовый холдинг. Это поддержка малого и среднего бизнеса. А у нас в регионах, вообще в целом в стране много малого среднего бизнеса, МСБ. И как раз в регионах очень много предпринимателей сейчас работает, в основном молодежь, чтобы она за границу не уехала. Сейчас идет стимулирование. И это очень большая помощь и толчок.
1: Следует отметить, что в последние годы развитие регионов является одним из ключевых приоритетов государственной политики страны. Реализуется ряд программ по укреплению экономического потенциала регионов путем увеличения производственных мощностей, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Новая программа поддержки бизнеса также оценивается как один из важных шагов, направленных на продолжение работы в этом направлении, поддержку инициатив предпринимателей, развитие реального сектора экономики и обеспечение устойчивого роста.
0: Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Сокольской области, местами в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сокольской, Нарынской областях дожди, грозы, местами в Сокольской области осадки интенсивные. Днем на большей части территории Чуйской и Сокольской области, местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сокольской, Нарынской областях дожди, грозы, местами в Сокольской области осадки интенсивные. В Таласской области без осадков. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14-19, днем воздух прогреется до 34 градусов. В Таласской долине ночью от 13 до 18, днем 27-32 градуса. В Баткенской области ночью 17-22, а днем воздух прогреется до 35. В Ошской и Джалалабадской областях ночью 22 градуса, днем до 35. В Сокольской области ночью от 10 до 15, днем от 20 до 25. В Нарынской области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26 градусов. В Чолпанате временами дожди, грозы, температура воздуха ночью от 13 до 15, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. В Бишкеке возможен дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов, максимальная температура воздуха днем 31-33 градуса. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Армик Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.
5: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап билдеген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
7: Жаныңдагы, дениңдагы сергек туткан, шайдоо мүнөз, дени сак жашоо күткөн, спорттун сересине чыгып, бийиктигин багынткан куттуу элден бололу. Уңгу жол, сергек жашоонун жолу.

0: күнү гезити окуп алса же Ала Тоо журналында чыккан макаланы окуп алса мындай элестете алчу эмес да. Бирок баягы мезгилдин өтүшү менен бул баягы күндөлүк басылма катары кала берет экен да. Анан ошол терип тепчип илимий ишин деле алсак, ошо кайсы бир деңгээлде, кайсы бир чөйрөдө, илимий чөйрөдө коргойт, анан ал ошол жерде эле текчеде калып калгандай да маселелер бар да. Мына ошонун баардыгын топтоп бул киши тарых болуп калды да. Тарыхка из калтырды, тарыхтагы изин, жасаган эмгегин, кийинки сын тармагындагы адистер даярдоодо, адабиятчыларды, керек болсо акындар даярдоодо, ошол бир колго кармай турган жаш муундагы педагогдорго кызмат кыла турган эмгектерин чогултуу маселеси кандай болот?
1: Андай аракеттер бар да. Профессор Садык Алахан деген адабиятчы инибиз бар, мына ошол киши 5 китебин чыгарган, жыйнап, ну албетте дагы болсо керек кирбей калгандар, бирок негизинен ошо чыгармаларынын баардыгын топтоп 5 китеп түрүндө чыгарганда эми жүрүп отуруп бул мындай болуп чыгат да. Ал чыгармаларын топтоп эле чыгарып коюу эмес, өзүң айткандай тарыхый мурас болуп калат да. Ошондуктан кээ бир жерлеринде комментарий, түшүндүрмөлөр бере турган болуп чыгат. Мисалы үчүн бир термин колдонулду. Бул термин ошол убакта мына мындай мааниде колдонулган деген сыяктуу илимий түшүндүрмөлөр менен келип чыгат да. Кандай гениалдуу иш болсо дагы, баары бир мезгил өткөн сайын түшүнүктөр өзгөрөт, анан түшүндүрмө берүүнү талап кылат. Бир кездерде бир термин болсо, азыр башкача түшүндүрүп калышы мүмкүн, ал кезде бул мындай түшүндүрүлгөн, автордун көз карашы мынау жагында деп ошону изилдеш керек. Изилдеп, ошо изилдөөнүн негизинде китептери чыгат. Ошондо Боолуптун жанагы илимий иши дагы, сындары дагы бул сөзсүз түрдө толук түшүнүлөт да. Окурмандар толук
0: ошол иш жасалды.
1: Жасалат бул. Жасалат эле.
0: Жана
1: ал 5 томдукта жөн эле топтолгон, а бирок илимий академиялык басылышы дагы изилдөөчүлөрдү күтүп жатат да.
0: Эне тил менен
1: кам барда мен бармын, эне тил менен кам бармын дейт.
0: Ошондой китеби чыгып жана
1: ооба, ошондой китеби чыкты, өзүнүн бир эки материалы, андан кийин эскермелер чыкты. Эскерүүлөрдүн баары жакшы жазылган. Бул мына 90 жылдыгына арналган бир камбаракеге болгон белек болуп калды да. Биз мен камбараке камбараке деп атпаймынбы? Биз мурда Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деп тааныдык. Мен университетте эле Камбаралы Боолуп, Камбаралы Боолуп деген штамп сыяктуу болуп калды да. Анан кийин бирге иштеп калгандан кийин элдин баары камбараке дейт экен. Ал кай жактык эмне экенине карабай камбараке дейт экен. Эки камбарда ачылчу да. Мына камбаракеден экөө болчу. Бирөө Ботаяров камбар деген бар болчу. Камбаралы Ботаяров. Камбаралы Ботаяров дагы сынчы болчу, фольклорчу болчу, маносовет эле. А дагы абдан таланттуу болчу. Анага дагы камбараке деген аябай жарашчу. Ал дагы узун бойлуу, мына мындай батыр чалыш киши эле. А бул камбараке да ошондой, экөөнө тең камбараке деген жарашып калат да. Ушундай, ошон үчүн биз жөн эле тумардай эле көрүп камбараке деген сөздү ушул экөөнө колдонуп жүрдүк да.
0: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктап койсок да, жанатан бери баягы кыял жоругун айттык, коомдук ишмердигин айттык, чыгармачылыгынын багыттарына токтолуп атабыз. Анан Камбаралы Боолуп кыргыз маданиятынын, адабиятынын, деги эле кыргыз тарыхында калган орду да, ээлеген орду ким болуп калды? Мына өзүңүз айтып атасыз камбараке деп.
1: Биринчиден камбараке адам. Ал мыкты, өрнөктүү, кыргыздар дагы мына мындай болот деп көрсөтүптө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам. Адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму баардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүп атпайбы? Туура сөздүү, эч нерседен кайра тартпаган, ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы? Ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Андан кийин анан албетте кийин азыр эми адистер жок болуп аткан болуш керек. Камбаралы Бобулов адабий сынчы деген диссертация жазылат, монографиялар изилденет. Андан кандай сынчы болду экен деп жаш сынчылар үйрөнөт. Ушундай турбайбы деп.
0: Мектеп.
1: Ооба, анан кийин Камбаралы Бобулов прозаик деген. Камбаралы Бобулов публицист, журналист деген диссертациялар жазылат, монографиялык изилдөөлөр жазылат. Камбаралы Бобулов адабият теориясы жана тарыхы боюнча жасалган эмгектери деп ал дагы сөзсүз түрдө изилденет. Мына ушул багыттар сөзсүз изилдениши керек. Анан ошондо булардын баардыгынын ушул орток жери камбар экен, күжүрмөндүгү, таланттуулугу, жөндөмдүүлүгү, анан өзүнүн койгон максатынан кайра тартпагандыгы ушул бардык тармактарында көрүнөт да. Иштеринин баардыгын мына ушул өзгөчөлүктөр бириктирип турат. Анан албетте эң башында ушул патриоттук сезими, айгай салып турган ушул элин сүйгөн, жерин сүйгөн, керек болсо жанын сууру берүүгө даяр турган образы кала берет.
2: Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов агайдын эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радиоочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
4: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.
5: Добрый день, в эфире биринчи радиопрограмма «Точка зрения», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. У школьников уже начались летние каникулы, и важно, чтобы этот период был не только временем отдыха, но и возможностью для полезного и безопасного досуга. В Бишкеке с 4 июня начали работу пришкольные лагеря на базе 39 общеобразовательных школ. Для детей организованы творческие, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на развитие способностей и укрепление здоровья. Кроме того, в летнее время для детей также доступны и другие различные секции и кружки. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в летнее время. Родителям рекомендуется уделять особое внимание организации досуга детей, контролировать местонахождение и регулярно напоминать правила дорожного движения, а также поведение на водоемах и рассказывать о пожарной безопасности. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы поговорим об организации отдыха для детей в летнее время. Для этого мы в студию пригласили главного специалиста Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаеву, начальника пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилию Дудинову. Кроме того, у нас в студии находится директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын-Туюн Дарья Мусина и начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Добрый день, дорогие гости.
6: Добрый день.
5: Я думаю, что нам нужно начать с вас, Гузель Денисовна. Расскажите, пожалуйста, вот с 4 июня, это уже на протяжении 2 недель, да, можно сказать, работают пришкольные лагеря, как и ежегодно они открыты для детей, и вот, как я ранее сказала, в 39 школах они были открыты. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этих лагерей, сколько детей были вот оснащены вот таким вот летним отдыхом.
6: Спасибо. В городе Бишкек, как ежегодно, у нас открываются летние пришкольные лагеря с наступлением летних каникул. В этом году также мы с 3-го, работает у нас с 3 июня по 30 июня, работают у нас в городе Бишкек пришкольные лагеря. В 39 школах, но база питания 35. Это вот когда рядом расположенные школы питаются в одной из школ. Если так возьмем, это вот 39-я, 56-я, не на базе 39-й, потому что количество детей не более там 80 человек. Или 38-я школа с первой школой, или у нас Тунгучья 73-я рядом с 100-я школа. Пришкольные лагеря у нас будут работать 20 рабочих дней. В этом году мы охватили 4880 учеников. Это в возрасте с 8 по 12 лет. Конечно, первое предпочтение это в списках у нас были дети из социально незащищенной категории. Это есть дети сироты, значит, полусирот, из многодетных семей, малообеспеченных, дети, чьи родители являются инвалидами. И также есть отличники учебы, активисты, победители разных конкурсов, спортсмены. И по итогам завершения года вот так списки формируются. И надо сказать, потому что многие задают вопрос, во всех ли школах, потому что, чтобы им проинформировать, нет, это те школы открывают, у которых есть условия, потому что есть школы, где два здания, где начальная школа отдельно здание. В этот период у нас со 2 по 12, это последние экзамены, проводились государственные экзамены для 9 и 11 классов выпускников. И чтобы в это время не мешали друг другу, в связи с этим мы 2 июня был первый экзамен государственный, 3 мы этот первый день работы пришкольного лагеря. Мы принимали детей пока их по отрядам, знакомили их. А с 4-го у нас 10 часов в одно и то же время во всех пришкольных лагерях было торжественное открытие. Дети наши там с 8 часов до 14.00. Двухразовое питание полноценное, это завтрак и обед. Если завтрак у них сливочное масло, хлеб, сладкий чай, сыр, каша и булочки еще есть, а в обед у них первое, второе, это все, по утвержденному меню, согласованное с санэпидистанцией. И в этом году то, что хорошо, у нас на питание увеличили финансирование. На каждого ребенка у нас 145 сомов в день выделяется. Если предыдущие годы было 44, в этом году постановлением в январе было, кажется, принято, это Бишкекским городским кенешем, и питание увеличилось почти в 3 раза, 145 сомов. И очень вкусное, потому что и ЦГСН выезжала, и мы смотрим, как там питаются дети, как проводится. Конечно, есть у нас план работы в этих пришкольных лагерях. Из наших центров детского творчества 104 кружка работают в этот период во время работы пришкольных лагерей. У нас в городе, хочу сказать, что в городе Бишкек у нас 6 центров детского творчества, это городской, в 4 районах есть по центру, и станция юных техников. И где они расположены, и они распределены в этих пришкольных лагерях. Это 3-4, даже по 5 кружков, они по расписанию проводят. Кроме этого, они также работают в центрах детского творчества. И в отпуск, конечно, уходят те, которые ушли в июне, они приходят уже с июля, начинают, меняются. И все лето у нас в центрах детского творчества будут работать тоже кружки. Это для родителей, если вдруг некуда, отвозить детей к бабушкам, дедушкам, если они работают, можно территориально, подойти и записать в центр детского творчества на определенные кружки своих детей.
5: Вот эти кружки в центрах детского творчества, можно, получается, просто подойти в центр по своему району, да, и да, тут же записаться?
6: Да, да, там выбрать именно в июле, в августе, какие кружки работают, и записаться, чтобы хотя бы в летнее время, чтобы дети были под контролем, все-таки чему-то обучались. Это очень хорошие, ну, созданные для детей условия, они все бесплатные у нас. Потому что летнее время, сейчас безопасность детей, жизнь, здоровье их, и очень важно, родители работаем, дети предоставлены сами себе, и каждый день, вот на протяжении, вот начиная, наверное, после праздников майских, во всех школах классный руководитель, администрация проводили разъяснительные мероприятия, беседы, встречи, собрания с родителями, с детьми, проводили инструктаж, разъяснение, как себя вести в летнее время, какие есть службы, значит, экстренного вызова, 111, да, вот, служба, значит, 112, 102, если вдруг оказались в какой-то ситуации. И вот эти мероприятия мы все проводили, есть и протоколы в школах, но все равно надо, чтобы родители следили за своими детьми, как они проводят свободное время, потому что количество ДТП все равно растет, а тем более сейчас в такую погоду, жарко очень, наши дети ходят и в бассейны, к прудам, к речкам тоже. Нужно соблюдать безопасность, как себя вести в таких объектах. И тем более сейчас сезон лагерей начинается, загородные лагеря на побережье Сукуля, в горах тоже есть этнолагеря. Вот проводим такую беседу и, конечно, передали детей. Вот 29 у нас последний звонок был, да, и до этого вот по параллелям проводили. И после таких мероприятий всех детей это передали родителям, потому что в летний период уже общеобразовательные организации не несут ответственность за свои, да, за детей, так как они вышли на летние каникулы, и за безопасность детей несут ответственность родители.
5: Работа вот этих пришкольных лагерей, она когда заканчивается? И вот, например, один поток детей, да, сколько времени они проводят вот в школах согласно вот этим пришкольным лагерям?
6: У нас только один поток. Это вот в июне только месяце. Вот с 3 по 30. 30 у нас будет как раз торжественное закрытие пришкольных лагерей. Ну, концертная часть есть, приглашают шоу разные. Дети сами участвуют. Это 20 рабочих дней, потому что наши педагоги тоже должны в отпуск уйти, отдохнуть. И в июле месяце, потому что в этом году 26 июня будет и вручение этот свидетельств для девятиклассников и аттестатов для выпускников, 11-классников. И после этого педагоги будут по графику утвержденному уходить в отпуск. И начнутся как раз вот эти ремонтные работы. В тех школах, которые еще не открыли пришкольные лагеря, у них уже начались работы. 50, даже больше процентов педагогов, они уже находятся в отпуске. И вот в связи с этим у нас только один поток. Но в июле наших детей мы вывезем в загородный лагерь на побережье Сыкуля. У нас в этом году тоже будет один поток, охват вот 700 детей. Это уже списки формируют также школы. По количеству учащихся, это с 9 по 15 лет, распределяются путевки, и они уже формируют список детей, которые поедут на Искуль отдыхать.
5: Хорошо. Лилия Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы сами работаете с детьми, да, я думаю, что это уже который год участвуете в этих пришкольных лагерях. Расскажите, пожалуйста, вот каким образом эти пришкольные лагеря, как они влияют на детей, насколько они им помогают получить новые знания, навыки, да, раскрыться, и вот чтобы их летний отдых прошел так очень довольно плодотворно и интересно.
7: Ну, я хочу про нашу школу сказать, что наша школа очень, очень зеленая, то есть мы эко-школа. Здесь детям очень комфортно. В лагере созданы все условия для интересного досуга. Полезный отдых для детей – это самое главное. С ребятами работают опытные педагоги СЮТ и ЦДТ. Также у нас есть танцы, три раза в день. Вот 3 раза в неделю приходят педагог, который с ними занимается танцами. Детям очень нравится, потому что они проводят очень интересные занятия с этими педагогами. Также на протяжении всего отдыха находятся рядом педагоги, опытные педагоги. Это то есть как бы мы, учителя, им помогаем во всех начинаниях. То есть если они чем-то заинтересовались, мы уже начинаем развивать их интерес дальше. Поддерживаем их и новыми какими-то начинаниями. То есть ребенок может адаптироваться в этих условиях. Ну, то есть он может что-то новое для себя открыть, потому что благодаря вот этим кружкам они в себе начинают что-то новое открывать. Они начинают, допустим, увлекаться рисованием там, или, допустим, бисером, или вот они делают мозаики различные. Ну и благодаря заботе нашим профессионалам каждый ребенок чувствует себя комфортно, уверенно, интересно и проводит время на должном уровне. Для детей подготовлена обширная программа, в которой включаются и спортивные мероприятия, мы вот проводили веселые старты, также конкурсы на инсценировки сказок, проводили эстафеты, потом проводили творческие мастерские, где мы выставляли, делали как показательные мероприятия. Приглашали наших учителей, которые могли бы оценить. То есть мы делали оценку и выдавали грамоты. Делали сами грамоты для них, подготавливали. И они получали первые, вторые, третьи места. Потом игровые увлекательные программы были. Каждый день для детей это как новые впечатления. То есть они приходят, они не знают, что они на следующий день их ждет, но они знают, ну, мы не открываем полностью секреты наши. И когда они приходят и говорят, вау, это очень-очень для нас интересно. В каком плане? В том, что у них загораются глаза, и они хотят еще больше еще пригласить кого-то хотят в этот лагерь. Ну, к сожалению, мы набрали сейчас нужное количество детей. Хотелось бы, конечно, больше количества детей набрать, потому что многие детки хотят заниматься. Им интересно, они делятся друг с другом. Им очень интересно, как у нас проходит время. Мы делали инсценировку сказок. Тоже дети, очень детям понравилось. Потом мы ищем таланты. У нас, оказывается, очень талантливые дети. Да. Хотя мы даже вот, допустим, ну как, не предполагали, что настолько у нас талантливые дети. Когда вот они начинали показывать свои, вот, допустим, инсценировки, там песни какие-то готовили, какие-то делали танцы интересные очень. Мы вообще в них открывали других детей. То есть у них как бы зарождалась какая-то дружба, даже когда они не дружили между собой, тут дружно, они дружная компания, они что-то делают, что-то мыслят, что-то, допустим, инсценируют, это тоже с детей как сплачивает, да?
6: Сближает.
7: Да, сближает. И большое внимание также уделяется здоровью детей. То есть здоровое питание, которое они получают сейчас, двухразовое питание, очень для них, как говорится, ну, подспорье, да, некоторые дети даже в обед иногда не кушают, голодные бегают. А здесь, допустим, они питаются очень хорошо. Также не забываем про питье. То есть у нас питьевой режим, каждый ребенок приносит с собой обязательно бутылочку с водой. Ну и так мы набираем в столовой кипяченую воду, берем, охлаждаем, на следующий день разливаем по бутылкам, 5-литровые бутылки берем, и деткам, кто хочет попить, мы наливаем, то есть, питьевую воду, даже кипяченую, если они, допустим, не могут такую сырую воду пить. Ну и большое внимание также мы уделяем тому, что ежедневно мы проводим все новые-новые конкурсы, все новые-новые занятия, и они больше хотят находиться времени в лагере, нежели идти домой. А почему так рано? Почему мы уходим рано? Почему не до 5 часов? То есть как бы дети просятся еще. Ну и наш лагерь, получается, это территория детства, радости, безопасности и новых открытий. Здесь каждый день становится маленьким праздником, а летние каникулы превращаются в настоящее приключение, которое запомнится им надолго. И в следующий раз, я думаю, когда еще будет у нас лагерь на следующий год, они с удовольствием будут приходить и также наслаждаться всеми прелестями наших вот программ.
5: У меня такой вопрос. Во время вот этих пришкольных лагерей дети, вообще каким образом предлагается программа? Может быть, она все-таки каждый год меняется, да? Может быть,
6: есть положение о работе лагеря и формируется план работы лагеря с учетом вот этих кружков, секций. В пришкольных лагерях у нас работают инспектора ИДН, инспектора ГАИ тоже задействованы. За каждым школам есть закрепленный же медкабинет работает, то есть закрепленные медицинские работники, это врач или медсестра на постоянной основе, пока лагерь работает. И также наши педагоги с администрации, педагоги начальных классов, учителя музыки, физической культуры, они все работают. Потому что там не только развлекательные, там есть еще спортивные соревнования, состязания проводятся. Если близко расположены две школы, они соревнуются между собой. И также с нами работает этот департамент спорта, физической культуры и спорта, потому что у нас есть межведомственный план работы, и все это там прописано. И, значит, а детей, вот, которых мы формируем из списков, это сначала информация о открытии доводится до родительской общественности или до опекунов, и потом они уже пишут заявление, да?
5: Да,
6: на основании заявления родителей. И вот формируются дети, это список детей с такой по такой. Потом эта заявка дается в районное управление образования, потому что там, чтобы питание, да, предусмотрели полностью, рассчитали, это же все тендер проводится. И знаете, и по возрастам уже делят этот, до 30 лет. Ой, это человек, да, в отрядах 25. Ну, в некоторых вот 30, и вот по-разному, потому что у нас в одном пришкольном лагере 60 детей, где-то 90, а вот в Ленинском районе у вас 150. Они открыли в 10, да, в школах, кажется, Ленинский район, и во всех школах по 150 детей. И там вот задействованы все педагоги. После завершения они с 1 июля, да, уйдут в отпуск.
5: А как рассчитывается, в каких школах могут открываться?
6: Это уже школа на выбор. Они вот до уже с апреля начиная, потому что есть, попадают в титул школы, у которых планируется, например, большой капитальный ремонт или там замена санузлов, каких-то труб, да, вот отсюда. А если у них нормально позволяет, значит, эти школы дают заявки, и этот, что до такого-то количества мы можем открыть пришкольные лагеря. И как было до этого сказано, чтобы они не мешали нашим же экзаменам. Ну, вот так мы это все планируем. А есть школы, в которых вообще нету желающих. Например, центральные бывшие гимназии, почти там нет и желающих. Потому что они, дети, уже у них запланированы семейный этот отдых, уезжают на Иссык-Куль, к бабушкам, дедушкам, или записаны разные кружки в городе. Ну, вот так, сейчас же очень много условий создано. Но они, многие из них все платные. А у нас то, что мы говорим, это и в центрах детского творчества, это кружки, и в наших лагерях все для детей, все бесплатно. Все за это оплачивается с местного бюджета.
5: Дарья Сапарбековна, вот хотелось бы тоже у вас спросить, расскажите, в летнее время мы знаем, что у Алтын-Туйын тоже есть детский лагерь, да, который набирает детей. Вообще в летнее время доступны ли какие-то кружки, которые предоставляет ваш центр для детей?
8: Спасибо. Да, конечно, я хочу сказать и в Алтын-Туйыне, где в летнее время у нас создается определенный график работы для того, чтобы дети, которые не могли в течение года посещать наши кружки, в силу занятости в школе там, или дальности расположения, все равно время получается такое ограниченное. В силу того, что ребенку некогда, ну, как бы скажем, наверное, сообразить, на какой кружок он пошел, то с 1 июня у нас открываются кружки, они называются летние, временного пребывания, да, и ребенок, который хотел бы участвовать, мечтал, часто они говорят, я мечтал принять участие или заниматься в этом кружке, они приходят именно на летнее время. И вот июнь, практически до 10 июля, мы стараемся занять таких детей тем творчеством, которое им нравится. инженерно-техническая академия на сегодня одна из самых востребованных направлений в STEM-направлении. То есть это инженерия, это робототехника, прикладное творчество, это 3D-моделирование, это программирование, дроностроение, это изучение, геймерификация, то есть изучение детьми разных игр. И вместе с тем в Алтентюне работают, конечно, кружки и раннего развития детей. То есть, когда сейчас старшие дети, так скажем, освободились от школы, да, отдыхают, они приводят своих младшеньких и прививают ребенку вот эту социализацию, да, там, то есть они посещают свои кружки. Вместе с тем у нас есть и спортивные кружки, есть кружки арт-направления, это прикладные зонды 3D-дизайна, есть кружки даже танцевальные. Потому что, несмотря на то, что это инженерно-техническое направление, дети очень много, ну, все равно части времени проводят за компьютерами. И чтобы все-таки сохранить здоровье, кроме спорта, не все туда идут. Открыты кружки и танцевальные, и особенно девочки после занятий даже робототехникой приходят и танцуют. И поэтому это возможность развить творчество ребенка, осуществить его мечту. Есть часть детей, которые у нас продолжают заниматься, то есть в течение года около 2000 детей. Ну, из них хотя бы, если у нас остается 35-50%, это больше 1500 детей, которые также продолжают заниматься в наших кружках. Ну и, как вот сказали предыдущие мои коллеги, 1 июля или там 10 июля их очень сложно вытеснить за пределы, потому что тоже начинаются ремонты, отпуска, а детям хочется заниматься. И вот я еще хотела бы сказать вот о чем. Это мы говорим только об Алтентюне.
6: Да.
8: Но являясь координатором и организацией дополнительного образования республики, я хочу сказать, что вот уже 5 лет внешкольные организации или организации дополнительного образования наряду со школами стали открывать лагеря. Ну, раньше как-то было школа, ну, на нас особо внимания не обращают, и кто может, открывал, но нас снова же не замечали. Но вот 5 лет, хорошая статистика, которая дает охват детей по республике, а это дети из разных самых дальних регионов, то есть те, которые могут посещать наши кружки и посещать лагеря на базах организации дополнительного образования, ну, их попроще называть нешкольные организации. И вот они у нас есть и в Атбаши, и там в Чоңалае, да, и в Алабуке. И в этом году больше 40, ну, если точно, 42 организации открыли летние лагеря. Также открыли с 3 числа после всех мероприятий 1 июня. И до сегодняшнего дня, они вообще до 30 должны работать, но также по движущему графику есть те, которые остаются потом уже на кружковой работе, педагоги, и также продолжают. Вот в этом году охват на сегодняшний день 5141 ребенок, который посещает. То есть столько детей не сидят за телефонами, не хулиганят во дворе, да, я не знаю, там, не заняты просто играми в компьютере, а они развивают те способности, которые есть. И мы часто слышим от родителей: а я не знала, что мой ребенок рисует, что мой ребенок, оказывается, увлекается робототехникой. Раскрывается способности, потому что он уже сосредоточен на этом творчестве. Вот если даже в течение учебного года ему немножко надо разрываться, а здесь они приходят и раскрываются максимально. И еще что плюс, вот для нас, они же в сентябре приходят, записываются и начинают заниматься в наших кружках. И мы считаем, что это вот летний отдых, он еще и профилактическая, профориентационная такая работа. Сотни-сотни детей приходят и записываются во внешкольные организации, а их сегодня в Кыргызстане занимается более 80 тысяч в течение учебного года.
5: Вот на самом деле, да, сейчас в последнее время, да, после того, как мы видим уже многие годы, дети прикованы тоже к телефонам, к планшетам, да, и у многих родителей сейчас наоборот такое желание занять детей большим количеством активности для того, чтобы они, во-первых, меньше времени проводили за гаджетами, да, во-вторых, чтобы они были здоровее. Вот тоже такой вопрос, вот Что, как вы замечаете, насколько вот эти вот новые кружки, вот вы сказали, что родители приходят и говорят, я не знал, что мой ребенок этим интересуется или это имеет. И это плюс также все-таки как профориентация, действительно, да. Которые сейчас тоже собираются уделять в будущем много внимания, да, насколько я знаю, хотят вот в школах тоже усилить да. профориентационную работу. Вот какие кружки, с какого возраста, например, можно приходить именно в Алтынтуюн детям и вот в этих внешкольных организациях, которые вы координируете по всей стране?
8: Детей, ну, как бы скажем, по нормативным документам, mm-hmm. ну и на практике так и получается. Мы принимаем детей от 4 лет и до 18 лет включительно. Mm-hmm. Понятно, что каждый возраст по своим возрастным возможностям. Есть кружки и студии раннего развития, то есть это дети до школьного возраста. На этот же возраст рассчитаны танцевальные студии, рассчитаны студии изобразительного искусства, такие студии, как лепка, бумажная пластика, которые развивают там мелкую моторику рук. Есть даже спортивные студии, например, в студии тхэквондо уже принимают с 5 и 6 лет детей. Есть языковые, то есть родители очень хотят, чтобы ребенок с 4 лет уже заговорил на английском, да, или на киргизском. И да. дети, родители ведут, и дети занимаются, но мы хотим сказать, что до 7 лет в основном это родители хотят. Ребенок еще не знает, что он хочет, но родители хотят. Далее, конечно, по своему возрасту, вот на этот возраст детей у нас мало студий инженерно-технического направления, потому что пока ребенок не готов психологически, морально развитием своего мозга. Да, есть такие студии Лего, называется программа «Веду», где мы берем 6-7-летних. Но это первые Лего, которые они строят и уже как бы инженерные какие-то мышления продумывают. А уже с 7 лет здесь принимается как цифровая грамотность, да, детей, это умение пользоваться компьютером, ноутбуком, это и студии робототехники особенно. Это самое любимое направление, когда дети сначала складывают, а потом программируют, потом их трактора или машины едут, и они визжат от счастья, что их модель поехала. Ну и вот эта робототехника, когда мы говорим, часто понимают, что это ну, какое-то лего стоит и все. Оно, конечно, нет. Оно усложняется из года в год, и начиная со среднего школьного возраста и до старшего, они переходят на программирование и уже могут не просто из лего строить, а запрограммировать, потом собрать mm-hmm. и потом уже какое-то инженерное решение давать. Вместе с тем есть очень интересное у нас такое направление, как конструкторское, особое конструкторское бюро, так серьезно оно называется. И сюда уже приходят дети, которые вот этот весь этап прошли, и они могут заниматься в этом особом бюро. Но в чем особенность? Они же там должны создать такую модель, такой проект, который идет на патентирование. И в Кыргызпатенте угу. на сегодня запатентовано более 17 работ детей, да, которые своими руками сделали. Конечно, есть серьезные руководители, да, но это очень серьезные дети. Вот мы смотрим, думаем, хорошее будущее Кыргызстана, потому что это дети, которые уже знают в жизни, что они хотят.
6: Дизайнеры, архитекторы, да. будущие, программисты.
8: Это уже более старшие дети. Ну, младшие дети, видя, очень стремятся. Есть программы двухгодичные, трех, пяти, семи. И вот дети от 7 до 10 лет не уходят и все время занимаются. И хотят этим заниматься.
5: Хорошо, Ленар Бектурганович, естественно, мы должны поговорить обязательно о безопасности детей в летнее время. Это время, когда многие дети остаются без такого длительного присмотра, да, потому что в школу они уже не ходят, а родители могут быть заняты на работе. Вот основные меры безопасности, на что нужно обратить внимание родителям, как обеспечить безопасность детей, какие рекомендации вы можете дать?
9: Здравствуйте. На территории Первомайского района в 5 школах есть пришкольные лагеря, и сотрудники УВД Первомайского района, то есть приказом начальника УВД Первомайского района закреплен за этими школами в целях безопасности детей. И каждый день они несут службу, охраняют охрану общественного порядка, обеспечивают охрану общественного порядка. А по поводу летнего периода, то есть на летних каникулах, сотрудники УВД Первомайского района, инспекции по делам несовершеннолетних, несут службу в парковых зонах, в водоемах, в целях безопасности детей. То есть каждый день работают, несут службу в ночное время и дневное время. Есть закон Кыргызской Республики от 21 июля 2015 года за номером 185 о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике. То есть в летнее время после 23 часов без сопровождения взрослых дети не должны находиться на улицах. Да. То есть мы проводим рейдовые мероприятия. Подросток ночью выявляем и передаем несовершеннолетних законным представителям.
6: И есть еще штрафные, да? Надо есть, напомнить родителям.
9: Налагаем штраф в размере 1000 сомов по статье 74 Кодекса о правонарушениях.
0: Угу.
9: Мы еще совместно с представителями МЧС, МТУ, Сакимята проводим разъяснительные работы в водоемах, выезжаем комиссионно, объясняем детям, родителям, которые отдыхают в водных зонах, то есть в бассейнах. Есть зоны, где, допустим, Аларче, Нижнем Аларче, водохранилище. Туда тоже выезжаем, там тоже сотрудники часто, каждый день несут службу для безопасности, для охраны общественного порядка, а также безопасности детей, а также взрослых. И проводим профилактические работы. Также, допустим, в бассейнах, то есть проводим работы с администрацией, чтобы у них был спасатели, спасатели, жилеты, средства для купания несовершеннолетним. Еще хотелось бы еще сказать родителям, чтобы они уделяли особое внимание детям своим, чтобы контролировали, когда они находятся дома, дети дома, а родители на работе, чтобы хотя бы по телефону созванивались, узнавали, где они находятся, чтобы они что-нибудь не натворили, правонарушение либо преступление. А также часто, да, вот случаются факты, где с окон выпадают дети.
0: Да.
9: То есть, хотелось бы сказать родителям, чтобы установили решетки, убрали мебели с окон. Вот бывают такие моменты. Без присмотра, чтобы не оставляли детей.
6: Стол, например, близко расположен к окну. Вот маленькие дети, они же такие.
9: Такие моменты бывают.
0: Да, как раз вчера в социальных сетях тоже многие видели видео, когда на окне была установлена решетка, но маленький ребенок, он по этой решетке куда-то наверх залезал. Вот по вот этой работе на самом деле действительно нужно обезопасить детей, закрыть вот эти вот оконные рамы, да, все, для того, чтобы дети не выпадали, чтобы не было случайных несчастных случаев. Вот у меня еще такой вопрос, когда дети, например, сами ездят на какие-то кружки, тоже не всегда соблюдают правила безопасности дорожного движения, некоторые дети на самокатах ездят, да, по два человека, вот безопасность ребенка для того, чтобы он дошел от места до места, и мы даже вот видим случаи, бывает в социальных сетях публикуют, это, конечно, в соседних странах, да, но когда детей либо уводят, либо разговаривают с ними, чем-то задабривают, и потом ребенок теряется. Вот какие меры предосторожности вы бы сказали для родителей, чтобы они следили за детьми, потому что вот были случаи, когда родитель не уследил, дети игрались рядом с БЧК, да, насколько я знаю, несколько месяцев назад, и вот тоже случился несчастный случай.
9: Во-первых, надо сопровождать ребенка до места занятия, то есть до секции, допустим, лагерей, чтобы в момент посадки на общественный транспорт момент высадки, что встречали каждый, каждый момент, чтобы они узнавали, звонили детям, спрашивали, где они находятся. Вот такие моменты. Бывают дети, которые не умеют пользоваться телефоном, часто теряют. Хочу сказать родителям, чтобы они купили GPS-датчики, прикрепили к сумке или ключу, чтобы они узнавали, где находится в данный момент ребенок их. А по поводу фактов, которые, вот, допустим, пытались увести детей, у нас такого факта не было, не дай бог, конечно. Бывают моменты, когда ребенок теряется, заблудившись, мы находим и передаем родителям.
5: Вот, например, что, куда можно будет обращаться, да, если увидели тот факт, что ребенок маленький, да, ходит, идет, плачет, например, в неустановленном месте без родителей. Вот куда нужно обращаться, получается, лучше сразу в
9: милицию. Службу 102, вызвать милицию и передать сотрудникам милиции.
5: Хорошо, вот вопрос у меня по поводу тоже отдыха для детей летнего, да. Лилия Ивановна, вы работаете с детьми, да, на постоянной основе, видите, какие сейчас дети, что им нужно, что им интересно. По вашему мнению, сейчас насколько дети, именно и их родители, они, скажем так, вот стараются быть и воспитывать своих детей разносторонними, потому что бывают такие случаи, когда вот у ребенка есть желание, да, пойти на какой-то кружок, но у родителей, к сожалению, нет возможности это сделать. Вот какие советы вы даете, например, детям, да, они приходят к вам, может быть, говорят о чем-то, советуются. Вот как работа с ребенком, вот она выстраивается у вас?
7: Ну, в основном мы делаем родительские собрания, с родителями обсуждаем интересы их детей. Ну, советуем, в принципе, есть у них старшие братья и сестры, есть дяди, тети, которые могли бы, допустим, ребенка куда-то отвезти, если по желанию. Ну, у нас в школе тоже есть кружки, на которые дети тоже могут ходить. У нас есть кружки и по физическому воспитанию. У нас есть волейбол, баскетбол. Потом у нас есть кружковые работы, вот СЮД и с ЦТД ходят работники, кружковеды, и они проводят тоже вот бесплатно, эти кружки проводятся, дети с удовольствием ходят в школу. То есть если ребенок не может попасть куда-то поехать, они могут по своему направлению, к примеру, найти, допустим, у нас есть кружок английского языка, пожалуйста, ребенок может записаться. Потом есть у нас дополнительные занятия, на которые можно было бы записаться и походить это бесплатно. То есть как бы мы стараемся тоже детей поддерживать, и родителям объясняем, что ребенок — это самое главное в нашей жизни сейчас. Работа есть, работа работая, а ребенок — это у нас как цветы жизни, да, можно сказать. Поэтому стараемся дать совет выходить как-то из этих ситуаций за счет старших детей.
5: Хорошо. Гузель Джигишевна, тоже хотелось спросить. Например, бывают такие случаи, когда вот родители, да, или дети, они хотят, получается, у них есть желание, да, они высказывают свои идеи о том, что, например, после пришкольных лагерей или смотрят на какие-то тенденции, да, что сейчас актуально. Бывают случаи, когда они сами предлагают школам открыть какой-то кружок, или вот еще, может быть, на следующий год говорят о том, что в пришкольных лагерях можно было бы там...
6: Нет, какую-то они, родители, не могут, потому что есть определенный госстандарт, определенный план. И по плану, по каждой школе от количества, но там выделяется всего 2,5 ставки, да, кружковой работы в школах, да. И школа уже это делит, и они могут распределить эти 2,5 ставки или 2 полные ставки, 2, этот, на 3 кружка, или по 0,5 это будет на 6 кружков, иногда как дополнительно 0,25, да, по-разному. потому что в кружке до 15 детей должно быть, да? И все, мы не можем, есть определенное это, направление, которое могут. А то, что по желанию родителей, если они вот придут, скажут, мы хотим вот этот кружок открыть, и нет. Есть этот, вот как было сказано, в центрах детского творчества, это дополнительное внешкольное образование, они могут туда про этот обратиться. Там очень много других направлений. Они все тоже бесплатно у нас. Вот. И вот, и есть определенный план, положение на основании этих вообще нормативно-правовые документы по образованию, и мы придерживаемся этих нормативных. А то, что если хотят способность ребенка или вообще другое вот такое направление, очень много возможностей, нужно это через социальные сети можно посмотреть, но они все платные.
10: Это уже в частные,
6: да, частные, да. Но у них разные расценки, разные направления, набирают детей разного возраста, но они к нам не относятся, и в связи с этим мы не знаем, они этот, с какого возраста, mm-hmm. какие направления, стоимость. Им нужно самим уже этот. И, например, как они занимаются. Есть, например, если английский язык, там есть этап, первый этап, второй этап. Вот они сдают вот эти этапы и до какого-то уровня проходят. Мне кажется, по многим, по предметам, по кыргызскому языку, если взять, да, или по информатике, программированию, вот. А так нет, в школах есть определенные направления, по которым школа может открыть кружки. И это только во время учебного года. А мы, образовательная организация, именно общеобразовательная, это школы, мы работаем по этот, не как календарный, у нас как учебный год. У нас это, учитывая вот лагеря пришкольные и этот экзамены ГОС, у нас это получается 10 месяцев. А внешкольные организации, они работают как календарный год. Они круглый год, 12 месяцев работают.
5: Хорошо. Наша программа подходит к концу, и вот тоже, может быть, хотелось бы какой-то совет, да, для родителей по тому, как дети могут провести летнее время с пользой и с таким в безопасности, да? Вот, Дарья Сапарбековна, думаю, вы можете сказать.
8: Да, я, конечно, советовала бы родителям, что у детей есть сейчас время, и все-таки находить время пообщаться с детьми,
6: да,
8: в первую очередь. А при общении, конечно, каждый родитель найдет тот интерес, который интересен ребенку. Может, он действительно хочет ходить на кружки, а может, он хочет читать книги, да, а может, он хочет смотреть кино. И уже отсюда исходить, как ребенка увлечь чем-то полезным для его развития. Но сейчас, да, младшие дети еще легче, они увлекаются быстрее. Средний возраст, старший возраст, здесь уже надо немножко потрудиться. И поэтому я считаю, что самое главное – пообщаться с ребенком, узнать, что он хочет, предложить, если он не может выбрать, попробовать, и ребенок обязательно найдет то, что ему интересно.
5: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева, начальник пришкольного лагеря общеобразовательной школы номер 25 Лилия Дудинова, директор Национальной детской инженерно-технической академии Алтын Түйүн Дарья Мусина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности УВД Первомайского района города Бишкек, капитан милиции Линар Байсеитов. Программу «Точка зрения» провела Айдай Низаркулова.
4: Урматтуу радиогармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
11: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1-ci июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет.